0: 4. По-моему, похож. Просто кто мы такие, а? Это мы, ребят. И мы так долго в этом вранье и обмане варимся, что надо на международный уровень выходить. Чего мы друг друга-то обманываем, а? Надо иностранцев обманывать. У них нет никакого опыта, они сладенькие. Сюда иди, на. Все знают, да? Из тюрьмы люди звонят и представляются работниками Сбербанка и выманивают деньги. Ребята, все, кто на зоне, все, кто нас смотрит сейчас, а вы нас все смотрите сейчас, аплодисменты вам, ребята. Хлопайте сильнее, они скоро выйдут. Ребята, выучите другие языки. Времени-то вот, вагон, просто. И в какой-то момент в Германию позвоните от Райффайзенбанка Гансу Мюллеру в Дюссельдорф. Алло, с вашего счета совершен перевод. Давайте кодовое слово быстрее. Он такую схему никогда не слышал. Он скажет и кодовое слово, и стоп-слово, и все слова. И Мерседес уже в сторону в Иркуты уезжает. Это же супер. Надо, чтобы какой-то пародист позвонил бы голосом Путина, Меркель, прямо ей навобил и сказал: «Добрый вечер, Ангела. Прямо сейчас готов продать Калининград за 100 тысяч». «Да, на Киви кошелек, как обычно. Да, давайте».
1: Конечно, да, естественно.
0: И, конечно, в конце надо сказать о том, что недоверие – это наша суперсила. Но жить в стране, в которой все доверяют друг другу, сильно приятнее. Ребята, я вам всем сильно доверяю. Обнял бы, но только не знаю, может, кто-то болеет из вас или тесты не сдал. Счастливо.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, я здесь недавно себе купила дорогой фен. Фен за 70 тысяч. Оказывается, реально портит волосы. Потому что у меня отец сразу посидел. И у меня что-то родители не верят, что я такую большую сумму могу прям сама заработать. Там такой отец. Там эти в чате подъезда тебе скинулись? И мне обидно, у меня родители всегда самые худшие варианты моего заработка рассматривают. Там мама сидит, говорит, а может она у нас проститутка? И отец такой, да нет, ты посмотри на нее. Я сама себе купила Dyson, потому что поняла, сейчас как будто от парней дорогого подарка ждать не стоит. Сейчас как будто девушки стали первые парням дорогие подарки делать. Я в целом готова парню дорогие подарки делать, но только когда точно буду уверена, что он от меня уже никуда не уйдет. Типа вот ему 70 лет. Врач говорит, ему осталось 2 недели. Я такая, Вадик, как ты и хотел, гироскутер. Ну, я просто считаю, что не надо парням сильно дорогие подарки делать. Они ж потом на них намекать будут. У меня уже парень сидит перед телевизором, говорит, эх, сейчас бы чем-то вот так делать. Я намек поняла. Купила ему Simple Dimple. Ну, у меня просто мама папе никогда ничего дорогого не дарила. У меня мама папе на каждый праздник что-то хлебобулочное дарит. Там 23 февраля она шарлотка. Новый год – медовик. День рождения – диабет. Слушай, если мама папе говорит, тебя на балконе ждет сюрприз, это не PlayStation. Это кошка наблевала. Потому что я тоже не умею намекать ни на подарки, ни на деньги. Мне подруга говорит, Вика, если ты хочешь от парня денег, ты просто подойди. Вот так ладошку сделай, он туда положит. Оказывается, тоже в правильный момент нужно подходить, когда он с кошельком стоит. Потому что я подошла, когда он черешню ел. Говорит, не дам, ты не скидывалась. Ну... Слушай, я еще с родителями живу, у меня в целом не так много возможностей парням какие-то дорогие подарки делать. Я там и так что-то парню дарю, значит, у отца это пропало. Тяжело ему сейчас без ингалятора. Но... Не, я реально, если парню что-то дорогое дарю, то стараюсь дарить такое, чем бы я тоже могла пользоваться. Там главное его убедить, что ему эти дети тоже нужны. Но... Нет, потому что я живу с родителями, с парнем съезжаться не планирую. Несколько там что-то, если съехаться, стирать, убирать, готовить надо, да? Я боюсь, что он не справится. Потому что я планирую чисто до старости на ночевке ездить. А то вы думаете, куда эти бабки в 5 утра с тележкой едут? У нее же поэтому ноги трясутся. Я вот просто как считаю, что если я 2 часа готовлю еду, то парень должен 2 часа хвалить еду. Потому что мужчина обычно скупы на похвалу. Ты 2 часа готовишь, он такой, вкусно. Я думаю, так ты тоже имитируй. Пока борщ ешь, под столом ногой тряси. Говори, да, да, добавки. Да, да, добавки. Я вообще заметила, сейчас достаточно легко вообще понять, красивая эта девушка.

0: собаки, они посмотрели на верблюда и такие: «А чё он без дела ходит? Давайте его под 0,3 подстрижем и челку оставим». Потому что у меня тоже есть собака. Чихуахуа. Она мне не нравится. Потому что, во-первых, такое название, я как будто завуалировать, что пытались. Потому что не продавалась собак с названием «Чё за...». Ну, и она мне не нравится, потому что на ней нужно очень много смотреть. Вот, чтобы вы понимали, на даче нужно смотреть, чтобы ее не украли орлы. Я думаю, тебя могут украсть орлы, ты вообще собака? Была реальная ситуация. В Швеции у женщины чихуахуа украли орлы, и государство выплатило 250 тысяч рублей. В среднем чихуахуа стоит 60 тысяч рублей. Но конкретно эту заводчица сказала, что может нам отдать бесплатно, потому что у нее неправильный прикус. И мать такая: «Давайте». Я говорю: «Зачем нам собак с неправильным прикусом?» И мама такая: «Если мы были таким придирчивыми, тебя бы тут не было».
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды во дворе».
1: Мужики, здорово.
2: Здравствуйте.
1: Загадка. Звенят бубенцы, погибают отцы.
2: Загадки я еще с класса коррекции люблю. Так, это стопудово не чебурек, не барабан.
1: Это все-таки про отопление. Где отопление, га**вы, баржа?
3: Красавица, да мы же вот только приступили, начали.
1: Приступили, начали? А вы знаете, что я живу наоборот? А? Я в квартиру захожу, куртку надеваю, вторую. Потому что холодина такая собачья. Я холодильником не пользуюсь. У меня сосиски на вешалке висят. Знаете почему? Потому что там курток нет. Они все на мне. Где отопление? Чего вы ржете? У шлепки стоите, лыбитесь.
2: А мы при чем, женщина?
1: А кто при чем?
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Здрасте.
4: Веточкин Сергей Александрович, 67-го года рождения, прозвище «Счастливчик». Я 1000 раз был на грани смерти, 439 раз чуть не утонул, 723 неравных драк из-за того, что испражнялся где нельзя, нескончаемая война с местной собачьей стаей из-за быстрый проход к автобусной остановке, но я даже представить не мог, что сдохну от холода!
1: Короче, я звоню ментам, ребят.
3: Да
1: извините, но надо как-то разбираться.
3: Здрасте. Че, орете, греетесь?
4: Ага.
3: Ну, раз собрание само организовалось, давайте конкурс быстренько, да? Какие уже вопросы были по поводу отопления? Значит, какие были? За что мы вам платим? Да, был такой вопрос. Значит, чем вы летом думали? Был такой вопрос. Че вы там все раскопали? Вы что, клад ищете? Ха-ха-ха, ха-ха, смеются долго. Значит так, конкурс заключается в следующем. Кто сейчас задаст вопрос, которых еще не было про наше отопление, тот получит замечательный приз от водоканала. Кепка.
1: А прямой козырек?
3: Да, она, он красавица, лежит у меня в машине сейчас.
1: Ух, ну значит тяжело пойдет.
3: Тяжело пойдет. Куда?
1: В задницу тебе! Где отопление, зараза такая? Зубы нам стоит, тут заговаривает.
3: Так, вот этого я ждал. Ребята, вы идите пока, копайте.
5: А где?
3: Вон там, копайте пока. Сейчас я позвоню, узнаю точно, где надо, и потом скажу.
2: Классно.
3: Значит, что касается отопления. Ежегодный вопрос. Ну, начну вот издалека. Нашу страну погубит тендер. Ну, правильно говорить тендер. Но я просто вас вижу, почему хочу неправильно говорить. Смотрите, в тендере побеждает тот, кто предложит наименьшую сумму денег за предстоящий объем работы. Вот как получилось. Я предложил 3700 рублей.
4: Так.
3: И я в тендере победил.
4: Угу.
3: А как оказалось, победа в тендере — это еще не финал. Понимаете? И оказывается, ни хрена не получается за 3700 рублей поменять 300 километров до советских труб.
4: Да слушай, что ты нам сказки этого венского леса рассказываешь? Ты, индейец, а? Чего сложного, не пойму? Дать горячую воду в батарее. Чего сложного, не пойму, а?
3: Ты что, физику по мультикам учил? Стоишь, блин, не здесь. Ты вообще понимаешь, как у тебя батарея дома горячая становится? Представляешь, хоть чуть-чуть? Ты что думаешь, мы тебе в начале улицы кипяточек наливаем, что ли, в трубы? Нет! За городом стоит огромный котел. Там 1500 бухеньких мужиков стоят, кочегарят денно и ночно, чтобы вода нагревалась и под таким мощнейшим давлением, как у бабки на подводной лодке, прет в город. Всех вас согреть, придурки, блин. И там, представьте, такое давление. Там малюсенькая вот такусенькая дырочка. И все взлетит к чертям собачьим. Вот тебе и суп из ТСЖ-шников.
1: Что ж они у вас так кочегарят хреново, что у нас батареи еле теплые?
4: Но...
3: Еле теплый — это вот твой дружок рядом стоит.
4: Ты посмотри, он еще оскорбляет? Он еще оскорбляет?
1: Да, конечно.
4: Мы ему платим за отопление каждый месяц.
1: Платим.
4: Каждый месяц я платим. Даже летом.
1: Угу.
4: Почему летом мы платим?
1: За что мы платим?
3: В этом виновата наша бухгалтерша. Это началось еще очень-очень-очень много лет назад, когда нашей бухгалтерше было 87 лет. Она неправильно посчитала вместе с летом. И все, и продолжает так считать через времена и пространство. Я ее за плечо боюсь потрогать, там такая пылище поднимется. А вы хотите, чтобы я подошел к ней и сказал: Велена Алексеевна, вы, оказывается, неправильно считаете? Не надо было с летом считать, за летом-то зачем отопление? она вот так внутрь сожмется вся. Глаза вот так в разные стороны. И все, считай, неси, выбрасывай. А мне это надо? Эту формулу пересчета денег за отопление знает только эта Елена Алексеевна. И что мне делать? Вообще у нас легенда в ТСЖ ходит, что у нее эта формула наколота вот здесь.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, богоподобные избиратели Савеловского района, которые могут на следующей неделе проголосовать за меня, потому что вы две замечательные бабульки.
5: Слышь, слышь, вообще-то я мужик.
2: Мужики, простите, пожалуйста.
1: Нет, я как раз таки бабулька, да, а вот он.
2: Кто бы вы ни были, простите, пожалуйста, простите.
3: Вы
2: простите,
3: что делаете, пожалуйста. В конце концов, вам не стыдно, а?
1: Да мы
3: вы,
1: что...
3: Прекратите, прекратите. Встаньте, встаньте. Ахсарбек Нухзарович, встаньте, пожалуйста. Ахсарбек Нухзарович, успокойтесь. Вы до чего довели человека? Он без пяти минут четвертый раз мэр нашего города. Вы что делаете?
2: Значит так, Ренат Кайратович, что это такое, а? На улице мороз, а вы тут ничего не предпринимаете. Люди мерзнут, а если они будут мерзнуть, они будут недовольны. Если они будут недовольны, они не будут голосовать за меня. А если эти луналики, солнцеподобные люди не проголосуют за меня, хрен тебе, а не тендер, понятно? Некому будет давать тебе тендер.
3: Да я им час уже объясняю, час говорю, ну скоро будет тепло. Час же говорю. Ну скоро будет тепло, ну что я теперь сделаю? Ну что? Будет тепло. Сейчас, на данный момент, чтобы вас согреть, я могу только предложить, ну, обнять только если. Ну, давайте обнимемся, я не знаю, ну.
2: А вы говорите, городские службы не работают. Так, это невозможно. Во-первых, он меня гладил за ягодицу. Во-вторых, я сейчас пойду и сам... Алло, я говорю, хватит. Ау.
5: Она горячая штучка.
2: Ренат Кайратович. Ренат Кайратович. В общем, я принял решение, нужно принимать экстренные меры прямо сейчас. Я, в общем, пойду сейчас и сам своими руками все это сделаю. Ради своих избирателей. Все, сейчас все сделаем.
3: Довели человека, сейчас пойдет. Пойдет своими руками холодные железки трогать.
1: Ну что вы стоите, ну помогите же ему.
3: Он же сказал сам справиться.
1: Ну не справится он же головой на камень упал.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Меня Словат зовут. А поаплодируйте, если тут уступчивые люди. Уступчивые, которые не наглые, уступчивые. Отлично, спасибо. Спасибо. Не люблю уступчивых людей. Объясню, потому что я сам тоже уступчивый. И когда... Спасибо большое. И когда ты хочешь договориться о встрече с другим уступчивым человеком, это длится годами. Это самая тупейшая переписка. Это просто типа, давай встретимся. Да, тебе когда удобно? Мне, когда хочешь. А тебе когда? А мне тоже, когда хочешь. А тебе где удобно встретиться? Мне, где хочешь. А тебе где? А мне тоже, где хочешь. Просто две техподдержки переписываются. Обычно это заканчивается тем, что появляется третий наглый пи***ц, который такой, короче, сопляжу и всеми меня в Химках. И мы такие, да, нам удобно, мы приедем, конечно. Катюш, что нам? Не люблю наглых людей, но не могу не признать, что наглость, она требует смелости от человека. Согласитесь, если наглый, то это всегда смелый. Да, это который со своим пивом в бар заходит нагло, вот так, как кубок наглости его несет. Ему говорят, у нас со своим нельзя. Он такой, а это и не мое. Это Лехина. Он сейчас, кстати, с моим зайдет. Мы вашу тупую систему просто нагнули вдвоем. Вот. Да, просто не могу не признать, что наглые люди иногда полезны. Знаете, когда сложная ситуация и наглый человек на твоей стороне. Да, вас 8 человек на одну кассу, ты четвертый, и сзади кто-то такой, а не алло, там вторую кассу открыть, йоу, ходит туда-сюда, там стоим 8 человек, ждем. И я думаю, блин, как грубо, сам разворачиваюсь, такой, громче говори, она не слышит. Я не кричу, но я типа поддерживаю. Я такой, как грубо, но в целом как будто по делу человек говорит, да? Но если кассир еще наглее, если она такая, стоим там и не рыпаемся, орет он, ща эту закроем, понял? То я уже переобуваюсь жестко такой, в натуре, мужик, что ты сегодня делался? Давай стой. Все стоят, и ты стой, ты че? Да, хочется чуть больше уважения. Я из-за этого пытаюсь учить английский. Поблагодарите, кто все еще пытается учить английский, если кто пытается учить. О, круто. Да. Не бойтесь аплодировать. Да, я учу. Ну, я, кстати, не учу. У меня... Я не прям учу. Да. У меня не учитель, у меня репетитор. Я репетирую английский. Мне еще не понравилось, как она сразу потребовала знания английского. Я в первый раз подключился, я говорю, здрасте. Она говорит, определим, какой у тебя левел. Мне пришлось загуглить, что такое левел. Я такой, уровень. А, уровень. Я говорю, а какой низший есть? Лох, уровень лох вот этот есть. Я такая, beginner. Я такой, ну это опять гуглить надо, блин. Ну, можешь нормально говорить. Я еще подумал, блин, не хочется всегда с ней заниматься. Я подумал, а могу я сам заниматься как-то? Она говорит, да, можешь смотреть фильмы в оригинале. Я думал, мой уровень это сериал «Офис» или сериал «Друзья». Оказывается, мой уровень – это Baby Shark, ту-ту-ту-ру-ту. Это мой настоящий уровень. Мне просто хватает унижений и в целом. Потому что меня, например, просто интернет по умолчанию унижает, потому что вот я когда в поисковике что-то ищу, поисковик думает, что я нищеброд, потому что ко всем моим запросам он добавляет «недорого». Я такой, снять квартиру в Москве, и он такой, дай угадаю. Недорого же, да? Я такой, смотреть фильмы, и он бесплатно, правильно? У тебя денег нет же ни хрена. Иногда какие-то оскорбления, прям подсказки, как-то водил снять квартиру в Москва-тире, и он такой, реке? Да, я ж карась, мне в реке, давай, что-то. Да, но у всех есть претензия к таким системам, что они за нами подслушивают через колонки, через гаджеты. Слышали, они за нами подслушивают. Я в целом подумал, что да, ну что, пока что пускай подслушивает. Потому что он мне же все и говорит, правильно? Он же у меня за спиной там не сплетничает, это неприятно было бы. Что он соседям мои запросы уже рассказывает. Соседи купили колонку и такие, прогноз погоды. И она такая,
2: это фигня.
1: Сосед, знаешь, что сейчас делает? Дешевые квартиры ищет, прикинь. Самое худшее искать в поисковике порно. Потому что на порно он ничего не подсказывает. Я ввожу порно, там ноль подсказок, и поисковик такой, ты один это ищешь. На всей планете. Как тебе не стыдно? Да, недавно нашел самое странное порно. От него началась паранойя. Такого ни разу не было, что от порно паранойя было. Очень простое видео, кстати, называется «Парень подглядывает за девушку». Такое простое видео. И у меня сразу началась паранойя, потому что вот из чего состоит видео. Там девушка смотрит видео, парень подглядывает за девушкой. Я, получается, подглядываю за парнем. Правильно? А зная концепцию всего этого видео, я сидел и очень-очень боялся оборачиваться. Я просто думал, я приманка на следующее видео. Еще больше я боялся смотреть на первое видео. Вдруг я увижу, что там смотрит девушка, приближу, а она смотрит, как я сижу и боюсь оборачиваться. Это циклическое порно. У меня на этом все. Спасибо, что послушали.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Итак, номер называется «Планерка у генерального директора».
2: В общем, такая проблема, и это основная тема нашего совещания.
1: Ладно, подожди ты. Скажи, есть на предприятии тебе?
2: Что?
1: В 8 утра еще не проснулся. Есть у тебя... Рановато назначил. Скажи, на предприятии у тебя есть честный человек? Такой, чтоб никогда не врал.
2: Семенов!
1: Семенов?
2: Семенов! Самый честный на предприятии!
1: Звучит
2: Семенов.
1: Честно.
2: Да.
1: Давай, зови его.
2: Семенов! Семенов! Вот он! Вот он!
1: Вызывали?
2: Да! Самый честный на предприятии!
3: Здрасте.
2: Ты знаешь, кто это?
3: Да, это Лев Евгеньевич, глава нашей компании.
2: Вот, правду сказал! Вот смотри, сейчас докажу! Семенов! Кто украл всю зарплату за март?
3: Руфат.
2: Руфат! Руфат! Его все ненавидят! Ненавидят его! А кто на корпоративе новогоднем сосался с бухгалтершей?
3: Степаныч.
2: Степаныч, это такая хохма, она жирная. 80 лет бабе просто. А кто твой начальник?
3: Вы Руфат Степаныч.
2: Я Руфат Степаныч. Я Руфат Степаныч, е! Я Руфат Степаныч. Я Руфат
1: Степаныч. Сядь, Руфат Степаныч. Честный Семенов-то, да?
2: Честно, это честный человек.
1: Ну скажи мне.
3: Так.
1: Только честно. У меня странные уши.
3: Что?
1: Семенов, странные уши у меня, а? Не кажется, как будто они маленькие слишком, а? Как будто вот мышиные какие-то взяли от мышки, оторвали и человеку приделали ни за что, понимаешь, он мучится. Семенов, я начальник, но я нормально к критике отношусь. Скажи мне честно, у меня странные уши?
3: Странные уши, да.
2: Семенов! Семенов! Лев Евгеньевич, у вас прекрасные уши!
4: Я так и знал, у меня уродливые крысиные ушища!
2: Да что ты натворил-то? Ну ты же не всегда говоришь правду!
3: Всегда говорю правду!
2: Что ты врешь? Я тебя каждый день спрашиваю, я Ты говоришь, да! Можешь же врать, когда хочется как-то выслужиться перед начальством?
3: Нет, не могу!
2: Уходи, это правда, уходи!
4: Стой, Семенов!
3: А?
1: А как тебе мои губы?
3: В смысле?
1: Тебе не кажется, что они катастрофически ублюдские, а? Смотри, какие здоровые, пухлые, жирные губы, как будто от женщины какой-то, а? Причем от такой женщины, у которой 3 автомобиля, а по документам она нигде не работает, а? Мои губы на Google Maps по ошибке обозначены как Воронеж, понимаешь? Скажи честно.
2: Говорят, уволю!
4: Уволит, говори!
3: Очень стрёмные губы!
4: Я монстр!
2: У вас самые хорошие губы! Скорее всего, за них вас и полюбила ваша жена!
4: Моя жена задохнулась, когда на свадьбе крикнули «Горько!»
2: Что у вас?
4: Видишь, чем меня наградила природа!
2: Смотрите, чем меня наградила бухгалтерша!
3: Не надо, не надо!
2: Что не надо? Иди отсюда, правда!
3: Хорошо.
1: Стой!
3: А?
1: А как тебе мои руки?
3: В смысле?
1: Тебе не кажется, что это ноги, а? Посмотри, какие маленькие пальчики, какая твердая кожа на ладонях, а? Этот варикоз, эти носки! Семенов, честно, насколько они отвратительны?
3: Ну, смотри, а с чем сравнивать?
1: С г***ом.
3: Хуже!
2: Лев Евгеньевич, вы лучший!
1: А хочешь, покажу, где у меня руки?
3: Что?
1: А? Вот! Вот они!
2: Я готов
1: руки.
2: Целовать ваши руки!
1: Да уйди ты! Понимаешь, природа конкретно меня поимела!
2: Это как у меня с бухгалтершей!
1: Да хватит ты!
3: Я, пожалуй, пойду, ладно, хорошо?
1: Стой, стой!
3: Что?
1: Ты честный человек!
3: Да.
1: Не то, что эти лизоблюды! Я понимаю, что я не фонтан! Хотя, может, я и фонтан, я не знаю, как называется моя раса! А ты честный человек! Единственное, что удерживает меня от суицида, это мой кадык.
3: Что?
1: Посмотри, какой он статный, какой он волевой. Он красив, как закат, или как какой-нибудь новый фильм с Чадовым. Вот настолько кайфовый. Я это уснил с детства. Мать говорила мне, ты мой кусок слизи в шортах, ты омерзителен. Я ненавижу тебя, но твой кадык мне бы такой и бегал за мной с ножницами. Вот. Ну давай, Семенов, порадуй старичка, лесовичка. Как тебе мой кадык?
3: Ну, как бы...
2: Да не убивайте
4: смысле убивайтесь, это я смеюсь.
3: Чего?
4: Это мой смех, я смеюсь проблемам в лицо.
2: У вас такой смех?
4: Что, вам и смех мой не нравится?
2: Да нет же, смех нам нравится, мы так же смеемся.
4: Вы смеетесь надо мной? Тогда я никогда вам не расскажу про свой член.
3: Да-да-да, не надо его доставать.
4: В смысле доставать? Он все время был перед вами, вот он.
2: Да! Почему он такой кривой?
4: В детстве сломали на боксе.
2: Ай! Что?
3: Уродливый.
4: Семен, а? Я не достоин жить на этой земле.
3: Ну, алло.
4: Ты честный человек.
3: Что?
4: Убей меня вот этим мечом.
3: Но это принтер.
4: Ну нет, тут меча, чё ты докопался? Давай, руби! Отруби мне сначала руки. Не перепутай именно руки, а то я убегу.
3: А?
4: Потом вырвешь мне сердце. Одно у меня здесь, второе в районе живота, третье в выхино вмонтировано в пса. Придется побегать. Ну, руби!
3: Ну, Лев Евгеньевич, внешность не главное. Главное, какой вы внутри.
4: Ну, внутри я полый. Бум, бум, бум. Ты бы видел мою флюорографию, там летает попугай.
3: Господи.
4: Давай, руби!
3: Да поймите, ну у всех людей есть изъяны. У вас есть изъян, у меня есть изъян.
4: А какой изъян? Ты же идеален.
3: Смотрите, вот. Что?
2: Это рубашка Зара, да?
3: Ой, я только свитер поднял, извините. Вот.
1: Здрасте.
5: Здравствуйте.
1: Это то, что я думаю?
3: Да, это проститутка. Она вскочила у меня 3 дня назад.
1: Какой ужас.
5: Какая прелесть.
3: Самое страшное, что из-за нее я часто езжу по саунам, а я гипертоник.
5: Ладно, у меня тоже есть изъян.
3: А?
5: Это тоже идеальная оболочка, лишь внешность. А? Внутри я ужасен. Смотрите, какой я.
3: Алексей Панин?
5: Верно. Внутри я еще ужаснее.
3: Телеканал «Перец»?
5: Весь, весь. Вот какой я. Внутри я просто пик ужаса.
3: Ой.
5: Да. Nissan Juke.
3: Ты ура! Фу! Ура!
4: Ну, спасибо вам, друзья. Теперь я знаю, что я не один такой. Кайфец!
3: Да,
4: давайте продолжим совещание. Ага. Давай.
5: Да, Семенов, ты правду, скажи правду вообще. Почему
3: поступают
5: мы здесь?
3: Жалобы.
4: Так.
3: Люди жалуются, что мы сбрасываем радиоактивные отходы в реку.
5: Да, верно.
3: И
5: верно.
3: Из нее нельзя пить.
2: Вот, что они врут? Мы же пьем.
3: А!
4: Конечно, и вон какие ноги.
3: Бесстойные проститутки, а?
2: Конечно, это нормально.
4: Все. Давай дальше сбрасывай, продолжай. Ага.
2: Все, продолжай.
4: Все закончено у нас.
2: Закрыто.
4: Совещание.
2: Все, пойду к своей новой тёлке, куплю ей шаль, мазь.
3: Ага, что?
4: Ты, Семенов, стой.
3: Так.
4: Спасибо. Честный человек, нам такие нужны.
3: Спасибо большое.
4: Что, тревожит тебя она?
3: Ну так.
4: Дай-ка взглянуть.
3: Ага, вот.
4: Что бы с ней сделать?
3: Лев Евгеньевич, что вы делаете?
4: Что?
3: У вас нос растет, Лев Евгеньевич.
4: Постой, пожалуйста.
3: В смысле, что? Лев Евгеньевич, не трогай! Лев Евгеньевич!
4: Не уходи!
3: Лев Евгеньевич! Спасибо, спасибо. До встречи.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: А это Рублевка, элитный район Москвы. В рублевских супермаркетах сумки от Gucci и Louis Vuitton дают на кассе бесплатно вместо пакетов. Здесь, на самой обычной рублевской помойке, живут самые обычные рублевские бомжи Сифон и Борода.
2: Вот это да! Джакузи, пузырьки на пузе! Сегодня ходи сюда! Вот это да! Беленькая, хорошенькая такая.
3: Хорошая. Это Щедринский из третьего дома. Раз в две недели ремонт делает. О, выкинул нахрен.
2: Да.
3: Сейчас будем делать спа-процедуры.
2: Во?
3: Чего-чего? Проведем коррекцию контуров тела.
2: Зачем?
3: Устраним сухость и дряблость кожи. Чего?
2: Это как это?
3: Восстановим эластичность, блядь.
2: Зачем это? Что это? Как?
3: А зачем, зачем?
2: Слушай, давай, давай это, я тоже хочу.
3: Давай.
2: Что это? Выкинуть, выкинули. А подключать кто будет, жопортники? Тифон.
3: Что?
2: Ну что? Ты меня раздраконил, я уже хочу устранять сухо. Что делать?
3: Борода.
2: Чего?
3: Я все придумал. Ну-ка тащи сюда весь наш бар. Сейчас забубеним.
2: Сейчас принесу.
3: О!
2: Так вот, хорошенечко везде. Ну, давай, за упругость кожи. Эй, Тифон, что за фигня?
3: Что?
2: Это джакузи. Оно пузыриться должно.
3: Нанеси.
2: Давай.
3: Все под контролем.
2: Эй, Тифон, ты что, охренел, что ли? Да ну твою спа-терапию!
3: Подожди, сейчас эластичность восстановится! 20 минут сейчас!
2: Да пошел ты!
3: Не знаю, мне нравится!
4: Это наша Раша, держава наша! Это страна наша, наша Раша!
0: Наша Раша. Слушайте на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа ночи. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Мне 26 лет. Я никаким сейчас спортом не занимаюсь. Я решил обойти эту систему. Я просто пью рыбий жир. Вот. Я его уже 2 года пью. Я не понимаю, работает он, помогает, не помогает, но бросать страшно, знаете. Да, начал еще толстеть, вот. Если это рыбий жир откладывается, это вообще хрень какая-то. Как будто мне своего мало, я такой, давайте, рыбки. Блин, да, начал толстеть, у меня, знаете, вот эти начали появляться намеки на мужские сисюльки, помните? Ну, эти хинкали, видели, что это? Знаете, парни, когда с душа вышел, так голый в зеркало смотришь, такой, ну ты мразь. Люди с тобой общаются только благодаря одежде, ты знаешь? Угу. Попал вот это еще в колесо сансары, вот это обещание, знаете себе, ладно, пузо появится, пойду в спортзал. Появилось пузо, я такой, ладно, появятся сиськи, точно пойдем в спортзал. Я вчера вышел из душа, смотрю в зеркало, такой, да пузо сиськами нормально смотрится в целом. Кто-то о сиськах вообще мечтает, правильно? Слушайте, а у кого есть дома весы? У кого-то есть весы? Вам серьезно понять, что вы жирные, нужно циферное обозначение? Ну, есть кое-что подешевле. Водолазка, как вам? Надеваешь и смотришь на себя. Если тебе кажется, что ты нормально, садись. Вот эту тварь увидел гусеницу, иди занимайся. Я еще в аптеке хожу, бывали в аптеках. Сходите туда, да. Вас не напрягает, что там уже на прилавке холст появился? Это лекарство, вы знали? Не весть, а только черный холст. Это знаете, который пососал, что забыл водички, глотнул и сдох. Чисто растворился в воздухе, такой эвкалипт! Знаю, да, в целом мне 26, у меня все болит, это моя уже жизненная позиция. У меня все болит. У меня колени хрустят стабильно. Врубайтесь, стабильно.

0: Страшно осознавать, что мне 26, ну, и лучше дальше не будет, понимаете, дальше. Не будет даже так же, понимаете, будет только хуже. Я ходил в поликлинику, меня врач слушала 15 минут, такая, слушайте, ну, с такими проблемами, конечно, раньше в 50 лет обращались. Я сижу такой, мне попозже подойти, что ли, или что? Потусоваться там с девчонками? Я не знаю, ну, что делать, ну, закаляться? Кто-то закаляется вообще похлопать? Есть такие? Это вы в смысле закаляете на балкон, покурить выходите в трусах? Или что это? Я не знаю. Ходите без шапки? А, это вы поэтому? Это не закаляться, мужики, вы чё? Это тупость называется, без шапки ходить. Это не закаляться. Мужики, это... Я не знаю, ну что, можно зарядкой, да, заниматься. Кто-то делает зарядку, мужики... А что, зарядка? Закаляться достаточно? Я делал зарядку, честно, я на вот этом вот уже устал, мне уже плохо стало. Зарядка. Я, честно, из вот этих активностей люблю только потягушки. Вот это мне очень нравится. Вот этот сокращенный вариант зарядки. Знаете, когда ты такой... Так... Сам, это же чистый кайф, когда ты вытягиваешь, сам иди... Когда так... И свело, и ты такой... Звоните в МЧС! Короче, надо, походу, каким-то спортом заниматься, чтобы себя нормально чувствовать. Я не фанат. Честно, я вам скажу, у меня... Я уже на той стадии, у меня если из рук что-то падает, я такой, а мне это вообще надо? Знаю, я, честно говоря, еще спортом не могу заниматься, у меня спина сильно болит. У кого-то болит спина, есть такие? А вы вот кто не хлопаете? У вас защемило? Вы похлопать не можете или что? Вот это защемило. Вы попадали в этот квест? Когда нагнулся, я такой, я живу теперь в этой плоскости, да? Жалко, ларьки убрали, а то охренеть, как подхожу. Лида, привет. И мне, когда это случилось, мне 22 года бы, меня вот так замкнуло, меня аж заглючило. Я на дверь ванной смотрел, такой, хоть бы сейчас этот дед с рекламы фастумгеля въехал на роликах, натер меня, мы куда-нибудь с ним в закат уехали. Меня в целом, знаете, меня просто... Я был у родителей, и они там телек смотрят. И там показывали эту рекламу. Меня так взбесило, что до сих пор в рекламе лекарств рекламируют, типа, бабки какие-то, деды. Типа, им плохо, а всем остальным нормально. Сейчас 20 лет люди заканчиваются, вы понимаете? Ну, в 20 лет. Я хочу, чтобы в рекламе, ну, это в геле снимался не дед этот сумасшедший, а девочка, понимаете? Лет 18, и чтобы она вот так стояла, потому что у нее от каблуков позвоночник уже атрофировался. Чтобы она вот так стояла, у нее камера наехала, она такая, сука, еще уроки эти делать. Еще и спина часто из-за работы болит, потому что мы уже, как получается, сидим не на жопе, а на спине. Вот эти, знаете, позиции. Ну, я очень долго работал ассистентом стоматолога. Это сидячая работа. Кто-то, вы знаете, я кому-то жизнь там спас, что ли, на работе или что? Я в целом там ничего не делал. Честно вам скажу. Ассистент стоматолога. Кто не знает, это рядом с врачом дура грустная сидит вот это. Это приветики. Честно, я думал, я врачу помогать буду, а я просто слюни собирал. Да. Так скучно. Делать вообще на этой работе было нечего. Понимаете, бывало, когда сидишь в кресле стоматологическом, в моменте слюноотсосом горло коснусь, так... Это специально. Мне нечего было делать. Я хотел салют. Увидеть не только в косынке, понимаете? Слушайте, люди с повышенным блевотным рефлексом, а вы вообще зачем приходите? Ну, к нам как-то бабка пришла, просто час блевала в конце. Я думаю, ты не к стоматологу, а на детокс заскочила, огурцы сняла, такая потрясающе было. Водолазку надела, взвесилась, отлично ей. Но я уволился в целом с этой работы. Знаете, в момент, когда у меня спина уже начала болеть, еще и зарплату выдали там... 13 тысяч рублей. И в этот момент я осознал, что все это время сосал не слюноотсос, а я, понимаете? Все, народ, спасибо, пока!
1: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Детей старше 16 лет.
1: В преддверии 1 апреля мы обычно вспоминаем истории, которые произошли с нами или с нашими друзьями. Под ваши аплодисменты мы попробуем вспомнить какие-то, которые скопились за этот год.
2: Да, 1 апреля, это же наш праздник профессиональный.
1: Да.
2: Ехали на концерт, был концерт в Праге. Все классно, едем на концерт, у всех какие-то свои истории. Давно не виделись, там между концертами, между съемками, все. И есть администратор этой поездки, которого мы никто не знаем. Это какой-то пацан молодой, значит, это. И он заходит, берет вот так микрофон, который в автобусе, внутри автобуса. Берет микрофон и говорит: «Господа юмористы, я знаю, что вы циничные люди. И в пути будет много шуток и юмора. Я могу перенести абсолютно все. Любое издевательство, я давно работаю администратором». И у него вот здесь вот такая бородавка, просто чтобы вы понимали. Вот такая бородавка. И он такой: «Я могу снести любое обзывательство, любое оскорбление в свой адрес. Единственное, что я не потерплю, это если хоть кто-нибудь из вас назовет меня бородавочником». И Воля говорит: «Что-то бородавочник сегодня».
3: Давай про Батруху расскажем.
2: О, это любимый.
1: Батруха — гениальный человек. Короче, Батруха среди...

парке выход в интернет. Она себя на Авито выставит или что? Он мне говорит, а у тебя бывало такое, что ты с работы выходишь, тебе уже кайф жрать, а еще надо ехать домой, готовить, это все время. А тут ты с утра продукты порезал, закинул в нее, вечером с работы вышел, кнопку в приложении нажал, приехал домой, у тебя все вкусное, горячее. И я повелся на эту хрень, представляете? Но у меня ни разу так не было, как он рассказал. У меня было, что я с утра продукты порезал, закинул в нее, дня через 4 хожу, думаю, а что воняет, откуда одну? Единственное, что меня напрягает в обилии умной техники у нас дома, это то, что когда друзья мне говорят, типа, так подожди, у тебя жена не работает. Получается, она и не пылесосит, и не готовит, воду даже не кипятит. Что она делает у тебя? Ребята, она в другом у меня хороша. Я хрен его знает в чем, я пока не разобрался, но мы всего 10 лет вместе, я не теряю надежды, понятно? Она реально не работает у меня, потому что, ну, 6 лет назад, когда мы расписались, естественно, я хотел произвести на нее впечатление, я как мужик, говорю ей, если не кайф, можешь не работать. Она говорит, не кайф. Я говорю, да что ты сразу, подожди, давай обсудим как-то это, я не знаю, ну. Она не работает, и это прям проблема. Проблема не в деньгах, проблема в том, что, ну, в энергозатратности, понимаете? Она начинает мне пересказывать события, которые с ней произошли дома за целый день. Но почему-то подает это как невероятные истории. И ты должен все это слушать, когда она тебе рассказывает. Трех собак видела, трех, представляешь? У одной глаза веселые, что-то хорошее, наверное, случилось. Вторая такая себе. Третья прям злая, агрессивная. У нее скал, вот как у тебя сейчас, Андрей, примерно, вот такой. И это я вам сейчас коротко рассказал, понимаете? А там на полтора часа просто монолог. Знаете, как мы вывозим всю эту хрень, женщины? Я вам сейчас секрет раскрою. У мужиков, которые в отношениях лет 5 или больше, у них мозг полжизни работает в фоновом режиме. Фоновый режим работы мозга. Мужики понимают, это когда она тебе что-то рассказывает, ты сидишь такой. А в башке вот эта мелодия из Билайна, которая... И голос вот этот. Этот разговор очень важен для нее. Пожалуйста, не отключайтесь. Она закончит через 5 минут. Я очень часто в монологах рассказываю про жену, и мне пишут комментарии всякие, знаете, там, ну, типа там, тоже мне комедия, обсирать вторую половинку, нахрен ты тогда женился, я вообще не такая тупая, вот это все. При этом больше всего у меня умиляют комментаторы, которые мне пытаются объяснить логику моей жены в комментариях. У меня недавно была шутка, я ее рассказывал, про то, что мы решили собаку брать, и когда приехали к заводчице, жена говорит, а можно родословную посмотреть собачки? Ей дали фотоальбом, она листает его и говорит, то есть в роду все собаки, да? Вот я рассказал эту шутку, ее показали по телеку, потом выложили в интернет, и какой-то чувак в комментариях мне написал, вообще-то она просто знала, что собак скрещивают с волками, понятно? Я охренел, ребята, вы знали? Чихуахуа скрещивают с волками, прикиньте? Они поэтому так трясутся. Вы видели чихуахуа? Ты к нему сбоку подходишь, он... А! Я думал, волк, господи, как вспомню. А! Ну и, естественно, мою жену нельзя спрашивать. Типа, а ты что, знала, что собак скрещивают с волками? Потому что она скажет, конечно, знал. Она все у меня знала, я проверял. Что рыба-молот может насмерть забить рыбу-гвоздь, она знала. И что кокосовое молоко дают кокосовой корове. Прикиньте, тоже знала. Я вот знакомлюсь с новыми людьми какими-то, и они мне говорят, ну, а ты же утрируешь, когда ты про жену рассказываешь, ты же преувеличиваешь. Потом они знакомятся с моей женой, и мне говорят, а что ты все не рассказываешь? Ну, вот прям как есть. Прям, ну, правду. Потому что мне никто не поверит, понимаете? Вы поверите, что она может прислать видео, где она на кухне снимает мусорку нашу и говорит, посмотри, как у нас воняет, Андрей, посмотри. А я так живу. Да, мне говорят, типа, а что ты с ней не разведешься? Так почему я должен с ней разводиться? Я ее за это и люблю. Ну да, она воздушная, да, она инфантильная, но в этом и прикол. Смотрите, как это работает. У каждой женщины есть своя странность какая-то внутренняя. Ее по-разному называют, эту странность. Кто-то ее называет, там, тараканы, кто-то фишка, да. У меня жена ее называет безуминка. Романтично, да? Безуминка. Просто я ее называю Наташа, твою мать! Вот так вот. И весь прикол, как ваш мужчина относится к этой безуминке. Если это прям вот ваш мужчина, он вас за нее и любит, я вам клянусь. Давайте я пример приведу, смотрите. У меня жена выращивает кактусы, они стоят на полке. И в один момент я решил эту полку протереть, я эти кактусы вот так поставил под нее.
Она приходит и говорит, ты зачем это сделал? Их нельзя ставить на пол. Она вот так резко наклоняется за одним, жопой садится на другой при этом.

0: Ей больно, естественно, она вскакивает, бьется башкой о полку, орет, садится и опять жопой на тот же кактус. Понимаете, это было как в мультике, так бам-бам-бам. Я думаю, я сейчас заржу, на меня наковальня упадет, я вам клянусь. И вот она, безуминка, понимаете, вот. Ну, кто-то на моем месте заорал бы, кто-то начал бы ржать. А я смотрю на свою женщину, с которой я 12 лет вместе. Она вот в такой позе вот так зависла, как сапер между двумя растяжками. И она плачет от безысходности, потому что она не понимает, что сейчас делать, башкой опять об полку или жопой на иголке, что делать. А я стою, смотрю на нее, думаю, господи, как я тебя люблю, боже мой. Я ее как ребенка вот так за руки из этой временной петли вытаскиваю вот так. Она плачет, я говорю, тебе больно? Она говорит, нет. Я говорю, а что ты плачешь? Она говорит, ты же по-любому про это расскажешь, да? Я говорю, нет, конечно, я же тебя люблю. Друзья, спасибо огромное, очень классная публика.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Слушайте, я поняла, что я уже так давно рассказываю о недостатках своего мужа, что у всех сложился образ какого-то ушлепка. Ну, я постоянно вижу комментарии, типа, господи, как она с ним живет, надо от него уходить. Ну, чаще, конечно, женщины пишут, мой точно такой же. А я, если честно, иногда придумываю. Ну, я сижу, думаю, вот мог он блевотину ватными дисками убирать? В целом, да. Если туалетная бумага закончилась, потому что где брать новый рулон, он не знает. Это секретная информация, только я обладаю. Я у нас хранитель Зевы. Но я понимаю, почему такой образ сложился, потому что я же только о каких-то неприятных моментах рассказываю. Ну, во-первых, потому что это смешно. Во-вторых, потому что так женщины смотрят и думают, слава богу, мой не прям конченый. Просто если я начну о его достоинствах рассказывать, я буду вот этой неприятной... которая, ой, мой Сережа, вообще без повода, подарил мне виниры. Просто, чтобы я недельку помолчала. Ну, у нас с мужем все хорошо, мы начали работать над отношениями, перестали ругаться, и стало так скучно. Ну, знаете, когда нечего предъявить, когда сидишь, думаешь, может, он в том году что-то делал. Даже отчество мое помнит. Ладно, отправлю в магазин за прокладками, не скажу, какие. Чтобы он там стоял, продавцу говорил, а можете посоветовать? Она вот примерно как вы. Такая же злая. Ну, мы реально сейчас не можем поругаться, потому что начинается какой-то конфликт. Я понимаю, что я не права, и я его прекращаю. Я сейчас хочу позвонить психологу, сказать, что ты наделала. У меня больше никогда не будет примирительного подарка. У меня этот 12-й айфон навсегда. Потому что раньше, после ссоры, он мне дарил подарок. Теперь он мне жмет руку, говорит, спасибо за конструктив. Я не очень люблю, когда в отношениях все предсказуемо. Мне хочется, чтобы был какой-то элемент неожиданности. Ну, не настолько, что я иду домой и не знаю, живу я там еще. Или в моих вещах уже ходят сироты. Ну, просто хочется, чтобы не прям все было понятно. Хотя, с другой стороны, я думаю, сейчас мир в целом так непредсказуем, что пусть лучше дома все будет спокойно. Пусть у меня утро начинается с одной и той же шуточки, его трусы всегда на одном и том же месте валяются, как будто он там геолокацию ставит. Ну, я сейчас даже вижу жирные отпечатки по всей кухне, я не злюсь. Я думаю, слава богу, все стабильно. Человек ищет салфетки в 6 шкафах, когда они на столе лежат.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Наверное, надо спросить, да? Миш, что случилось?
2: Все нормально.
1: А, все. Придираюсь, согласен, придираюсь. Просто за соседним столиком ребенок 5 минут назад сидел. Увидел, как ты льешь, попросил мать отвезти себя в аквапарк. Что случилось?
2: Все нормально,
1: все
2: у меня,
1: нормально.
2: Я тебе говорю.
3: Ту, Валера, ты что, первый день Мишу знаешь? Ему ж нужно пас дать, гол он сам забьет. Смотри. Че, Мишань, может Маринке позвонить? Пусть тебя заберет.
2: Да чтоб она сдохла!
1: Есть!
3: Да!
1: Есть!
3: Во!
1: Все.
3: Ребятка прям.
1: Другое
3: да.
1: дело. Ну и че это Маринка опять?
2: Ушла от меня.
1: Ух.
2: К моему младшему брату.
3: С детства с этим младшим все достается самое лучшее. Школу закончили? Давайте Настеньке квартиру купим. А пусть Денис в армии поживет, блин.
1: Дэн, ну не схватил сразу суть. Ну отпусти,
3: не
1: отпусти,
3: то,
1: не
3: да.
1: то, Марин.
3: Да,
1: ну и что, вот это единственный выход, вот так вот глушить водкой горе или что?
2: Ну а ты мне что предлагаешь? Отомстить ей с ее братом?
3: Ты себя слышишь? Что ты несешь? Чтобы завладеть мужиком, нужна храбрость, смелость. А ты вон, размазня, блин.
1: Дэн, ну не умеешь мотивировать. Нет? Ну не надо,
3: а
1: серьезно.
3: Ладно.
1: Ну нет, не обязательно просто пить. Есть масса других способов, как выплеснуть эмоции. Например, поплакать.
2: Я тебе что, баба, что ли?
1: Да что у тебя ответ? Я тебе что, баба, что ли? На все. Сериал посмотреть, я тебе что, баба, что ли? Не сам себя подстричь, я тебе что, баба, что ли? Использовать разные полотенца для разных частей тела, я тебе что, петух, что ли?
3: Не-не-не, тут у всех одно. Просто стараешься разными концами, чтоб не совпало, и все.
1: Нет, ну вы сами подумайте. Ну почему бабы живут дольше нас? Потому что они эмоции все не держат, они сразу выплескивают. И причем масштаб горя не важен, там заусенец оторвался или муж в битуме сварился. Без разницы. Поплакали, перевернули страницу и идут дальше, вообще.
3: Согласен. А мы, мужики, все с самого детства в себе держим. Собака да? покусала? Не плачь, ты же мужик. В школе, блин, в туалете об лицо сигареты потушили. Не плачь, ты что, баба, что ли? Преподом в колледж устроился, куртку прожгли, пацаны, блин, не плачь, ты же взрослый. А потом удивляются, а что это Дениска в дурке, блин, своим д***ом стены обмазал? Да потому что, блин, Дениске не объяснили, что можно поплакать, и он в другом месте протек, блин.
1: Ну вот, не прям слово в слово, но суть та,
3: да. Чуть туда, да?
1: Туда, да.
2: Вы что мне хотите сказать, что вы сами ревете?
1: Ну, не прям так, что на подоконнике и под Дубцову, ну накатило, поплакало, что такого-то?
2: Валер, у тебя когда жена рожала, ты ей смс-ку написал молодцом.
1: Ну то что, молодцом, ну...
2: А ты в 90-е челноком работал. Ты же ад туда и обратно прошел. Да я хрен поверю, что вы плачете.
3: Да в том-то и дело, Миш, я почему такая зажигалочка? Да потому что я каждый божий день плачу просто, братан. Вообще для взрослого мужика поплакать это как передернуть, понимаешь? Раз и хорошо. Понимаешь? Два. Чуть дольше, но тоже нормально. Три. Наверное, зря. Ну, вот тут и сплакнуть можно. И все, и прям крылья, понимаешь? Прям уф.
1: Тут все в точку. Тут все в точку.
3: Да.
1: Ты сам, вот, Миш, когда последний раз плакал?
2: Да я вообще не плакал.
1: Да как, ну, подожди, вот. А «Зеленую милю» ты смотрел?
2: Ну и что, киношка про зэков просто, и все.
1: Ну, погоди, вот в 9 классе у нас одноклассник пропал. Мы все плакали.
2: Кроме меня, Валер. Потому что мне в тот год велосипед подарили, я довольный ходил. Ездил по сторонам, смотрел, вдруг его увижу еще.
1: Ну,
3: ну-ка, тормози, сейчас я тебя вскрою. Тормози, есть у меня видосик один, я тебя сейчас вскрою. Смотри, короче, солдат вот 5 лет в Ираке служил, возвращается.
2: Без рук, без ног?
3: Мы что, тебя бабами собрались здесь? Вон, собака встречает, говорю, у меня аж ком в горле.
2: С смотри, коту вообще похрен. Как сидел, так и сидит.
3: Ты гребаный сухарь! Посмотри, Валер, у него там пустыня!
4: Все. Я не хотел в эту сторону ходить, ладно. Миш, ну а тебя же отец ушел, когда тебе 10 лет было, да?
2: Ну да.
4: Ну вот просто вспомни то время, а мы с Денисом подождем, а ты нас догонишь.
3: Я начал жить в трущобах городских.
4: По-братски.
2: Да ну не могу я, ну не могу. Ну потому что, ну что плакать. Ну он, когда от нас ушел, это только в плюс нам сыграло с матерью. Она вон дядь еду встретила, он мне нунчаки смастерил, что плакать.
4: Тогда я не знаю, как его еще вскрыть.
5: Сейчас я. О, молодой человек.
3: Я?
5: Нет, ты фу. Вот ты грустняшечка. Не угасите даму танца.
2: Нет, спасибо большое, девушка.
5: А что, не понравилось?
3: Да он не любит танцевать.
2: Ну, кстати, люблю. Даже какое-то время мечтал об этом. Так случилось просто, что я с детства был крупный мальчишка. Ну, какие тебе танцы, сырный ты бочонок? Так вот хореограф прямо говорил. Мать успокаивала, конечно. Говорила, Мешочек, не все созданы, чтобы творить, кто-то должен разрушать. Поэтому отдала меня на бокс. Она ж не знала, что в теле этого ужасного палача растет маленький хрупкий цветочек, который просто мечтает танцевать. И вот каждый вечер по водосточной трубе на четвертый этаж жирненький пацаненок полз, чтобы просто увидеть в окно городского дома культуры, как другие люди воплощают его мечту.
5: Вы что, ревете, что бабы, что ли?
4: Свалила отсюда, тварь бессердечная!
3: Сейчас я не дам тебе! Поздравляю тебя, Миш, у тебя получилось!
4: Ну как? Вообще четко.
3: Че, пойдем в лес? В дерево топор покидаем?
4: Зачем? По мужественности надо в ноль выйти.
2: Пойдем. Подождите, пацаны. Еще вспомнил.
3: Что?
2: У меня же чески 48 размера на заказ шили.
4: Лишь бы не остановимся, не надо. Пойдем.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: И хозяева не спешат сдавать парням, больше предпочтения дают девочкам или семейным парам, и по понятным причинам. Я бы сам парням не сдавал, у нас свой особый стиль жизни. Как-то моим друзьям пришло в голову выпить вдвоем за ночь столько банок пива, чтобы построить башню, которая достанет до потолка. И у них возникли некоторые сложности. Как и при строительстве Вавилонской башни, Бог в какой-то момент лишил их общего языка. Не всегда попадаются хорошие хозяева. Парням сдаст либо очень добрый человек, либо сумасшедший. И нам попадался и второй вариант. Это была не такая хорошая женщина, которая приходила, забирала деньги и уходила. Это приходила по несколько раз за месяц, давала какие-то задания. Это была такая большая женщина с прической в виде ровной площадки на макушке. И в тот момент я сделал важный вывод. Если вы можете мысленно на голову человека посадить маленький вертолет, с человеком иметь дело нельзя. Я как-то рассказывал эту шутку в другом месте, и после выступления ко мне подошла женщина с такой прической и сказала: «Ты хочешь сказать, я сумасшедшая?» А я внимательно посмотрел на нее. Вертолет идеально сел. Говорю: «Ну нет, выглядите как полностью адекватная». Она сказала: «То-то же». Встала на мостик, упазла в щель в потолке. Но все равно в квартире жить комфортнее, чем в общежитии, потому что я жил и в нем. И фишка общежития, что к тебе могут подселить кого угодно. Комендант сам определяет, с кем ты будешь жить, и для тебя это чисто русская рулетка. И мне попадались нормальные ребята, но моему одногруппнику не повезло. И он попался очень неоднозначный паренек. Его сосед любил контрастные души. Контраст заключался в том, что он принимал его раз в 3 месяца. Контраст был очень сильным. Но у него всегда можно было взять шампунь, очень удобно, у него всегда был целый. Только он начал жадничать и придумывать дурацкие отмазки. Как-то я зашел к нему в комнату и сказал: «Слушай, можно у тебя взять шампунь?» Он сказал: «У меня только 2 в 1, шампунь плюс гель для душа». Я говорю: «Ну, постараюсь выдавить только шампунь». Спасибо, у меня все.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Юмор FM представляет. Смелые шутки молодых комиков в шоу «Стендап Андеграунд». Для детей старше
1: 16 лет. И чаще всего гнобят своих одноклассников гиперактивные дети. Гиперактивность. Все же знают, да, что такое гиперактивность, ребят? Гиперактивность все понимают, да? Ну, кто не знает, гиперактивность – это небольшое психологическое отклонение, которое чаще всего бывает у детей в пубертатном периоде. И с точки зрения медицины это абсолютно нормальный процесс. А с точки зрения школьных учителей это вообще ненормально. Помните? Школьные учителя больше любили флегматиков с последней парты, помните? У которых цвет кожи прозрачный, помните? Ублюдские усы под носом. Записка от родителей, что они не могут посещать физкультуру. Вот эти вот. Наш Лешенька не может посещать спортивные мероприятия, потому что очень сильно и очень давно умер ваш Лешенька. Вот что с Лехой-то стало. Понимаете? Большая перемена, он в учебник смотрит. Ну, ненормально. Я считаю, что из гиперактивных детей, наоборот, вырастают обалденные взрослые. Крутые взрослые вырастают из гиперактивных детей. Потому что они успевают до 18 лет попробовать все, абсолютно все. А вот эти флегматики, они же до 18 лет живут с мамой. Потом 10 лет еще живут с мамой. Потом еще 10 лет живут с мамой. Потом еще 10 лет живут с мамой. Потом 10 лет еще живут с мамой. Потом 40 дней не выходят из квартиры, понимаете? И потом они... И потом они делают первый свой осознанный выбор, покупают плащ и в парке Сокольники. Опа, понимаете? Опа. Это ваши одноклассники с последней парты, понимаете? Это они. Ну, в плане гиперактивно уже попоказывал всем письку. Просто это было в 3 года на пляже в Анапе, понимаете? Видели этих детей, которые бегают на ходу, писают как такса? Ты такой, ну, нормальный чувак. Он будет нормальным. И я сам был гиперактивным ребенком ровно до момента, пока первый раз не попробовал алкоголь. Я помню, мы с другом убежали с уроков, побежали за пивом, купили пиво, побежали с этим пивом за гаражи. Я сделал первый глоток и такой: «Рома, куда мы бежим? Мы же от прошлого своего бежим, Роман. Думаю себе Dell Nexus битую взять». Ну, понимаете, тотально повзрослел. Причем гиперактивного ребенка можно вычислить еще в детском саду. В детском саду, если вы включите видео с утренника. Ну, утренник, это же утро, правильно? Все дети ходят в костюмчиках, вокруг елки сонные, и только один с ведром на голове. Опа! Опа! Опа! На всех видео страны. Камера переворачивается, там такие же сонные родители, и только один краснорожий батя мой. Ха-ха-ха! Мой! Уа! Понимаете? Все, народ, вы кайф, спасибо огромное.
0: Стендап андеграунд.

0: пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Девушки, выходя за принца на белом коне, помните, кони живут меньше людей.
2: Тук-тук, типа принцесса.
3: Нарисовался. Время сколько?
2: 5 утра.
3: Обещал во сколько быть?
2: В 3 максимум. Принцесса, ну не шуми, что ты, ну не шуми. Ну. Дай ключик от кладовочки, мне туда надо спуститься, там взять фунфоричек там. У трубадура трубы горят, принцесса. Я понимаю всю филологическую кошмарность этой фразы, но честно, сейчас не до филологии, честно. Принцессик, ну дай мне ключик-то. Ну у тебя же где-то ключик, ты постоянно его с собой носишь.
3: Ножи. Да? А куда я его повешаю, по-твоему? Ни одного гвоздя в доме не забил.
2: Я не могу.
3: Почему? Потому что у нас стены сосны-великаны. Слушай, я когда такая-сякая сбегала из дворца... Я думала, ты перспективный музыкант, а ты оказался обыкновенный хиппи.
2: Знаешь, это ты тоже не начинай вот это.
3: Ага.
2: Ты тоже, когда из дворца-то сбегала, другая была маленечко. Ты платье-то свое, в котором сбегала из дворца-то, давно пыталась натянуть? Хотя бы на одну ногу, а? Так что, во-первых. А во-вторых, знаешь, я не виноват, что... Музыкант. Я не виноват, что у меня всего лишь одна популярная песня на целый альбом не набралось. Я что, виноват, что ли?
3: А ничего страшного, у Лозы вон тоже одна популярная песня на маленьком плоту. Так он на этом маленьком плоту знаешь, сколько добра перевез? Я вообще думаю, что он еще лет 20 будет по корпоративам на этом плоту кататься.
2: Ты тоже не сравнивай все. Лоза, кто такой Лоза? Я все-таки персонаж из мультика, так-то.
3: Слушай, Матроскин тоже персонаж из мультика. И ничего, у него молокозавод. Может, башка на плечах есть?
2: Слушай, ну, короче, не шуми там.
3: Ага.
2: Дай мне ключик. У меня сейчас друзья придут. Надо как-то встретить, угостить. Ну, я же не животное, правильно, в конце концов там.
3: Друзья твои животные.
2: Я обещал, понимаешь? Ну, трубадур обещал, трубадур сделал. Черт ты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
3: Слышал, кота? Хватит орать, время 5 утра. Я не ложилась еще, все люди нормальные спят давно.
2: Ладно, в группу напишу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отправить.
4: Hello!
3: Пока, аривуар, гудбай! Слушай, это не дурдом какой-то, это какой-то зоопарк. Ты можешь мне объяснить, почему они приехали на час, а живут здесь 20 лет?
4: Не, а что такого-то?
3: Что такого?
4: В чем проблема?
3: Потому что обычные коты не живут по 20 лет.
4: Это обычно, а на халяву-то живут.
2: Стоп. Ну, хорош. Подожди, где петух?
5: В общем, у нас новость.
2: Mm-hmm. Какая?
5: Да я даже не знаю, как ее классифицировать. Для нас она печальная, для орнитологов сенсационная. Короче, петух крякнул.
2: Как?
5: Да как? Как герой ушел в полете.
2: Да ладно.
5: Угу. Стюардесса так и сказала. Все, курица кончилась, кому рыбу.
2: Принцесса, ну помянуть надо товарища, ну дай ключи.
3: Ну вы достали уже. Так, все, я ухожу к папе, скушаю там яйцо диетическое. Может, похудею, в платье влезу. А вам посоветую обратиться к врачу.
2: Ну, принцесса, ну...
3: Ничего я не хочу больше слышать! Папа! Придурки!
5: Ну так что же мы стоим? Надо скорее бежать в погоню, надо вернуть принцессу, ну!
4: Да погоди ты! Осел, что ты лошадей гонишь? Че, Трубыч?
5: Возвращать, не возвращать?
2: Да не надо, чего. Ушла и ушла, скорее, дорога. Меньше вопросов.
4: Нам просто повезло.
2: Сейчас я достану, угощу вас. Смех и радость достану сейчас. Наберется бы к Бруньке смех там. На мухомор аж радость.
5: Не томи.
2: Надо возвращать принцессу. Ключи от кладовки в нее, чего?
4: Слушайте, ну я предлагаю сделать, как вот, ну, первая идея у меня была. Приходим в замок,
5: так,
4: забираем принцессу так и уходим.
5: Че думаешь, вот так все просто проканает, что ли?
4: Ну что, в Третьяковке ж проканало.
6: Да не, может, как 11 друзей Оушена, а?
5: Подожди, ну, во-первых, мы не Оушен, а Трубадуршина.
4: Во-вторых, не 11, а 3.
2: Да, и в-третьих, надо выкрасть не тонну золота, а 90 килограмм золотца.
3: Вообще-то не 90, а 87 уже. Короче, Трубадур, я тут подумала.
2: Что, мы будем жить счастливы?
3: Ой, зануда, уйди. Короче, если я буду уходить к папе каждую неделю, это 10 километров туда, 10 обратно, я буду уходить туда-сюда и похудею. Ну?
2: И мы будем жить как раньше, не ругаясь.
3: Да, влезу в платье, как всегда.
2: Да ты моя хорошая. Да ты моя славная.
7: Труби.
2: Да ты моя.
7: Труби. Мальчики не ушли еще.
2: Ну все, сейчас я их выгоню и все.
3: Давай.
2: Давай, давай.
3: Ключ вернул, падла. Ключ вернул.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды во дворе».
1: Да, да, малыш, я посмотрел квартиру, ну, в целом нормально, как бы есть нюансы там, вот это вот окошко из ванной на кухню, да, причем не на нашу, на чужую, но, ну, за такие деньги, слушай, я поэтому подписал, и как бы завтра уже можем... я перезвоню.
2: Здорово, мужик, разреши обратиться. От души до слез и до боли в коленках.
1: Так, так.
2: Это значит, извините.
1: Я понял, я понял.
2: Этот, здоровья тебе.
1: Это спасибо.
2: Чтоб, значит, дети твои ветрянкой переболели. В детстве легкой.
1: Это ценное дополнение,
2: да.
1: Так.
2: Чтоб жену варикоз стороной обходил.
1: Сексуальненько,
2: чтобы не было. Значит, клещи, чтоб все не энцефалитные попадались.
1: Супер,
2: вот
1: супер.
2: Вот так. Чтоб треники, значит, в коленях и в попочке, значит, дольше всего не растягивались. Вот, как можно долго жили.
1: Ага. Все? А? Я просто как будто бабушке позвонил, с днем рождения поздравил, и вот в ответ слушаю.
2: Не с того начал,
1: не с того начал.
2: Слушай, а помоги вон то вельветовое кресло с помойки до дома дотащить.
1: Слушай, а давай лучше нет, а? Как тебе? Я просто недавно диспансеризацию прошел, я не хочу, чтобы все обнулилось. Я тем более только въехал.
2: Недавно заехал?
1: Да, вот. Да, да.
2: Сосед! Все, соседи!
1: Не, я не на Ярославский вокзал между крошкой, картошкой и платежкой. Не, я прям в квартиру, прикинь.
2: Да не, я тоже прям тут живу. На 9-м этаже квартира 2. Там восьмерка отвалилась. Ну, короче, новоселье надо праздновать.
1: А давай не прям новоселье, просто поздороваемся пока, и я дальше пойду на работу. Мне на работу надо, мне, прикинь, деньги нужны, чтобы снимать квартиру в этой бетонной гадине, у которой окна выходят на лес, который на НТВ много раз показывали у Каневского.
2: А ты снимаешь, да?
1: Снимаю, да.
2: А что не купишь?
1: Блин, ты вот сказал, я думаю, что я реально не куплю, а можно ж купить было, действительно.
2: Да.
1: Я же по 1000 каждый день с 1679 года откладываю, чтобы купить. Ты знаешь, сколько квартиры в Москве сейчас стоят? Купить, блин.
2: Смерть бабушки?
1: Чего?
2: Ну, у меня такая цена, она мне в наследство досталась.
1: Блин, почему мне от родителей в наследство достались психологические травмы? А тут квартира прям.
2: Но у меня от бабушки, я говорю, она просто там в свое время что-то там, где-то там, когда-то там, зачем-то там в очереди постояла, и ей квартиру дали. Ты что думаешь, почему они так очередь любят? У них фантомно, что-то хорошее там, что-то квартира, что-то хорошее.
1: Блин, почему мы единственные, наша семья, вот про эту очередь ничего не знала? Селивановы чем в этот момент занимались? Думали, как чугунную ванну на дачу отвозить или что?
2: Все, мужик, новоселье. Я за стол ответственный. Будет все, с чем ученые смогли чебурек скрестить. Все блюда, которые в микроволновке, даже полезнее становятся чуть-чуть.
1: Слушай, а давай все-таки нет. Я на работу пойду. Ты тоже, тебе что, на работу самому не надо?
2: А я ж не работаю.
1: У меня
2: есть страховка, значит, страховку мне платят. Короче, вызвал скорую, поплохело мне. Приезжают врачи, говорят, о, ну тут по всем жизненным показаниям вы либо давно мертвы, либо медуза. А я не медуза. И мне страховочка, выплатили я их под процент куда-то там, и капает каждый годик.
1: Ну, супер.
2: А, ну еще и пособие от государства же.
1: А пособие-то за что?
2: А у меня что-то там левая рука, правая нога, вот. Только они здоровы, а остальное тело как будто в фурии из Китая ехало. Вот такое.
3: Приветики-пистолетики. Ну не переживаем, пистолетики холостые, как и я.
2: Здорово.
3: А, вы не тёлочки? Все, извиняюсь, я домой, пока.
1: Подожди, ты тоже здесь живешь?
3: Ну да.
1: Блин, только не говори, что тебе тоже квартира в наследство досталась.
3: Нет, конечно. Мне папа подарил.
1: Да.
3: Не, ну как подарил? Ну, переписал, типа. Ну, вот цитата, чтоб за пердак не взяли. Ну, ты понял, короче.
1: Я понял. Просто понять не могу, откуда у людей деньги, чтобы покупать квартиры.
3: А что, с этим проблемы какие-то? Реально, квартиры кончились. Я знал, их раскупят. Все... Значит так, действуем по проверенному бизнес-плану. Значит, покупаем квартиры в Китае, клеим наклеечку, продаем, как наши российские. Я знаю, у вас ровно 15 секунд, поэтому, друзья мои, кто в деле?
1: Вот и объясни мне, как у такого может быть квартира?
2: Ну я в деле!
3: Вы члены миллиардера! Я поздравляю!
1: Я думал, ты на моей стороне.
3: Не, а что? Ты что бубнишь, а? Стоишь там, бубнишь. Зачем? Я что, виноват, что ли? Ну кто-то в детстве мечтал быть нищим, а кто-то миллиардером. Я вот мечтал быть миллиардером. У меня получилось. Молодец. Я же не виноват, мы все в равных условиях.
1: Не-не-не, ни в каких равных условиях. Я самый что ни на есть средний класс. Ну знаешь, такой типа, я могу и такси вызвать, но только когда пьяненький. У меня айфон есть, но при этом беспроводные наушники Xiaomi. Вот, зубы, когда чищу, воду выключаю, чтоб счетчики не капали. Осознанно паль покупаю.
3: Господи, столько негатива, как будто я в комментарии Натана зашел.
1: Да не, вы понимаете, что на самом деле таких, как я, вот средний класс, таких большинство. И как это случилось, блин? Я теперь не понимаю, в какую сторону мне двигаться. Мне одинаково далеко и до ЦУМа, и до магазина Чижик. И вообще, как все получилось? Это из-за того, что я четвертый класс пропустил, да? Типа там проходили вот эту вот финансовую грамотность. Вам-то хорошо, у вас, я не знаю, поддержка постоянная, там эти социальные карты, пособия, льготная ипотека, бесплатный Wi-Fi в метро, кола в Бургер Кинге, вообще. А ты, у вас на все есть папины деньги, да, тоже супер.
2: А ты че жалуешься, ты думаешь безработным быть легко, вот так вот, просто целый день дома сидеть, типа... Круто, да? Это как в планке, знаешь? Ты вот так вот встал в планку, время засек, стоишь, смотришь, 2 секунды прошло и думаешь, как так? И вот весь день так, понимаешь? Я вообще знаю в любое время, что по любому каналу идет по телевизору. Вот сколько времени?
1: 15:32.
2: Погнали. Жду ли? Слово пастыря, уральские пельмени, ментозавры, детский КВН. И женщина такая рыжая сидит, рассказывает, что у нее сосед рептилоид. И вот кто целевая аудитория в 15:22, а?
1: Так а что ты не пойдешь на работу, не устроишься, чтобы дома не сидеть?
2: А я не пойду на работу, чтобы дома не сидеть. Мне зачем? Вот смотри, чисто наблюдение со стороны. Из нас ты один работаешь, у тебя квартиры нет. Есть ощущение, что на работе квартиру забирают. Я не.
1: Хорошо, давай, ты умник. Ты почему не работаешь?
3: Я почему не работаю? Че, прикалываешься, блин? Если я еще и буду работать, то у меня будет сын такой избалованный, понимаешь? Как будто он во всех видео мистера Биста деньги выиграл. Ну, как я, короче, понимаешь? Поэтому я вот для себя такой жизненный путь выбрал, понимаешь? Что мне надо все мои деньги потерять. И тогда у моего сына будет бешеная мотивация что-то делать. Я правильно говорю?
1: Задолбали, блин.
3: Я же правильно говорю?
2: Верно.
3: Ну, это я сам придумал вообще.
1: Алло, малыш, слушай, не-не, с квартирой все нормально. Я хотел сказать, что я увольняюсь с работы. Да, и ты тоже увольняйся. Я тут послушал не то чтобы умных, но успешных людей.
2: С квартирами.
1: С квартирами, да. Так у нас и квартира будет, и что ты говорил?
3: И бешеная мотивация для ребенка.
1: И мотивация для ребенка. Да. Все, давай, а завтра выезжаем. Спасибо.
3: Красавчик,
1: спасибо.
3: Все будет.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: бы тренер на смертном одре гордился мной, но обычные мечты 8 лет. Ну еще чтобы лето всегда было, я просто прям много надежд на карате возложил. И нам каждую тренировку рассказывали, как мы можем постоять за себя и своих близких на улице, как важно использовать удары и правильную технику. Потом моего тренера убили. Я такой, так а смысл вашего карате, если даже тренер не справился? Но самое интересное, на следующую тренировку пришел другой мужик, сказал, я ваш новый тренер, и продолжил тренировать то же самое, как будто ни в чем не бывало. Алло, вы вообще какие-то выводы делаете? Ну, я бросил карате, потому что не захотел еще и к нему привязываться. Он же обречен на смерть. Да. Мне иногда кажется, что социальная реклама слишком сильно пытается мне угрожать. Я недавно видел социальную рекламу, где была фотография батарейки и надпись «Они переживут твоих внуков». Я думаю, ну все, доигрался. Я испугался, что они пойдут дальше, и батарейки выиграют в этом соревновании, и в следующей рекламе они покажут похороны моего внука. Ну, естественно, американские, потому что русские — это страшновато. И тем более в американских похоронах все стоят красивые, в черных стильных одеждах, с зонтиками, на лужайке. И говорят обычно высокопарные речи и слова, типа «это был хороший человек, он столько всего сделал, а в наших «зачем ты нас покинул, на кого ты нас оставил, ты даже в гробу виноват и лежишь». У меня все, спасибо.
1: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
2: Партнер программы – букмекерская компания MaxLine.
3: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77.

0: юмор, основанный на реальных событиях.
1: Начну с небольшой истории про самолет. Я как-то раз летел на самолете, и мы вылетали из гейта 26А, и мое место в салоне тоже было 26А. Это еще не вся история, если что. Я захожу, сажусь на свое место, ко мне подходит какой-то мужик и говорит: «Вы на моем месте сидите». Я говорю: «Не может быть». Он говорит: «Смотрите, у меня в билете написано 26А». Я беру билет и говорю: «Так это у вас гейт 26А, а место у вас другое». Он говорит: «Спасибо», и уходит. Потом ко мне подходит другой человек. Говорит: «Вы на моем месте сидите». Я говорю: «И на вашем тоже?» Он говорит: «Да, 26А». Я говорю: «Это гейт, а не место». Он уходит. Потом ко мне подходит третий человек. Я говорю: «Вон к тем двоим подойдите, пожалуйста. Там класс коррекции, вам сейчас все объяснят». Я сижу и понимаю, что тут целый самолет людей, которые думают, что я на их месте сижу. И так страшно стало. Я хотел встать и сказать: «Уважаемые пассажиры, я не пилот, но у меня есть объявление. Ни у кого из вас не место 26А. Dear passengers, no one of you». Но еще больше я боялся посмотреть в билет и увидеть, что у меня тоже не место 26А. И все это время я охранял чужое кресло. Эти люди еще все время говорят: «Извините, я первый раз в самолете. Я раньше никогда не летал на самолете». Ну, цифры-то ты видел раньше. Тебя не просят вести самолет. Просто сядь с жопой, куда должен, и все. Мне интересно, эти люди, они везде так оправдываются? «Мужчина, перестаньте мастурбировать. Извините, я первый раз в аквапарке». «А у вас не так веселятся разве в аквапарке?» Я не знаю, это так легко. Просто находишь цифру и букву, и потом находишь такую же на салоне. Это так легко. Я не знаю, как еще проще сделать. Давайте сделаем, как в детском саду. Чтобы у каждого кресла был уникальный рисунок. Ну, типа солнышко, грибочек. Чтобы люди такие: «О, солнышко, мне сюда». Хотя я уверен, что даже в этой ситуации найдется идиот, который сидит на твоем месте и такой: «А, это грибочек, я думал, это зонтик, блин». Грибочек и зонтик так похожи. Первый раз вижу такие рисунки. Я на карантине смотрел много фильмов. Если честно, мне больше нравится ходить в кино. Мне тяжело смотреть фильмы дома. Я дома не могу сконцентрироваться, я постоянно отвлекаюсь. Я включаю дома фильм, там главный герой закуривает сигарету, и я такой: «О, пойду покурю». Там главный герой наливает себе кофе, я такой: «О, пойду кофе побью». Там главный герой занимается сексом, я такой: «О, пойду еще покурю, что-то я давненько не курил». Ну, дома еще невозможно выбрать фильм. Ты когда идешь в кино, тебе нужно выбрать из 8 фильмов. 8 фильмов. Там 5 русских, 2 мультфильма и 1 твой. А дома надо выбрать из всех. Из всех фильмов. Как это сделать? Вот как я выбираю фильм дома. Я сажусь и такой: для начала нужно выбрать жанр. Жанр, жанр, жанр, жанр, жанр. И ложусь спать. Я еще подписался на онлайн-кинотеатр. Я подумал, что это решит мои проблемы. И там есть рекомендации. Но, если честно, я не понимаю, по какому принципу они работают. Я как-то раз всю неделю смотрел фильмы Тарковского. Потом захожу, и мне говорят: «Возможно, вам понравится «Бабушка легкого поведения». Ну, возможно, возможно. Какая-то вероятность есть, конечно. Я думал, поточнее будет. Так и я могу фильмы советовать. Девушка, какой у вас любимый фильм? «Форрест Гамп». Возможно, вам понравится «Бабушка легкого поведения». Присмотритесь. Мне больше нравится ходить в кино. Я часто хожу в кино в Москве на старые фильмы. Я в Москве показываю старые фильмы. Я как-то раз был в кино на «Матрице», тот самый фильм 1999 года. И на сеансе передо мной сидел мужик, который на середине фильма встал, вышел из зала и не вернулся. Ну, чувак ушел с «Матрицы». Я думаю, как можно уйти с «Матрицы»? Ты не знал, что это или что? У меня есть два варианта. Либо он полфильма сидел и в один момент такой... я вспомнил, это я видел, я думал, вы новое сняли. Ёкарный бабай. Либо этот мужик в 99-м году на час опоздал на «Матрицу» в кинотеатр и поклялся себе, что во что бы то ни стало. Странно, что в кинотеатрах к старым фильмам так же, как к новым, относятся. Например, перед «Матрицей» показывали это стандартное предупреждение о том, что фильм нельзя снимать на видео. И пиратство запрещено по закону. Не знаю, я бы посмотрел на этого пирата, который в 2020-м пришел на «Матрицу» и такой, ну что, поднимем деньжат? Сейчас это на болванке запишу и на рынок. У меня на этом все. Спасибо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
1: В кабинете у психолога.
2: Наташ, может, пойдем отсюда? Ну зачем нам этот семейный психолог? Ну правда, ты же знаешь, я ко всей этой психологии, ну, не очень.
3: А ты ко всему, что не вяленое, не очень, Сереж.
2: Да. Ну не верю я в эту психологию, и все.
3: Ну конечно. Не может человек одновременно в психологию верить и в рептилоидов.
2: Одновременно и Пасху, и Хэллоуин отмечать может, значит.
3: Да не отмечала никакой Хэллоуин, это просто на лице у меня маска была из красной глины.
2: А ты реально на тыкву была похожа.
3: Ты, может, свою тыкву-то на час прикрутишь, а? Ты не забывай, зачем мы здесь. Нам родная дочь внука не дает на выходные. Все из-за тебя. А как ты думаешь, почему вот твоя версия, а?
2: Дура, потому что.
3: Вот. Вот. Это Никитка материться стал. Это же он кого-то копирует. Психолог тут, давай хотя бы на час притворимся этой слащаво-блевотной семьей, которая в пятерочку за ручку ходит.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, я Елена Сергеевна.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Добрый. Так, а вы у нас Валенцовы, да?
2: Да.
4: Ну, давайте начнем сеанс.
3: А понимаете, у нас у дочки внук. Ой, это внук говорю. Сын. Это у нас внук. Получается, вот...
2: Любимая, ты, конечно, мысль свою доносишь хуже Кучеры. Короче... Дочь не дает нам видеться с нашим сыном. Если это, говорю, сыном. С нашим внуком. С нашим внуком. Наша так называемая дочь.
3: Ну вот, сейчас понятно объяснил.
4: Если я правильно все поняла, вы хотите проработать свои отношения, чтобы вам разрешили общаться с вашим внуком.
2: Не-не-не, нам нужна справка. Справка. Напишите, что мы нормальные. Все, больше ничего не надо. Чтобы этой твари в рожу вот так сунуть, когда нам не дает внука просто. Что у нас справка есть вот. Ну, разумеется, это все не бесплатно. Как вы относитесь к вяленому судаку?
3: Фуй, Сережа, вонище такая. Ну ты чего, солнышко, ты утром же сказал, что выбрасывать будешь, а сейчас сюда приволок.
2: Да он нормальный еще, я не понимаю, что вы. Так, что насчет справки?
4: Это все будет зависеть от итогов нашего с вами разговора. Если вам не дают внука, возможно, в ваших отношениях есть какие-то проблемы. Для начала я хотела бы вам предложить следующий формат беседы. Это подушка. Подушка. Это вам, пожалуйста.
2: Спасибо.
3: О, а как вы узнали, что у него простатит?
4: Я не совсем об этом. Тот, у кого подушка, тот и говорит. А второй партнер слушает внимательно и не перебивает.
2: Ага.
3: Угу. Чего?
2: Что непонятного, зайчик? Ну, что ты? Ну, говорит тот, у кого подушка. У кого подушки нет, тот не говорит. Но это то же самое, как у нас дома. Ну, на кухне с кухонным ножом.
3: Все поняла, солнышко. Да.
2: Вот ты сейчас могла не говорить, у меня подушка.
3: Да поняла я.
2: Да я говорю, подушка у меня, не говори.
3: Да я сначала все поняла, что ты мне дур-то делаешь.
2: Подушка. Подушка.
4: Сергей, ну давайте, наверное, с вас и начнем. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже с Натальей вместе? Передавать нельзя.
2: Так, ну...
3: Ты чё? Ты даже примерно не помнишь животное, в смысле котя?
4: Ну хорошо, давайте так. Назовите, пожалуйста, положительные качества Натальи. Перечислите ее плюсы.
2: Так именно плюсы надо, да?
4: Да.
2: А зрение за плюс считается?
4: Нет.
2: Плюсы. Плюсы.
4: Ну просто скажите, что вам в Наталье нравится?
2: Так, ну что нравится? Ну, это не сложный вопрос у вас тут сразу.
3: Красивая.
2: Подожди, не мешай, я сам. Ладно, бог с ним, красивая.
4: Раскройте вашу мысль.
2: Раскройте, как? Ну красивая баба, что? Красивая баба. Для своих лет, как бы. Угу. С учетом, что она двоих родила, так... Ну, разбарабанила, конечно, какой-то момент. Ну, понятно. Не Аллегрова. Ну, хотя она младше Аллегровой, но... Зато есть за что взяться такая. Ну, пойдет, в общем, я не сильно расстроен.
4: Хорошо. Хорошо, Сергей, спасибо за искренний ответ. Передавайте, пожалуйста, подушку.
3: Умеешь ты, конечно, Сережа, комплименты говорить.
2: Ну, я чуть-чуть приукрасила, чтобы тебе приятнее было.
4: Наталья, пожалуйста, теперь ваша очередь. Что вам нравится в вашем партнере?
3: Знаете, честный. Честный. Угу. Никогда не юлит. Вот я ему говорю, встреть меня с вокзала. А он говорит, не хочу. А я говорю, у меня сумки тяжелые. Он говорит, поздравляю. Я говорю, ты мне денег кинь на такси. И кинул. Вообще я ничего не перевел. Угу. Честный. Люблю его.
4: Хорошо, спасибо. Теперь, пожалуйста, Сергей.
2: Наташ, плюсы надо было, а ты... Я тебя, главное, похвалил. Ладно. Ну, раз такие плюсы, у меня таких плюсов, знаете, о, у меня полно. Оптимист. Оптимист. Каждый день на себя в зеркало смотрит, такая, говорит, пойдет.
3: Вот вы спрашиваете, как у нас с сексом, да?
2: Она не спрашивала.
3: В сексе зверь. Зверь. Волчара прям. Я бы сказала, даже волк-одиночка. Ой, люблю его, рукастый.
2: Одинаковая всегда, без сюрпризов. Вот домой прихожу, а у нее хлебало кислое. Вот выходной, неважно вообще. Островок стабильности. Каждодневное, одинаковое, вот это вот предсказуемое хлебало. Класс, мне очень нравится.
3: Ах ты ж скотина, а. Вот зря я на третьем курсе отказала Леньке Тетерину.
2: Да.
3: Зря. Сейчас бы 2 года уже вдовой была, горя бы не знала.
2: А. Он с такой бы медведкой, как ты, раньше бы сдох.
3: А ты у нас прям красавец, прям Бурунов. Да если бы я не забеременела, никогда в жизни бы за тебя замуж не вышла.
2: Ты бы пока не забеременела, ты бы ни с кого и не вышла.
3: Дупло завали, не у тебя подушка.
2: Пошла в жопу. Вот. Вот так мы никогда себя не ведем. Это не про нашу семью.
3: Да.
2: Мы нормальные, нормальные.
3: Ну, что, дадите нам справку, чтобы нам Никитку привозили.
4: Вы знаете, к сожалению или к счастью, вам нужно еще походить ко мне на терапию.
2: Это вот, которая по 10 тысяч срыла?
4: Да, по 10 тысяч с человека, да.
2: А может, ну ему нахрен этого Никитку, а? Да он во дворе сколько детей. Просто одного к себе заманим и все. Я в хаги-ваги оденусь. Ну или ты, тебе даже одеваться не надо.
4: Вы понимаете, что вы своими нездоровыми отношениями можете нанести ребенку психологическую травму? Если честно, я бы таким, как вы, вообще детей не доверяла.
3: Угу. Угу. Знаете что, доктор?
4: Да.
3: Сама ты дура.
2: Ага.
3: Да, я это сразу поняла. Сразу, как только ты от вяленого судака отказалась.
2: Это мы плохо на него влияем, видите ли. Это его мамаша СММщица и вот этот папа его, муж-стендапер, на него плохо влияет. Вот кто на него ходит, он в частную школу, шведский он учит. Нахрена он шведский учит? Он что, собирается шведов уговорить Икею вернуть? Нахрена шведский? Кто его научит за себя постоять? Кто? Вон его в садике дети обижали тогда. Весь вечер обижали, пришел обиженный. Мы потом, да, каждого ребенка столько рифм на каждое имя понасобирали. Теперь эти дети помалкивают, особенно Эдик.
3: Это ты талантливый такой.
2: Да, а ты Настаса придумала.
3: Как и понять-то не можете, что нельзя ребенка в пузыре вот это мыльным держать. Ну, вы же психолог, а? У вас вон дипломов, как у пуделя.
4: Я считаю, что...
3: У тебя подушка.
2: А кто ему скажет, что женщина, настоящая женщина, вот должна быть не как с обложки от этого космополитана, а вот, вот, понимаете, вот такая. Видно, что работящая, с ней и бухнуть можно, и за Байдена поговорить.
3: Ну вот нахрена в семье стендапера, а? Вот сварщик, оно же гораздо-то выгоднее. Между прочим, он содержит и этого стендапера, и меня. И еще как-то умудряется для себя откладывать.
2: Я не откладываю.
3: Ага, в термосе.
2: Я откладываю. Ну, я хотел тебе этот фен купить, ну, который сейчас все бабы хотят. Как его этот? Полярис.
3: Сережа! Ой, иди сюда! Ой, Сережка, я, по-моему, твоего судака попробовала.
2: Моего судака вечером попробуешь.
3: Слушай, а я прям медовый месяц в Геленджике вспомнила. Помнишь?
2: Ой,
3: мы
2: да.
3: же целую неделю из номера не выходили, о, если да. понимаешь, о чем.
2: Конечно, мы тогда жестко траванулись.
4: Слушайте, это все настолько отвратительно, что даже мило. Давайте я вам выпишу справку.
2: Да, вот смотрите, так. пишите. Ага. Так было так, Валенцовы, угу. нормальные. Им угу. можно давать Никитку на выходные.
3: Угу. Вот, давайте следующих выходных, что я что-то чересчур Геленджик вспомнил.
4: Пожалуйста, вот вам справочка.
2: А вы судака точно не будете?
4: Нет.
2: Отлично, тогда на выходных будет полная реконструкция геленджикских событий. Пойдем,
0: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Юмор ФМ представляет «Женский стендап». Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: У меня есть дурацкая привычка. Я когда прихожу домой вечером, я складываю одежду не в шкаф, а на стул. Вот пока до потолка не дойдет, я умею середины вытаскивать, чтобы другое не упало. У меня снизу летние вещи лежат. Меня спасают только гости, если много вещей накапливается. Если много накапливается, я зову гостей. Они, правда, не всегда соглашаются разбирать мои вещи. Моя дочь тоже так делает, но я ее за это ругаю, а себя нет. Потому что, когда я была маленькая, моя мама ругала меня за вещи на стуле, и я запомнила, что за это нужно ругать детей. Но она уже все поняла. Если я начинаю ее ругать, она звонит бабушке и показывает ей мой стул. Поговорим про фобии. А есть ли у кого фобии? Похлопайте, есть такие люди? Какая странная, необычная фобия? Мне нравится это, у нас нормальные фобии! Мне одна девушка сказала, я боюсь богомолов и палочников. Я говорю, где вы их берете в Москве? Она говорит, они меня преследуют. Ну что надо было сделать богомолам, чтобы они тебя преследовали? У меня тоже есть дурацкая фобия, я боюсь эскалаторов. У меня паника начинается на эскалаторе, особенно когда я вниз еду, я теряю равновесие. Но в метро все для этого сделано. Ты руку кладешь и уезжаешь на другую станцию. Вот этот шпагат всем телом. У меня еще была аэрофобия, но я ее победила. Как я поняла, что я ее победила? Я куда-то прилетела, к самолету подогнали трап, а это эскалатор. Вот это был миг! Между прошлым и будущим. Пошла обратно в самолет, дальше полетела. Я тревожный человек. Я считаю, вот эти люди, которые раскачивают кабинку на колесе обозрения, это плохие люди. Я вообще не понимаю, как это можно было придумать. Какой-то человек такой, а вот бы хлипкую кабинку поместить на шаткую конструкцию. Идеальное развлечение. А какие у нас тут будут меры безопасности? Никаких? Отлично! Железную цепь можете так вот привесить, но ее сдувает, правда. Я не понимаю, почему это называется колесо обозрения. Я закрытыми глазами там время провожу. Дочери все это нравится. Мы как-то были с ней в парке, нам сказали, в нашем парке самое старое колесо обозрения в мире. У нас уже и механик умер, которого обслуживал. Просто остановить его не можем. Мы как-то были в Новосибирске, а там на колесе обозрения не хватает одной кабинки. Я даже не хочу знать, что там случилось. И главное, никого не смущают, все катаются. Я человек из Новосибирска пару недель назад прислал фотографию этого колеса, а там уже второй кабинки не хватает. Думаю, ну все, Бог решил, что эта ромашка сидит, играет. Любит, не любит, любит, не любит. Спасибо, мы вернемся.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор ФМ.
1: Вау! Бетера раздает двойной

0: возмещение убытков.
1: Вот и все. Теперь веселимся. Уральские пельмени на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Одного мальчика воспитывали методом кнута и пряника, поэтому кнут периодически прилипал.
4: Все, Стеллочка, беги, занимайся. Мама тебя здесь ждет, хорошо? Давай, пока. А женщина, можно я вашу курточку подвину?
5: Это не моя.
4: А чья?
5: Сына моего.
4: Можно я курточку вашего сына подвину?
5: Я не знаю. Он придет через час, у него спросите.
4: Женщина, ну тут же полно места. Чего вы тут разложились-то?
5: Слышь, это ты разлагаешься, скоро одни кости останутся.
4: У вас сын лук, что ли?
5: Что? Почему это?
4: Потому что у него 100 одежек.
5: Слышь, это твоя дочь лук. Ее раздеваешь и плакать хочется.
4: Хорошо. А вы сына ждете, да?
5: Сына.
4: А я думала, внука.
5: Чего?
4: Ничего. Подвиньтесь, говорю.
5: Да куда я подвинусь? Я если подвинусь, я упаду.
4: Вам куда ниже падать-то?
5: Да ты про что сейчас?
4: Не про что. Пакеты хотя бы на пол поставьте.
5: Ты с ума сошла? Пакеты на пол, они новые.
4: Очень мне надоело.
5: Кто дал вам право трогать мои вещи?
4: Я просто их подвинула.
5: Кто дал вам право трогать мои вещи?
4: Никто не трогает
5: уже ваши
4: вещи.
5: Кто дал вам право трогать мои вещи?
4: С вами все в порядке?
5: Кто дал вам право трогать мои вещи?
4: Слышь, Витас, успокойся.
5: Кто дал вам право трогать мои вещи?
4: Я вызываю охрану.
5: Прощение ты вызываешь, а не охрану.
4: Охрана, можно вас?
5: У самой-то кишка танка, конечно.
4: Да потоньше вашей будет. Женщина тут разложила свое барахло по всей скамейке. Сесть негде.
5: Слышь, тебе на это барахло еще пахать и пахать.
4: Так видно, что вы в нем пахали.
6: Так, действительно, женщина, ну чего, подвиньте вещи, пусть девушка сядет.
4: Слышали, женщина, вещи подвинули, девушка сядет. Вам представитель власти, между прочим, сказал.
5: Ой, представитель власти, я прям так и вижу. Приходит и говорит, властью данной мне кроссвордом и чайником.
6: О, круто. Так и буду говорить. Давайте двигаем вещи. Властью данной мне кроссвордом, чайником, кефиром и бананом.
4: Наконец-то.
6: Разорались, поспать не дают.
5: Самой ты слабо побежала жаловаться сразу. Спишь с ним?
4: Чё ты несёшь?
5: А чё сразу заоправдывалась-то?
4: Я знать его не знаю.
5: Ну понятно, понятно.
4: Бред вообще. Можно я свои вещи сверху положу?
5: Ой, началось. Палец ей покажи, она всю руку откусит.
4: Чего?
5: Да ей попить, она весь кулер высосит.
4: Короче, пофиг.
5: Ты чё, офигела, что ли? Так, всё, я тебе сейчас устрою. Так. Уважаемая администрация спорткомплекса, вот эта женщина нагло напала на мои вещи.
4: Офигенная, что ли? Ну-ка, дыхни.
5: Я сейчас дыхну, твои шмотки в окно вылетят, поняла?
7: Здравствуйте. Кто мама Стеллы?
4: Я мама Стеллы.
7: А, хорошо, Стеллочка, беги сюда.
5: Стелла? Вы что, ребенка на въезде в город рожали?
4: Это древнее латинское имя, поняла?
5: Ой, ой, ой.
7: Так, мама Ивана кто?
5: А я.
7: Ага, хорошо.
4: Меня сейчас креативом сдуло просто.
7: Ванечка, давай сюда, маму твою нашел.
5: Артем Викторович, ну что, как Ванечка, позанимался?
7: Очень хорошо позанимался, единственное, маты все занял, никого не пускал. Стелла тоже молодец, но болтает много, не заткнешь. Ну все, до свидания, занимайтесь спортом.
5: До свидания,
7: надеюсь,
5: спасибо.
7: Это ваши дети.
8: Мама, мама, Ваня нас с тобой в гости позвал.
4: Да ладно, дочь, неудобно как-то.
8: Ну вот говорит, что у него день рождения.
4: Ну не знаю, у них там, наверное, вся квартира вещами завалена, сесть негде.
5: Ванечка, прежде чем знакомиться с девочкой и звать ее к себе домой, нужно сначала посмотреть, как выглядит ее мама.
8: А что, нормально такая мама? Пойдем.
4: Ну, я не знаю, если Ванина мама не против.
8: Не против, конечно. Она у меня добрая. Пошли.
4: Лариса.
5: Марина.
4: Ну, мы так-то без подарка.
7: Да у него так-то и не сегодня день рождения.
5: Пакеты, помоги мне донести.
1: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков. Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.
0: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
3: Дамы и господа, вы присутствуете на дне рождения великолепного артиста юмористического жанра Гарика Харламова.
4: Ах, как быстро летит время, как скоротечны года. Еще вчера я зеленым мальчишкой делал свои первые шаги на сцене, чтобы рассмешить тебя, мой добрый зритель. А сегодня мне рукоплещут переполненные залы вас. Но так ли уж завидно жизнь короля юмореск? Жизнь юмориста, она трудна. Я каждый день встаю в 14 утра. Как штык, я на работе. Ровно в 22. Тружусь минут 15 и еду в казино. И замучен фуагрою и черную икрою, элитной ветчиною измучен я до слез. Лобстеры, омары, белковые удары — все это ради вас мне перенести пришлось.

зритель мне скажет, что за слово? Ведь нет такого слова, нет слова гю-гю-гюш. Но что-то я отвлекся. Вернемся к бенефису. Про что я пел? Ах да, про то, как сильно вас люблю. Жена моя актриса, она в театре служит. Ничтожествами полными считают нас они. Но мы-то их богаче. Так что пускай заткнутся и там за хлеб играют вонючих три сестры. Я доктор юморес, я кавалер улыбок, я повелитель смеха и настроения. Я бал средь вашей грусти, я свет в конце тоннеля. Всю жизнь людей смешу я, кто ж рассмешит меня? Вот ты, мой добрый зритель. А ну, давай, давай. А ну же, рассмеши же. Вот видишь, не смешно. А я могу, смотри-ка, четыре проститутки не перевели время и про***ли час. Вот видишь, ты смеешься, с тебя 15 тысяч, и вы смеялись тоже, тридцатка с вас двоих. Я положу их в куртку и никогда не вспомню, ведь у меня тех курток, как зрителей моих.

0: Я пошел спать.
1: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Значит, смотрите, я многодетная мать, и я заметила, что у нас в обществе какое-то странное отношение к многодетным. Я сейчас объясню. В общем, я недавно была у врача, у меня гайморит, нужно делать прокол. И я спрашиваю, говорю, ну, это хотя бы делают под наркозом? Она говорит, вообще-то да, только тебе-то зачем, ты 3 раза рожала? Я думаю, ну и что, мне же все равно больно. Ну, нос и роды, они же вообще никак не связаны. Ну, нет такого, что типа, блин, что-то она гундосит, наверное, 4-го ждет. Я вот, честно говоря, не очень понимаю, почему люди думают, что если женщина родила, то все, она теперь не чувствует боли. Слушайте, если бы это было так, сейчас бы все многодетные давно бы бились в UFC. Типа, сегодня Макгрегор против Татьяны бьются за скидку на каток. Вообще, многодетной быть совсем непросто, ну, потому что на тебя постоянно какое-то давление. Все же еще постоянно вмешиваются в воспитание. Вот я недавно прочитала, что приняли какие-то новые поправки, как правильно содержать детей. И оказывается, сейчас у каждого ребенка должен быть обязательно свой компьютер и свой принтер. А у меня их 3. Где я им возьму? 3 компьютера, 3 принтера. Мне что, им офис снять? Типа, поставлю кулер, посажу деда на холодные звонки. Не, на самом деле, вот несмотря на те условия, в которых я живу, я вот стараюсь не жаловаться, я даже детей во всем учу искать плюсы. Вот я недавно забирала младшего из детского сада, ко мне выходит воспитательница и говорит, я дала детям задание дома нарисовать семейный портрет. Мама, папа, ребенок. И тут мой сын как закричит, ура, у нас нет папы, мне меньше рисовать. Я говорю, нет, сынок, папа у тебя есть, просто у нас бросил, поэтому мы его нарисуем по-другому, давай тащи коричневый фломастер. Вообще, когда маленькие дети, там не очень там, большие проблемы. Вот проблемы начинаются, когда дети вырастают. У меня сейчас дочке 16 лет, ее прям стали регулярно мальчики звать на свидание, и я переживаю. Ну, потому что я понимаю, что я как мать должна с ней поговорить о сексе. А я вообще не знаю как. Ну, правда, это же такие максимально уродские разговоры. Вот что я у нее спрошу? Дочка, что ты знаешь про предохранение? Она скажет, мам, у тебя 3 детей, что ты про это знаешь? А поговорить надо, потому что я недавно прочитала статью, что ее ровесница, 16-летняя школьница, родила 2-го ребенка. 2-го, блин! Прикиньте, у человека нет аттестата, зато есть материнский капитал. И вот вряд ли это была инициатива ее родителей. Типа, о, беременность, это же как ветрянка, лучше в детстве переболеть. Хотя вот я иногда понимаю, почему так происходит. Слушайте, сейчас же презервативы стоят до хрена. Там после секса в голове только одна мысль. 100 рублей за 5 минут. Мы что, в роуминге? Вообще, на самом деле, я просто сама очень рано родила, и я честно, я очень боюсь, что кто-то из детей вот решит повторить мой путь, особенно за старшего сына, ему 20, и у него недавно появилась официальная девушка. Естественно, я переживаю, что с предохранением, спросила прям в лоб, и он мне говорит, о, не, мы не предохраняемся, потому что мы, в принципе, не против детей. В смысле, я против? Ну просто, ну как ты можешь быть не против детей, если ты вырос в однушке с дедом, с матерью, с братом, с сестрой? Не, ну если ты не против, забирай младшего и уезжайте. Вообще, когда ты воспитываешь детей, ты постоянно в каком-то состоянии стресса. Ко мне недавно подходит знакомая и говорит, слушай, я не понимаю, как ты выдерживаешь, я бы уже начала пить антидепрессанты. Я думаю, а чем они мне помогут? Вот мне сейчас поможет резкая амнезия. Типа, мальчик, какая конфета? Сначала докажи, что я твоя мать. Не, ну правда, мне кажется, антидепрессанты помогут, если их буду пить не я, а мои дети. Там можно даже транквилизаторы. Я причем уверена, что есть родители, которые подсыпают своим детям в кашу успокоительное. Но вы же все видели вот этих детей, на которого ты смотришь, а он просто сидит. Ты думаешь, ты его от кого родила? От стула?
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
1: Ну, сам-то футбол скоро начнется.
2: Сейчас эти, он, эксперты на Матч ТВ наговорятся. Тоже, что за эксперты, да? Ну, вот Черданцева знаю.
1: Ну, да.
2: А вот этот второй, это Гар Дмитриев, это что, кто такой? Уже просто с улицы людей зовут, что ли? Открой, Валерка, это Денис пришел.
1: Это Ден пришел?
2: Да.
1: О. Он с Катей, с женой пришел.
2: С Катей?
1: Да.
3: Ты серьезно?
1: Да.
2: Да как она задолбала меня уже! Да почему все время он с Катей-то приходит?
1: Ну, она реально задолбала.
2: Меня уже собственная жена не так задолбала, как эта Катя меня задолбала. Это договорились же пацанами просто посидеть в футбол.
1: Да посмотреть. Ну невменяемый опять пришел.
3: Ты, короче, не открываем, а?
1: Да как я... не открывай? Ну не в смысле, открываю. Ничего, мы вот так загасимся, типа просто...
4: Да слышно, что вы там, слышно?
1: Да. Мы не про вас, брат, мы тут обсуждали футбол. Приветы!
3: О, смотрите!
1: Кто пришел?
2: И Катя пришла.
1: Катя, да, и Денис.
2: Неожиданно, что Катя пришла.
4: Да вот что-то решили вместе прийти.
1: Решили вместе, да. Решали, наверное, тоже вместе, да. Вы же все вместе решаете и делаете все вместе и ходите потом вместе, да? Ну, кайф, молодцы вообще.
5: Ребята, а что у вас тут воздух спертый такой? Как вы дышите вообще? Проветрить надо. Реально несет.
3: Спасибо, Кать, что заметила, что у нас такой спертый воздух здесь. Если бы не ты, конечно, задохнулись бы, наверное.
1: Умерли бы, конечно.
3: Сдохли бы.
1: Три трупа бы нашли просто.
3: Так и есть, так и есть.
2: Кать! Слушай, а ты можешь, пожалуйста, встать с этого места? Оно счастливое, наши выигрывают, когда я тут сижу.
3: Кстати, да.
5: Ты что, реально в этот детский сад веришь? Не позорься.
2: А что я позорюсь, действительно, да? Че, как маленький. Сяду вот здесь, где наши проигрывают всегда, не вопрос.
5: Слушайте, а где у вас уборная?
3: А, поссать?
1: Уборная. Вот,
3: смотри, прямо и налево там дверь.
5: Поссать, вам сколько лет, ребят?
3: Уборная.
1: Все, уборная. Конечно, мы маленькие.
4: Че, чипсы с чем?
3: Ты задолбал.
2: Ты че такой-то?
4: Да все, все.
2: Как конченый себя ведешь.
1: А че ты сейчас за ней в туалет не пошел? Вы же, наверное, и там за ручки держите.
4: Не держимся мы за ручки, не держимся. Она рядом стоит просто и
2: да
4: все.
2: Да Денис!
4: Че?
3: Послушай, Денис, ты понимаешь, что есть чисто вот пацанский движ? Чисто мужские приколы.
4: Ну.
3: Знаешь, вот у меня есть история, как я переспал с проводницей за килограмм мороженого, прикинь?
4: В натуре, да. Там интересная история.
3: Это какая интересная история, Денис. Но я не могу ее рассказать при Кате, понимаешь?
1: Понимаешь.
3: Не могу.
2: А что там, пломбир, да?
1: Да.
2: Или эскимо, ни хрена не узнаю.
1: Что за рейс? Работает ли проводница еще? Там куча фактов.
3: Сколько рейсов?
4: Я понимаю. Да короче, ну пацаны, ну по-братски, ну... Она меня капец как ревнует, реально, капец как ревнует. Я сегодня подмышки побрил, трусы чистые одел, она такая, а ты куда? А ты что? А я с тобой.
1: Кого? Тебя ревнуют? Ну, ты что, Брэндон Фрейзер какой-нибудь, чтобы тебя ревновать? Ну, согласен, странный пример мужской красоты.
3: Не, ну в «Мумии» он хорош.
1: «Мумии»-то какой?
2: О, да, а сейчас видели, да, что с ним случилось?
4: Не, ну подожди, он за кита Оскара взял.
1: Ну да, да. Ну это перезапустил свою карьеру.
2: Он красавец,
4: красавец. По сути, да. Ну, с нуля прям
1: попал. Да, ну не с нуля, он уже был. И...
4: Не, ну подожди, сколько его не было?
3: Вот как по кайфу мы сейчас сидим, а? Вот как по кайфу мы сидим, а?
4: Ну да.
3: А сейчас Катя придет, и мы так не посидим, Денис.
4: Побрасывай.
3: Вот, Кать, мы проветрили комнату.
1: А,
3: уже
1: что-то.
3: Нормально, да?
5: Ну, пиво несет, если честно. Я прям не могу. Как вы его пьете пиво вообще?
1: Да мучаемся, конечно, да. Мучаемся. Преодоление постоянное происходит, вот и пьем пивко это.
3: А, как, нет! Да ладно, блин, нашим забили.
1: Футбол уже идет, оказывается.
2: Свали его с моего счастливого места! Вставай!
5: Ты че?
4: Это мы...
5: Я не поняла. Ты что орешь на меня?
2: Катя, да ты задолбала, потому что. Че ты все время с Денисом ходишь? Все. Дай ему соскучиться по тебе все хоть маленько.
5: Че?
1: Да ничего, твоя ревность уже переходит всякие границы. Реально, вот на рыбалку ты с нами нафига поехала? Ты что, боялась, что Дениса сом не на дно, а в постель утащит?
5: Да подождите! В смысле моя ревность?
4: Все, поехали.
5: Подожди, в смысле моя ревность?

0: что думаете, я напрашиваюсь на эти пивные посиделки ваши, что ли? Да я бы лучше дома сидела, сериальчик смотрела в чистоте, чем носки ваши вонючие нюхать. Это он меня тащит, ревнует он, видите ли. Неспокойно ему, когда я не рядом.
1: Все, поехали.
0: Даже когда я долго в холодильник смотрю, он мне орет: на кого ты пялишься? Такси отменяет до последнего, пока женщина не приедет. Нормально?
2: Так это что получается, в вашей паре ты конченый, Денис? Это мы из-за тебя не можем нормально посидеть?
3: Да, я ревную, да! Ревную я! Посмотри, какая она, блин! Я просто как представлю, блин, что ее негр чпокает. Меня аж прям...
4: Так, подожди. Во-первых, зачем ты себе это представляешь, Денис?
5: Это первый вопрос.
4: А во-вторых, откуда у нас в Ессентуках негр?
5: Это второе.
3: Че, думаете, загоняюсь?
2: Очень сильно, Денис.
5: Чуть-чуть,
2: очень
5: да, сильно. Наверное, да.
3: Слушай, ну действительно, ты же не хочешь быть здесь, да?
0: Конечно, я не хочу.
3: Ну давай, езжай домой, а я тогда здесь с пацанами,
0: отлично,
3: да?
0: Все, отлично, да. Ребята, счастливо вам посидеть. Да все, все, все.
6: Пока.
0: Все.
6: Пока.
4: Прости,
0: да,
4: пожалуйста.
0: Пока. Да, пока.
4: Не,
0: да.
4: Непонятка да. получилась.
2: Забили наши!
5: Ну, вот так сразу, да?
4: Вот она, мужская вот. Сила! Только без вас сразу вот на!
2: Сразу же!
4: Все,
2: блин.
4: Погнали наши городские!
2: Кайф.
4: Денис, наши забили, отвлекись от телефона!
3: Да я по геолокации смотрю, куда она пошла. Сейчас. Она минуту уже стоит на одном месте. Стопудовая сейчас негр там чпокает.
4: Да, да она в лифте,
3: она,
4: теперь.
3: Подожди, ну может я просто посмотрю.
7: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор-ФМ представляет Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Да, да, я переехал в Москву 9 лет назад, и я недавно понял. Смотрите, какая особенность жизнь в большом городе, жизнь в большом городе. Мне кажется, здесь стираются немножко культурные грани, различия, мы здесь все смешиваемся. Все люди в Москве, так это огромный город, и мы полностью поглощены работой. Мы забываем об обычных нормах воспитания, о самых простых нормах воспитания. Допустим, вот я недавно понял, что в Москве мужики не умеют здороваться. Просто все. Нет, вот не здорово. В Осетии просто, ну, мужское рукопожатие – это очень важный элемент коммуникации. То, как ты здороваешься с человеком, означает то, как ты к нему относишься. В Москве вообще все равно. В Москве тебе вот целую руку иногда не протягивают. Просто тебе дают что-то, сухожилие, какой-то набор для бульона просто. Ноль джоулей просто тебе что-то протягивают. Ты такой... У нас такой в офисе есть, я его кальмар называю. Там просто... Дает что-то, я его хочу в майонез окунуть один раз. Но в Осетии там так здороваются, там такой хлопок, сходит лавина народ. Сходит лавина просто, понимаете, там если третий рядом стоит, его отбрасывает в сторону потом. Потому что там мужик с утра выходит, вот так вот заряженный просто, такой разгон берет. Или у нас у тебя возникли проблемы, если ты здороваешься, а у тебя одна рука в кармане. Просто что ты там держишь? Свое неуважение левое, варикозное. В Москве со мной недавно поздоровались с двумя руками в кармане. Я потом думаю, а что я пожал вообще? Это какой орган? Что это? Или вот, допустим, у нас, когда ты здороваешься с кем-то, и человек сидит, он обязательно встает. У нас парализованный встает. Человек из комы встает, понимаете? Потому что уважение, ну, важнее всего. В Москве просто вот кальмар тебе с дна просто протягивает руку. Просто лежит вот просто. Я так на это бешусь. Я всегда им говорю, я с тобой здороваюсь, имей уважение. Поздоровайся, встань, поздоровайся и садись обратно на свою бутылку пи***а, ты московский. Все. Больше ничего. Просто уважение. И, пацаны, когда вы здороваетесь, смотрите в глаза, с кем вы здороваетесь. Не надо вот этого вот. Типа, тут не так работает. Я здоровался в своей жизни 1000 раз, я могу не глядя. Вот. Здоровайтесь и смотрите в глаза, с кем вы здороваетесь. И тут тоже не надо перебарщивать, типа. Нет, нет, ну, типа, просто, вот, типа, просто, вот, смотри. Вот, просто, просто, типа, встань, я для кого распинаюсь, братан? Да. Была же бутылка на столе, нет? Обычные нормы воспитания, понимаете, здесь их нету, как будто бы. Я недавно общаюсь с одной девочкой, нормальная девочка до того момента, пока я не позвонила мама. И звонит мама, она поднимает трубку, я слышу такой обрывок фразы, типа, мама, закрой рот и делай, что я говорю. Она кладет трубку, говорит, извини, пожалуйста. Я такой, а, то есть ты знаешь эти слова, да? Я даже себе не представляю, как так можно сказать своей маме, мама, закрой рот и делай то, что я говорю. Я не представляю себе ситуацию, в которой я должен так сказать своей маме. Даже если моя мама мне позвонит и скажет, сынок, я открыла рот. И вокруг очень много пчел. И они все хотят залететь мне в рот. А ты же знаешь, какая у меня аллергия на пчел. Поэтому мне нужен твой совет. По поводу того, что мне делать. Желательно в унизительной форме. Потому что пчел очень много. Я даже в этой ситуации не смогу сказать ей, мама, мама, закрой. Мама, мама, мама, дай-ка трубку главной пчеле, мама, да? Дай-ка трубку главной пчеле. Алло? Алло, пчела? Так, ну-ка отлетели от моей мамы, а не то мы сейчас с дедом приедем и вам в рой дадим, понятно? Все, спасибо большое, народ огромное.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Группа USB выпустила сенсационное расследование.
2: Восьмое марта. В этот день мужчины всего мира традиционно дарят своим женщинам цветы. Цветы, которые доставляют им радость. Цветы, которые приносят им счастье. Цветы, которые являются самой крупной мошеннической схемой в истории современной России. Кто взращивает семена обмана? Где зарыта луковица лжи? И откуда прорастают корни махинации? Обо всем об этом, и об этом обо всем, и даже кое о чем еще, о чем не думал никто, а кто-то даже и не думал думать в нашем сенсационном расследовании.
3: Грязные тычинки чистого праздника.
2: Мы задались вопросом, почему 5 марта тюльпан стоит 50 рублей, а 8 марта 250? И тут вы скажете, это очевидно. Цены растут, потому что растет спрос. Зачем ты у нас отнял столько времени, чепушила в дебильной рубашке с немытой головой? А я вам отвечу. Сами вы чепушила в дебильной рубашке. Обзываются они еще. Несмотря на хейтеров, мы все-таки решили начать наше расследование про цветы. И для этого мы отправились в цветочную столицу мира. В Голландию. Вернувшись из Голландии, мы все-таки решили начать наше расследование про цветы. Наше расследование начинается здесь, рядом с метро Полежаевская. За моей спиной, казалось бы, обычный цветочный ларек. Но в 2016 году власти столицы снесли все ларьки у метро. Все, кроме одного.
3: Все, кроме одного.
2: По традициям лучших расследований мы решили полетать над этим ларьком на дроне.
4: У нас есть дрон.
2: Вот крыша этого ларька. Вот фонарь. А вот мусорка. Отлетаем чуть выше, и что мы видим? Ресторан. Парк с аллеями. Стадион. А что здесь? Да тут у нас огромный жилой комплекс. Как видите, вокруг цветочного ларька построили целый город. Мы показали бы вам и больше, но нам запретили съемку.
5: Ребят, здесь летать нельзя.
6: Именно над этим киоском?
5: Ну, вообще-то над всей Москвой.
2: Это каким влиятельным человеком надо быть, чтобы из-за одного ларька установить бесполетную зону над столицей? Чтобы не привлекать к себе внимание, мы решили подплыть к метро Полежаевская на лодке.
7: Департамент судоходства города Москвы, слушай.
8: Здравствуйте, мы с другом хотим порыбачить. Можем ли мы подплыть на лодке ко входу метро Полежаевская? А что, есть какие-то ограничения со стороны ФСО?
7: Вы дебилы, что ли?
2: Как видите, нам запретили подплыть на лодке, но мы все-таки попробовали это сделать. Но несмотря на беспрецедентные меры предосторожности и маскировочные костюмы, купленные в магазине спецодежды, нас все-таки задержали.
5: Уберите камеру!
2: Через 15 суток мы решили больше не подплывать к метро на лодке. Чтобы не продолжать наше расследование, еще через 15 суток. Сперва нам нужно было выяснить, кто, черт возьми, за этим стоит.
3: Кто, черт возьми, за этим стоит?
2: Вот чек. Из чека мы узнаем, что данный ларек принадлежит некому индивидуальному предпринимателю Баба Баяну. Смотрим дальше и видим номер ИНН Баба Баяна. 12 семерок. Такого блатного номера ИНН мы не видели никогда. Тут в нашем расследовании внезапно появляется некий Ярослав Егорович Антошкин. Мы долго не могли понять, какая связь между Антошкиным и Баба Баяном. Но мы провели стрелочку, и связь стала очевидной. Вот она, стрелочка. Оказалось, Антошкин – майор ГИБДД, который за 300 тысяч рублей продал Баба Баяну ИНН с блатным номером. Имея на руках ИНН, мы запросили в налоговой его финансовую отчетность. Январь – ничего необычного. Февраль – тоже ничего необычного. А вот март. 8 марта прибыль этого ларька составляет 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов! Это в 3 раза больше, чем потратил Роскосмос за весь год. А в 3 раза больше – это 300 миллиардов рублей. Итого 100 и 300 – 400 миллиардов. А это почти полтриллиона. Вы только вдумайтесь. Полтриллиона рублей за один день. И это на цветах.
4: Я хочу быть акционером.
9: ОАО «Ларек» на Полежаевской.
2: Чтобы понять, как заработать такие деньги на цветах, давайте-ка заглянем в историю.
3: Давайте.
2: В 1910 году на форуме женщин было принято решение учредить Международный женский день 8 марта. За этим решением стояли Клара Цеткин и Роза Люксембург. Получив эту информацию, мы решили отправиться в очередное путешествие. Не найдя на карте город Цеткин, мы решили слетать хотя бы в Люксембург. Прилетев в Люксембург, мы поняли, что от города, где нехрен делать, до Амстердама всего 3 часа на машине. Уже через 2 часа мы были в Амстердаме. Мы поняли, чем чаще мы приезжаем в Амстердам, тем тяжелее нам дается наше расследование. А еще мы поняли, что этой главы могло бы и не быть в нашем расследовании. А вот что точно должно быть в нашем расследовании, это то, как выглядит этот баба-баян.
3: То, как выглядит этот баба-баян.
10: Вы видели владельца этого ларька?
11: Нет.
10: Вы видели владельца этого ларька?
11: Нет.
10: Вы знаете, как выглядит владелец этого ларька?
12: Нет.
10: А так?
13: Ну, мужики, ну это совсем уж неудобно, ну.
10: А так?
13: Ну что вы со мной делаете? Ну пусть он будет в куртке.
2: Чтобы понять, как выглядит баба-баян, у нас было слишком мало зацепок. Но мы знали одно. Он был в куртке. Но куда вообще человек в куртке может потратить 500 000 000 000 рублей?
3: Куда вообще человек в куртке может потратить 500 000 000 рублей?
2: Отследив транзакции, мы узнали, что все деньги баба-баяна уходили на цветы, закупаемые на оптовой сочинской базе, директором которой был некий Степан Игоревич, ныне покойный. Мы позвонили ему.
14: Здравствуйте, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Скажите, а почему такая высокая цена на цветы 8 марта?
15: Вы поймите, цену назначаем не мы. Мы закупаем их уже по завышенной цене на международной цветочной бирже в Голландии.
2: Мы тут же полетели в Голландию. Впервые по делу.
16: Ежегодно 8 марта к вам из России поступают огромные суммы денег. На что вы их тратите?
17: Мы платим налоги, инвестируем в аграрный сектор, тратим на поддержание и модернизацию инфраструктуры нашего предприятия. Ну и я подвешиваю себя за соски.
16: Что вы сказали?
17: Я подвешиваю себя за соски в специальной комнате. Хотите посмотреть?
3: Это расследование шокирует до глубины души. Выходит, каждый раз, когда вы покупаете 8 марта своей любимой женщине цветы, делая ей приятно, вы подвешиваете за соски какого-то извращенца из Европы.
2: Этим расследованием мы призываем остановить эту бесконечную традицию и не покупать цветы ИП Баба-Баяна. Покупайте цветы у Мамуки Мамамаладзе. Спонсор расследования ИП «Мама Маладзе». С 8 марта, любимые женщины.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Star-FM. Для детей старше 16 лет. В России стремительно развивается платная медицина. Совсем скоро платным больным не только будут колоть наркоз перед операциями, но и давать его покурить. А это обычная подмосковная больница, где в одной палате лежат Игорь Анатольевич, который лечится за свой счет, и Анна Сергеевна, которая лечится за счет государства.
1: Ну вот вам чистое белье.
2: Спасибо, доктор. А то мне вчера мочегонные прописали, а я уснул.
1: С кем не бывает.
3: Доктор, а можно мне тоже белье поменять? А то я уже третью неделю на нем лежу.
1: Конечно, можно.
3: Доктор, а можно мне чистое белье?
1: Анна Сергеевна, это чистое белье. На нем Игорь Анатольевич спал всего 2 дня. Кстати, мы устанавливаем в вашей палате телевизор.
3: Спасибо, доктор. То здесь совершенно нечем заняться. Так мы хоть телевизор будем смотреть с Игорем Анатольевичем, да?
2: Это хорошо. Сейчас как раз битва экстрасенсов начнется.
1: Сейчас начнется. Все установим.
2: Ага.
3: Доктор, а можно чуть-чуть телевизор развернуть, а то мне совсем ничего не видно.
1: Тогда будет плохо видно Игорю Анатольевичу.
3: Значит, я не буду смотреть?
1: Бесплатная медицина не предусмотрена. Телевизоры для больных.
2: А что так хреново показывает?
1: Игорь Анатольевич, ну буквально секунду, я установлю антенну. Вот так?
2: Ниже. О! Хорошо.
1: Анна Сергеевна, ну что вы смотрите? Это держите. Вот так. Крепче держите. И не дергайте.
3: Доктор, ну мне так тяжело.
1: Ну потерпите, полчаса программа пройдет. Держите руку на месте, Анна Сергеевна.
2: А где изображение? Я что, вам зря такие бабки плачу?
1: Игорь Анатольевич, ну не волнуйтесь. Сейчас минута, мы решим проблему. Анна Сергеевна, дайте вашу ручку. Пожалуйста. Вот тут, как раз на сгибе, да? Вот. Очки цифровое телевидение. Через пару дней тарелку установим.
4: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша.
0: Наша Раша. Слушайте на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: представляет «Женский стендап». Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Так, что? Отмечаю важное событие. В этом году уже 4 года, как мне показывают по телеку. Да. Да, прикольно на самом деле. Интересное ощущение, стали чаще узнавать. Это вообще необычно. Правда, иногда узнают с изюминкой, конечно. Что я недавно была в баре с друзьями, меня там узнал мужчина. Он был счастлив, реально. Он такой радостный был, он обнимался, он со мной фоткался, он с нами пел, он с нами пил. Он оплатил на счет там, ну, 1000-2 было, типа, прям, ну, прям сильно был радостный. И он мне на следующий день в директ скидывает нашу с ним общую фотку и пишет: «Еще раз я хотел бы выразить свое восхищение вашим творчеством. Я вам желаю всех благ, счастья, здоровья, дорогая Ирина». Да ну какая, какая Ирина, ну что мы тут для вас все в женском стендапе на одно лицо? Ну какие талантливые девочки, да, вот это Белла и блондинки, ну что Ну, я понимаю, что меня перепутали с Ирой Мягковой. Нас реально часто путают, прикиньте. Ну, то есть регулярно в соцсетях какие-то новости, типа Ирина Мягкова на мероприятии, моя фотка. Варвара Щербакова на тусовке, фотка Иры. Ну, слава богу, никто из нас на голую вечеринку не ходил, потому что не отмылись бы обе реально. Сейчас вдвоем бы сидели в этих водолазках, извинялись бы. Говорили бы: да это была не я, это Харатьян. Ну, я понимаю, что это издержки. Потому что у нас женский коллектив, да, нас и путают часто. И нам самим тоже друг с другом бывает нелегко. Потому что мы слишком много времени вместе проводим. То есть мы еще ездим постоянно вместе на гастроли. Тяжело в коллективе, правда. Все люди разные, да. То есть у всех еще разные биоритмы. То есть у нас есть в коллективе девочка одна, которая очень рано встает каждое утро. Реально, 6 утра она уже подорвалась, вот она. И всех это бесит, и меня так ужасно раздражает, что это я, понимаете? А что я сделаю? Мне надо на рынок. Ну, я правда, я ранняя пташка. А всех же, да, бесят вот эти ранние пташки, да? У всех же в рабочем чате есть вот эта баба бесячая, которая в 7 утра уже: «Коллеги, доброе утречко! Я уже проснулась, улыбнулась, позавтракала, подышала маточкой, сделала пробежечку, растяжечку. Осталось время на потрапку, но не с кем!» Я девчонок не засаживаю, если что. То есть я всех уважаю, ко всем с большим уважением отношусь. Мы дружим. Я реально считаю, что уже, ну, хорош тоже там живу. Я вам искренние вещи говорю: мы дружим, она... Мы дружим. Я считаю, что женская дружба существует, правда. Искренне, честно, но только если вам нечего делить между собой. Вот если у вас не совпадают вкусы на мужчин, тогда да, женская дружба есть. Потому что, видели вот эту... Вы же видели вот эту картину, когда подружки пришли втроем в кафе и с собой своих мужей привели? Там такой разброс по мужикам всегда, я не знаю, реально, один лысый, второй старый, третий толстый. Они когда втроем покурить выходят на улицу, они говорят: блин, пацаны, нас как будто в Спарте возле скалы собрали, реально. Может, сейчас рванем мальчишками в Турцию на пересадку? Ну, лучше только вот этот вид женской дружбы, знаете, когда вы вдвоем дружите против третьей. Вот это самый крепкий. Знаете, вот эта с**я женская дружба, знаете? Ну, это когда Наташа такая мразь, она такая она еще так одевается, как с**я. Да? Да. И ты из туалета возвращаешься, по ним прям видно, что они тебя обсуждали. Там у одной прям на губах слово недосказанное застыло, это... Хочется сказать: ну давай, договаривай, и она: и***а. Я это обожаю, реально. Мне нравится, что у каждой компании подруг есть какое-то, знаете... Есть что-то гнилое сегодня, да? Мне нравится, что у каждой компании подруг есть, знаете, какой-то внутричок свой. Как, знаете, только вы его, какой-то между собойчик, никто не... Есть, да, девочки у вас? Поаплодируйте, у кого в компании... Мне нравится, что здесь компания подруг, одна похлопала, остальные так, типа... Наташа, какой... У нас с подругами тоже есть такой внутренний прикол. Значит, когда мы выходим в люди, у нас есть немой язык, если надо кого-то обоссать. Знаете, когда без слов, просто вообще без звуков, одна взглядом делает. И вторая. Работает спецназ, поняли? Вот это.
2: Внимание, на 6 часов ублюдская челка. Срочно вызывайте подкрепление в чате.
1: Не, я честно, я искренне верю в женскую дружбу, правда. Единственный минус в женской дружбе, что все, что угодно, и ты никогда не знаешь что, может стать поводом, чтобы вы поругались. Вот я на своем примере расскажу. У меня есть подруга, мы 14 лет вместе уже очень близки, и мы с ней поругались из-за имени для дочери. При том, что дочь есть только у нее, у меня пока даже в планах нет, но я давно сказала, много лет назад, и все это знали, что я планирую свою будущую дочь назвать Александрой, понимаете? И тут у нее рождается дочь, она говорит, хотим назвать Александрой. Ну не тварь. Просто это так обидно. Ну это была моя мечта, понимаете? Это я хотела назвать дочь Александра, а сына Никита, как Малининых, понимаете? Но сейчас, слава богу, все обошлось, да, все хорошо. Мы дружим, я у Катюши крестная. Решили назвать Катериной, потому что женская дружба, она крепкая, понимаю. И у меня есть видео с Катюшиной мамой на день первокурсника. Но мне нравится вот этот чисто женский прикол, вот этот мы можем поругаться из-за чего-то фантомного, понимаете, из-за чего-то несуществующего. Ну, я уверена, мы не первое поколение такое. Сейчас по-любому сидят где-то две бабки такие, она говорит, ах ты, старая, я на Ваганьковском хотела. Все, мне все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня 3 мая на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков.
0: Юмор ФМ представляет стендап для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Так, а что? Короче, у меня на районе есть KFC или... Уже? У меня на районе есть KFC или, как я еще его называю, Киргиз FaceTime Center. Ну, просто там очень много азиат, серьезно. Там даже полковник Сандерс немного такой прищуренный, типа, знаете. Я ничего не имею против них, я их очень уважаю. Более того, у меня самого самый лучший друг тоже их уважает. Я восхищаюсь ими, потому что они, знаете, работают на любой работе, в отличие от всех нас. Вы серьезно, смотрите, если русские такие, я никогда не буду работать дворником. Кавказцы такие, я никогда не буду работать в принципе. То азиаты такие, никогда не говори никогда, брат, понимаете? К тому же у меня с ними много общего, меня тоже никуда не берут работать, кроме Яндекса, понимаете? Ну, серьезно, вообще они молодцы, они столько нашим помогли, серьезно, там же столько нерусских работает, еда и такси. Я не удивлюсь, если Яндекс.Погода какой-то тип наш, знаете, там такой, ай, колени, записывай, дождь будет скоро. Я еще, знаете, Starbucks не люблю. Не хожу туда, потому что считаю, что нет ничего более несочетаемого, чем Кавказ и Starbucks, понимаете? Ну, мы не сочетаемся с архитектурой этого заведения, понимаете? Ну, представьте, вы заходите туда, видите, там сидят такие ортодоксальные Кавказ, такие с бородами, такие мощные, типа на мышцах с пистолетами, такие сидят за столиками прямо в Гелендвагенах и обсуждают стартап, знаете? И один такой, типа, вчера приложение разработал. Оно по лицу определяет, кто ты, сангвиник, холерик или Константин. К тому же для меня Starbucks это как пробник гей-клуба. Ну, видели, какие там официанты работают сладенькие, такие ребятки, знаете. Чернично-сексуально-ванильного латте для Расула готов. А я не хочу. А я не хочу, чтобы в этом мире когда-нибудь пересекались слова ваниль и Расул, понимаете? Поэтому я не хожу туда. Но когда я хожу туда, я больше не Расул. Я Рассел. Я еще, знаете, Инстаграм ненавижу, потому что он показывает мне, кто я такой на самом деле. Посмотрите, я такой занимаюсь стендапом, типа такой весь творческий, креативный. Ну, а захожу в предложку, Инстаграм мне такой, не-не-не, братик, ты хач. И начинает отправлять эти видео, кусочки турецких сериалов, этих вонючих, знаете, эти конфликты, знаете, дагов и гаишников, где типа, а если это нос подправлю, заявляй, напиши заявляй, причем это гаишник говорит, понимаете? Я смотрю на все это и такой, господи, да как же мне все это нравится! Да, но есть один контент, который я больше всего ненавижу. Знаете, там есть девчонки, которые читают вот эти тупые стихи в Инстаграме. Видели их? Которые такие, я тебя любила, ты меня не любил. Я тебя забыла, но ты меня не забыл. Как мне это забыть по-братски? Как мне это из головы выкинуть навсегда? Ну, я люблю стихи, но читать, понимаете? Мне тяжело воспринимать стихи даже от крутейших авторов. Ну, потому что в моей голове стих и автор всегда по-другому звучат. Вот я недавно читал Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». И когда я его читал, в моей голове это звучало величественно. Типа «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Я такой «Да, Иосиф, да! Я в комнате, да!» Потом смотрю видео на Ютубе, где Бродский такой «Не выходи из комнаты, не совершай». Я такой «Где дверь? Как выйти отсюда? Ненавижу комнаты в принципе теперь». Я рад, что во времена классиков не было видеокамер, потому что я не хотел бы разочаровываться. Я же не знаю, как там условный Пушкин разговаривал. Может, он писал круто, а разговаривал очень плохо. Я бы не хотел увидеть видео, где Пушкин такой «О лукоморье дуб зеленый, золотой цеф на дубе том, Но больше я не вижу тех девчонок, которые, знаете, ходят с напряженным выражением лица. Видели этих, которые такие: «А, куда ты меня привел? Это что за гадюшник? Это твой дом, Таня. Все в порядке, очнись. Я вез тебя из одного гадюшника в другой гадюшник. Я таксист, заплати мне, иди нахрен отсюда вообще». И мне больше нравятся девчонки с обычным выражением лица. Знаете, которые такие: «Так это что, получается, я беременная, что ли, да?» А этих ненавижу, потому что они даже в самых неподходящих ситуациях ходят своим этим, вот этим лицом. Недавно был в торговом центре, были общие туалеты, я стоял в очереди, ждал свою очередь. Короче, в какой-то момент из кабинки вышла девушка вот с таким лицом, но плюс у нее еще была невероятно крутая походка. Я подумал: кого ты обманываешь? Как будто мы не знаем, что там 5 минут назад было. Как будто ты не сидела в этой неудобной позе в полуприседе, как лось, который на трассу выскочил, такая. Йогой не занималась, знаете, не пытаясь докоснуться стен. Потом выходишь, такая: в этом здании, чтоб разбивать ваши сердца.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Слушайте, хотел сегодня поговорить про российский интернет. Замечали? Наш интернет очень злой, токсичный прямо. Комментарии особенно. Кто считает, что у нас злой интернет? Просто поаплодируйте, чтобы я знал. Что не скажешь, что не выложишь, в комментах просто два КамАЗа га**а на тебя, на сразу и все. Я уверен, под этим видео будет первый комментарий. Сам ты злой, пензенская гнида, тощая, гори в аду. Вот это вот. Наш интернет очень агрессивный, очень, ребята. Вот если бы Иисус сейчас жил и у него бы был Инстаграм, я уверен, там был бы: а патла ты ходишь по воде, а в Африке нечего пить. Конечно. И сразу коммент: да он никто, ему все отец дал. Клянусь. Везде агрессия в интернете. Но, ребята, я нашел. Есть оазис добра в интернете. Местечко, где нет злых комментариев. Как вы думаете, что это? Давайте. Сайт канала Бибигон? Нет. Инстаграм Каркуши? Нет, ребята, нет. Вы никогда не догадаетесь. Это порносайты. Там доброта прямо из всех щелей, во всех смыслах. Там в комментариях никто никому не трогает. Голову там прям на видео, это все происходит. Никто не придирается к орфографическим ошибкам. Все понимают, очень сложно печатать одной рукой, вторая занята. Все. Я, готовясь к этому монологу, клянусь вам, я пересмотрел огромное количество сайтов. Более того, я признаюсь, я готовился к этому монологу каждый день с 14 лет. Да, вот мужики, смотри, мы тоже готовились. И за все это время мне один комментарий показался странным. Вот он. А что за песня играет на 7-й минуте? Меломан! Что за ситуация такая? Так, давай, давай. Что началось? Смотри, вау. Это на волна, волна. Я знаю, как сделать наш интернет добрее. Надо сделать плохие комментарии платными, чтобы люди копили на пошел в жопу. Появятся люди, у которых ипотека на умри, тварь. Чтобы люди скидывались на плохие комментарии, чтобы Бузова выпустил новый трек и ей сразу в комментариях: не песня, а блевань! Мы скидывались всей Тверской области, Оля. Спасибо, да. Чувствуете, сразу другая тема. И сейчас такой интернет, такое информационное поле просит все тебя откомментировать. Мне постоянно звонят на телефон телеканалы, порталы всякие, соцсети. Павел, прокомментируйте, Павел, прокомментируйте, прокомментируйте, прокомментируйте. Ну вот просто реальный случай. Я недавно сижу с сыном дома, делаю математику вместе с ним. Что-то 6 плюс 2, 8 минус 4. И вдруг взрывается телефон оттуда. Дворец! Дворец! Дворец! Дворец! Я подумал, выгляну в окно, наверное, средневековье вернулось. Что-то... И думаю, что за дворец? Что за дворец? Дворец! Думаю, как, наверное, Галкин какую-то новую фигню строит. Надо как-то отреагировать. Зайди в YouTube, фильм про дворец! Зашел в YouTube, посмотрел фильм про дворец. Почитал комментарии. Все все точно знают. Один пишет: это точно его дворец. Другой пишет: точно не его. Это то. Это не точно. Да нет, ты точно. Дворец. Я знаю, какой дворец у Мартиросяна. Я там был, я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал: вот, Пашка, смотри, это мой дом. Если будет какое расследование, Пашка, это твой дом. Я знаю, какой у Мартиросяна дом. Я знаю, какой у меня дом. Я знаю, какие у Харламова полдома. Я это знаю. В России много хейтеров. В России много хейтеров. И я понимаю, в чем проблема. Мы направляем хейт друг на друга.

0: смотрите, там Ренан. Так что, получается, весь кейт в России начался с меня. С меня. Но понимаете, я смог измениться. Я не говорю больше со сцены гадости. Я говорю, Лейсан, я люблю тебя. Поэтому можно поменяться. Ребята, давайте вместе меняться. Любовь, ребята, это самое главное. Поэтому ты в отвратительном свитере, потлатую свою обними, ты как свинья, жрешь весь вечер, влюбись в кого-нибудь. Лысый, ты вставь зубы, извините. Всем любви, всего хорошего. До встречи на следующей неделе, вонючки.
1: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Старше 16 лет.
2: Так, слушайте, ребята, аплодируйте, у кого из вас, на ваш взгляд, есть конченые друзья?
3: Есть такое.
2: Кто не поаплодировал, у меня для вас кое-какая информация. Не, я просто понял, как максимально быстро определить, что именно ты самый конченый человек в компании. Это если на аватаре вашего группового чата стоит твое фото. Еще и самое уродское вот это. Где-то пытался рэп читать и комара проглотил. Просто у моих друзей есть такой чат с моим фото, но я не конченый, они просто считают меня душным. А самое обидное, что они называли меня душнилой еще с 2016 года, 24 сентября, 15:30, если чуть точнее. А я даже в ответ не мог назвать их токсичными абьюзерами, потому что эти слова появились только через 2 года. Ну, не знаю, у меня просто вопрос к этой терминологии. Странно это. Мне еще обидно, что, знаете, ну, я всегда хорошо учился, они за это меня называли душным, но сейчас уже интеллект вообще никому не нужен. Сейчас вообще всем пофиг на твои знания. Какая разница, что ты различаешь «тся» и «тся», если это ни разу в жизни не помогло тебе что сделать, потребля?

0: Не знаю. Ну, я просто получаю образование, чтобы в итоге не превратиться в одного из этих гипердельных типов, которые могут говорить только существительными. Поняли вот эти, которые? Связь, брат. Добро, добро. Я думаю, они даже, когда сексом занимаются, они такие просто «оргазм». А для девушки просто добавляют вопросительную тонацию, типа «оргазм». Все, добро, добро, связь. Но... Ну, а сейчас вы поймете, почему друзья меня считают душным. Есть одно признание. Я люблю аудиосообщения, да. Чувствуете, ничего не изменилось, уже чуть похуже стали ко мне относиться и вы. Не, я просто знаю, что многие не любят аудиосообщения. Вот сколько вы уже не готовы слушать голосовое? Сколько вас напрягает уже войс?
1: Минуты две,
0: да. 30 секунд. Я один раз записал другу аудиосообщение на 24 минуты. Да, понимаю. Я потом все проанализировал и сам охренел. Это я по времени ему серию друзей наговорил. У меня там внутри две рекламы Viasales было. Ну, прикиньте, 24 минуты. Ну, просто мне кажется, что письменная речь, она не передает, ну, всю палитру эмоций, которые нужно, очень важно передать. Вот как я мог передать ему в тексте... Братан, сейчас попью, подожди. Теперь немножко того, что было в том сообщении. Совсем чуть-чуть. Слушайте, а вам не кажется, что молоко слишком долго не признает свою смерть? Ну, потому что, смотрите, фактически молоко уже должно умереть, но он такой, нет, я теперь просто ряженка. То есть я понял, что молоко это не кисломолочка. Ну, кисломолочка это не продукт, это стадии. Ряженка, сметана, творог, сыр это отрицание, гнев, торг, депрессия. И потом стадия принятия – это сыр с плесенью. При этом молоко вообще никак невозможно даже уничтожить. Потому что, смотрите, ты его сбиваешь, оно становится маслом. Стреляешь – сыр с дырками. Топишь – оно топленое. Замораживаешь – мороженое. Ставишь на огонь – оно просто сваливает. Тварь бессмертная. Но больше всего меня удивляют люди, которые, знаете, могут еще и целиком все это в комбо съесть. Знаете, как перед ним вот так гора творога на тарелке лежит, он еще сметаной залил, еще молоком запил. Такой, братан, ты весь кальций на себя решил взять. Нельзя смешивать творог, сметану и молоко, потому что это все молоко просто в разное время его жизни. А все фильмы по путешествию во времени гласят, что нельзя пересекаться с собой из будущего. Это может разорвать пространственный континуум. Хотя обычно, когда запиваю йогурт кефиром, разрывается просто очко. Поэтому теперь вы знаете, где находится континуум. Короче говоря, я просто пил молоко и дошел до пространства временного континуума. И почему меня называют душным, ума не приложу. А Валера Очков, кое-где придется подумать. Спасибо большое, пока, народ.
2: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, ну что? Начну сразу с предъявы. Парни, а вы можете как-то в переписке с девушками заранее на берегу обозначать, мы флиртуем или просто по работе общаемся? Потому что, реально, у вас у всех сейчас такая манера общения, ни хрена не понятно. Ну, а я девушка впечатлительная. Для меня любое двусмысленное сообщение — это намек. Особенно, если парень нравится, да? Я вот недавно что-то сидела с подругой, пересказывала ей переписку. А у нас есть, да, такой прикол? Художественный пересказ переписки. Когда ты просто фигачишь по ролям. Типа, ну я вам так говорю. Давай встретимся. И он такой, ну давай. А там вообще не так. Там было, ну давай не будем. Я тоже не прям все рассказываю, да? Только важную часть. Ну, реально, просто столько условностей в общении с мужчинами. Кошмар. Меня еще бесит, что нельзя предъявить парню, с которым вы общаетесь. Он тебе нравится, но вы не встречаетесь. Вы люди вообще, нет? Ну, нельзя флиртовать сначала со мной, потом с какой-то другой бабой. Я объясню так, чтобы мужчинам было понятно. Вот, допустим, вы кушаете котлетку, да? Не доели и начали кушать десерт. А котлетку, простите, кто тр***ет? Так, я не озабочена, да? Ну, просто мне кажется, что в современном мире, во времена Тиндера, ну, у нас нет столько времени, долго, месяцами выяснять, что между нами. Ну, какие могут быть длительные переписки? Тут реально, чем быстрее тебе дают понять, что от тебя нужно, тем лучше. Мне вот чувак недавно написал, есть свободный час, приезжай по тр***е. Все, там, секунда на шок, 15 минут на дорогу. Я в лифте уже шапку в рукав пуховика запихивала, чтоб человека не задерживай. Так что я в Москве 3 года уже живу, да? Москвичка, считаем. Короче, мы приезжали сюда вместе с подругами, ну, я еще как-то держусь. Но они все стали уже прям прогибаться под этот московский ритм. Мы вот недавно что-то с девчонками виделись, и одна пришла в каких-то огромных шароварах, какой-то здоровой рубахе, стоит в углу, пьет воду, говорит, я сошла с ума. Мне жопа. Я хожу в странных тряпках и питаюсь травой. Ну, это мы так услышали. Потому что она-то говорила что-то про чакры, про гармонию, да, вот это вот все г***о для людей, которые один раз в жизни съездили на Бали. Которые потом всю жизнь рассказывают, действительно, да стоит того. Такой экспириенс. Это была моя первая диарея с видом на океан. Слушайте, я подружку не осуждаю, правда. Я думаю, может быть, она наконец-то решилась быть собой. Ну, потому что в Москве-то это нормально. Тут много своеобразных людей. Легко смешаться с толпой. Ну, реально, здесь на странности вообще никто не обращает внимания. Вон возле метро кришнаиты танцуют в одних цветных штанах и под странную музыку. И все такие, нормально. Но я вообще не удивлюсь, что там среди них в толпе есть еще 2-3 невнимательных 9-классника, которые... ТикТок!
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио «Юмор-ФМ» разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в такси».
1: Чё, братан, угадай, где я? Всё, меня перевели в бизнес-такси, понял? Все, я этих обрыганов больше не буду возить. Я в этом экономе, все, я тебе говорю. Я все круги ада прошел, я что только не видел, я тебе реально говорю. Один раз, короче, женщина с уткой ехала, прикинь, в берете. Ты хоть раз видел утку в берете? И вот там такое каждый день, я тебе серьезно говорю. А знаешь, чем комфорт отличается от эконома? Знаешь, вот все то же самое, только ты в машине не живешь. А в бизнесе по-другому будет. Все, сейчас другие люди нормальные, адекватные будут. Блин, буду нормальных людей возить наконец-то. Так, ладно, все, у меня клиент, давай я перезвоню.
2: Спасибо. Командир, не переживай, сейчас поедем. Буквально 2 часа и поедем.
3: Пошли. Все, Миш, езжай, пожалуйста. Вечеринка окончена, ну.
2: Братишка, ну давай по одной еще.
3: Да уже все урны перевернули, не осталось ни одной.
2: Я люблю тебя. Брат, я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя.
3: Я тебя тоже люблю.
2: Нет, ты-то не отвечай. Это тогда плохо звучит. Ты просто слушай и все.
3: Все, давай, пожалуйста, ну. Командир, ты главное не переживай. Химчистку салона оплачу. Главное, довези и все.
1: В смысле химчистку?
3: Удачи.
2: Поехали.
3: Стой!
1: Тихо, что случилось?
2: Подождите, петушары! Давайте сильно там друг друга не чпокайте. Поехали, я их не знаю. Поехали! Не понял? А че я босиком? Где мои туфли? Это не смешно. Где мои туфли? Вот здесь вот туфли были. Вот,
1: мужчина,
2: тут,
1: что
2: вот.
1: Вы делаете, мужчина?
2: Это мои туфли.
1: Это мои туфли.
2: Это мои туфли.
1: Это мои туфли.
2: Снимай мужчина. Мои туфли.
1: Перестаньте. Это мои
2: Я
1: туфли.
2: Я в тебя выстрелю. Снимай.
1: Да это мои туфли. Что вы делаете, мужчина?
2: А я угораю, братан. Я со вчера без туфель. А вот, кстати, где они? Это не смешно.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Сегодня я ваш водитель. Наша поездка составит 20 минут. Какие-то, может быть, есть пожелания по маршруту? Комфортная ли температура в салоне? Если что, говорит. Комфортная, видимо.
2: Тормози! Тормози!
1: Стою.
2: Поехали.
1: Вы так быстро в магазин сходили?
2: Не, а у какого-то мужика за 100 тысяч пакет купил.
1: И что там?
2: Я не знаю. Сюрприз-бокс. Я просто азартный. Хоть бы туфли. Блин, Краковская.
1: Он что, по GPS работает, блин? Чего его так вырубает в центре часто?
2: Сочи!
1: Что Сочи?
2: Едем в Сочи!
1: Так у вас стоит точка, Миша, на 24, строение 1.
2: Это за паспортом, дурак.
1: А потом оттуда на машине в Сочи? Я извиняюсь, а зачем вам в Сочи?
3: Да это не твое дело, пес беспородный.
1: Я просто...
3: Твое дело молча вести уважаемого человека, понятно?
2: Прости, братишка, мне самому не нравится мое поведение. Надо просто перетерпеть. Нам вот потерпим чуть-чуть, а оно пройдет. Ты обиделся?
1: Да нет, нормально.
2: Ну не обижайся, брат.
1: Да нормально.
2: Ну извини, все. Ну извини меня, братан.
1: Я извиню. Мужчина,
4: я
1: извиню.
4: Да что извини. Вы делаете, мужчина? Я за рулем, что вы делаете? Я за рулем. Вы видите, что я за рулем.
2: О, простите. За рулем. Слышали все? Он за рулем. Он лучше, чем вы без руля. Вы проиграли. Казино.
1: Что казино?
2: Эй, ты что, устряпанный? Ты спросил, зачем мне в Сочи? Я говорю, казино. Ты что, кто тебя бухого за руль пустил вообще? Алло. Нет, не ресторан. А, это ты ресторан. А, да, 43-й размер, черный. Все правильно, Карло Пазолини. Да, а левый Лоро Пиано. Так, братишка ресторан, вот я в твою жизнь же не лезу. Вот и ты просто скажи, нашел, не нашел. Нашел. Спасибо тебе, дорогой ресторан. Приятно было познакомиться. В Сочи курьером отправь. Шорты еще.
1: Что шорты еще?
2: За паспортом, когда буду подниматься, надо взять шорты еще. Вчера в брюках плавал, неудобно. Стой, стой, стой, стой!
1: Стою, стою, стою, стою. Блин, может уехать, а? Не, ну реально, о чем мне будет? Ну уеду, уеду, и все, что сказать? Ну, блин, скажу, что просто не вышел клиент, и все.
2: Фу. 3-1 проиграли, прикинь. Ну, и понятно, у них там Роналду, Месси, Король и Шут, факультет информатики. Ну, там без шансов вообще.
1: Едем дальше?
2: Не, я, наверное, дальше пешком. А то у тебя тут наблевано.
1: Что? Где наблевано?
2: Вот тут. Вот.
1: Где тут?
2: Вот, прям в ближайшем будущем. Секунд через 8.
1: Чего?
2: 7.
1: Выходите из машины.
2: 6.
1: Мужчина, пожалуйста, выйдите из машины.
2: Все, все, ты за рулем.
1: Выходите из машины, я вас прошу, пожалуйста.
2: До свидания.
1: До свидания. Охренеть, а. Фух. Поздравляю, Саша, ты хотел в тариф бизнес, а попал в тариф балабанов, блин. Не, ну может ты один такой, я не знаю, ну может остальные нормальные же должны быть, ну... надо же так попасть было, а?
5: Мужчина, отпустите! Что вы делаете? Помогите, я его не знаю.
6: Доброй ночи. Хостел ближайший, погрязнее, подешевле, побыстрее.
1: Вы точно его не знаете, девушка?
5: Заткнись и езжай, пока я тебе отвертку в шею не воткнула.
6: Не надо разбираться, просто езжай.
1: И, короче, реально, прикинь, я смотрю, а она сидит с отверткой в руках и на меня смотрит вот так, прикинь. Я охренел просто. Все, я, короче, обратно в комфорт перевелся, ну его нахрен, блин. Я тебе клянусь, богатые пьяные люди, они реально хуже себя ведут, чем бедные. Это факт, братан, это факт. Серьезно. Все, у меня клиент, я перезвоню.
2: Мишина, 24, строение 1.
1: О-о-о! Здравствуйте. А что это вы на комфорте сегодня?
2: Просто захотелось разнообразия.
1: Вы все-таки доехали, да, до казино в Сочи?
2: Еще 3 раза за шортами возвращался.
1: Все понятно. Ладно, поехали. Че?
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор-ФМ. А пока реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Уральские пельмени на Юмор-ФМ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Одна бабушка не успела накопить на похороны и заняла у деда.
5: Гриша, а? Гришенька, нам надо с тобой серьезно поговорить.
6: Что опять? Стульчак не поднял? Или крышку? Что?
5: И то, и другое. Гриша, время идет. Все мы не молодеем, а ты особенно. С каждым днем ты все хуже и хуже выглядишь.
6: А ты на что намекаешь?
5: Ты, Гриша, сдаешь. Глаза у тебя почти не видят. Ноги не ходят, печень не работает.
6: К чему ты клонишь?
5: Вот, опять же тебя в сон постоянно клонит. Вчера уснул в ванной. Еле тебя добудилась. Тебя же даже гудком паровозным не добудешься.
6: Все понятно. Хочешь меня на рельсы положить и оставить?
5: Какой смысл, Гриша? Ты же все равно обратно придешь. Уже проходили. А еще зубов у тебя нет. Я же тебя все жую.
6: Ты что, больная, что ли? Сын блендер подарил.
5: Он электрический, он жрет прилично.
6: Я тоже хочу жрать прилично. Ты в богадельню меня хочешь ждать, что ли?
5: Вот опять же анализы сдал вчера. Результаты такие, что как будто тебе завтра 40.
6: Но это же неплохо, Нюра.
5: 40 дней, Гриша. Гришенька, не протився. Пришло твое время.
6: Какое время? Карга ты старая.
5: Время баллотироваться в президенты Америки. У тебя реально все шансы есть.
6: Да кто тебе об этом сказал?
5: Твоя медицинская карта. В Америку тебе надо лететь, баллотироваться.
6: Нюра, я не хочу в Америку. Я дома хочу.
5: Гриша, пойми, яйцкоин растет. Яйцефляция в самом разгаре.
6: Что ты несешь, а?
5: Ничего я не несу, и куры не несут. На тебя одна надежда. Я тебя всему научил. Снимай давай очки.
6: Я ничего не буду видеть.
5: И ничего, не страшно. Когда станешь президентом Америки, проведешь операцию «Слепое возмездие».
6: Господи, да. Я же языка не знаю, а?
5: А и не надо. Вот давай сюда свою челюсть.
6: Кать, что?
5: Челюсть вынимай,
6: говорю.
5: Давай, говори что-нибудь. Все, хватит.
6: Ты что ты вообще делаешь, дура ты старая?
5: Это я твою предвыборную речь записал.
6: Все, Нюра, отстань от меня. Дай мне сдохнуть спокойно.
5: Вот под таким лозунгом и пойдешь. Григорий Трифонов, дайте мне сдохнуть спокойно в Америке.
6: Слушай, а я если и правда выиграю?
5: Что значит «если»? Там кроме тебя нет конкурентов.
6: А этот хной, это Трамп.
5: Ему всего 78. Кто такому мальчишке второй раз власть доверит? Гриша, я тебя прошу, ради меня. Ты представляешь, я буду первая леди.
6: Ну да, тут не поспоришь. Ты будешь первой такой леди. Леди-баба.
5: Гриш, ты же прирожденный политик, а? Ты же прирожденный политик, ты ничего не сделал, что обещал.
6: Что я не сделал-то, ну?
5: Розетку не сделал.
6: А еще?
5: Еще розетку не сделал.
6: Еще что?
5: Еще розетку не сделал.
6: Господи, да куплю я тебе тройник. А у меня даже и денег нет.
5: Деньги возьмем у Тамары и побольше. Туда прилетишь, там напечатаешь новые. Схема проверенная.
6: Господи, да я там никого не знаю.
5: Ты здесь никого не знаешь.
6: Здесь я никого не помню. Это разные вещи.
5: Гришенька, ну вспомни свой любимый мультик про Нафаню, а? Помнишь?
6: Нафаню помню,
5: вот,
6: да.
5: У тебя будет пресс-секретарь. Вот. Нафаня.
6: Никуда я не поеду, никуда. Я Россию люблю.
5: Гришенька, поверь, там ты сделаешь больше для России. Давай, Григорий, соберись, давай. Одна нога здесь, другая там. Давай,
6: ладно,
5: Гриша.
6: Ладно, черт с тобой. Сейчас, погоди. Сейчас, секунду. На.
5: Чего это?
6: Ну ты же сказала, одна нога здесь, другая там. Вот сама и вези, все. А я спать.
5: Фу, на тебя, сама без тебя справлюсь.
7: В эфире специальный выпуск CNN. Сенсации закончились минувшие выборы президента США. Белому дому наконец-то удалось защитить избирательный процесс от так называемой «руки Кремля». Американцы уже отмечают, что новый президент намного энергичнее своего предшественника и впечатлены его стойкостью и несгибаемостью. Это очередная победа демократии во всем мире. Первый нога президента Америки... Храни Америку и Усть-Катавскую фабрику протезов.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков. Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.
3: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
4: Харламов и Батрутдинов, Пашка, хотят вручить тебе подарки. Аплодисменты, просто вручат и все.
5: Давайте, блин, как приятно все это.
6: Ой, Паша, ой, это подарки.
7: О, да. Боже,
8: Пашка. Паш, в общем, я начну.
9: Давай.
8: Я хочу пожелать тебе семьи твоей, чтобы в твоей семье все было хорошо, чтобы она крепла, все были здоровы, и чтобы у тебя было еще больше детей. В общем, всего хорошего твоей семье, в первую очередь.
5: Гар, спасибо, дорогой.
8: И сыну,
5: спасибо, от души, да. Семья, конечно.
10: Вот я, Паша, решил тебя поздравить немного по-другому. День рождения все-таки у тебя. Поэтому я тебе желаю не забывать о себе. Люби себя, Паш. С
5: спасибо.
10: Днем рождения.
5: Спасибо, Тимур, да. Классно.
8: Но все-таки семья. Вот всего хорошего твоей семье. Главное семье. С днем рождения, Паш.
5: Спасибо,
8: семья.
5: Гар. Я
8: семья.
5: Передам все обязательно. Спасибо.
8: Семья.
10: Но я бы в свою очередь хотел тебе напомнить о том, что было раньше семьи. До семьи у тебя были друзья. Паш, не забывай своих друзей. Вспомни вообще все наши отжиги, все наши вечерины, путешествия. Не забывай друзей, почаще будем встречаться. Давай.
8: Паш,
10: давай.
8: Семья. Давай, семья. Почаще. Самое главное, семья, правда. Вот люди, которые, знаешь, вот это, тусовки, все дела, тебя оттягивают вот от семьи, я их таких людей сразу посылаю, правда. Вот семья самое главное. А вот люди, которые вот на тусовке тебя там, они же не понимают, что такое семья на самом деле. Не понимают.
10: Это абсолютно неправда. У меня полно женатых друзей, которые спокойно тусят со мной. Прекрасно тусят. Каждую тусовку, не пропускать ни одной тусовки. Правда, потом просят, чтобы я об этом не рассказывал жене. Но мы тусим.
8: Сейчас, Паша, одну секунду. Мы подарим тебе подарки. Просто мне хочется обсудить этот вопрос вот с этим человеком. Я, Батор, нормальные люди, они в первую очередь, знаешь, как бы в семье, семья, это самое главное, это у нормальных людей, а у ненормальных уже все там эти тусовки. Ты посмотри на себя, вот где вот твоя семья, ты уже сколько времени один находишься, один, тебе в старости некому будет стакан воды поднести, понимаешь, Батор?
10: Гар, я в старости буду в замечательной физической форме, я буду в состоянии сам себе принести этот стакан воды, а тебе уже сейчас нужно принести стакан воды. Ты купил себе машину, построил дом, женился на Кристине, родил дочь. Тебе не кажется, что ты слишком заморочился ради одного стакана воды?
4: При чем здесь стакан воды, Батор? При чем здесь стакан воды? Я тебе вообще про другое говорю. Я тебе говорю, что семья. Ты приходишь домой к себе. Тебе бегают твои родные, близкие люди. По дому бегают в трусиках. Это потому, что они маленькие, а не потому, что ты им за это заплатил, Батруха. Понимаешь? Семья.
10: Так, Гар, я, например, не вижу ничего плохого, что меня любят девушки. Да, я им за это заплатил, но они же меня любят.
4: Любят, конечно, в твоей однушке с шестом. Ребята, у него шест в квартире стоит, я вам клянусь, шест. Батов, зачем тебе шест? Ты что, пожарный? Я не понимаю. Ты что, Елена Исымбаева? Кто ты? Я не понимаю. Или охотник за привидениями? Зачем тебе шест, Батов? Зачем? Тебе 40 лет, Батруха. 40 лет!
10: Еще не 40 лет.
4: Это я округлил.
10: Округлил. Давай все будем округлять. Тогда ты весишь 800 килограмм.
4: Охрененно так, как просто округлил. Просто прекрасно.
10: А это не я тебя округлил, а ты сам себя округлил, Гар.
4: Со мной все понятно. А ты тогда зачем, скажи? Зачем ты все это делаешь с собой? Ты с утра до ночи ешь какую-то кашу. Все, встаешь в 6 утра. Так надо развести какие-то энергетические смеси. Я должен съесть вот этот сельдерей. У меня тыквенные семечки. Маслом помазать во всех местах надо. 6 часов, все, больше не жру. Надо ложиться спать и ждать, когда же, сука, завтрак, чтобы пожрать опять. Вот твоя жизнь. Ты очень подтянутый, весь такой модный, весь такой, типа ты вот прям вот классный такой весь.
10: Ну, тогда, не типа, а классный.
4: Тогда зачем? Зачем? Где твоя жена тогда? Да, объясни мне, для кого ты это делаешь? Где плоды твоих тыквенных семечек, Батор?
8: А, может быть, ты из этих?
10: Подожди, из каких из этих?
8: Ну, из этих. Ну, которые следят не только за собой, но и за себе подобными. Ну, которые волшебники на головном вертолете, которые любят эскимо. Может быть.
10: Гар, что ты несешь? Я понимаю, интернетовские тролли несут, что попало. Но ты-то, друг, ты же меня видел с женщинами неоднократно.
8: Я и Баскова с женщинами видел. И что дальше? Батер, просто скажи всем вот так в камеру. Да, я из этих.
10: Гар, ну ты же холостяка смотрел. Я вот в холостяке снялся.
8: Снялся, что-то тебя никто не снял, Батер. Ну давай, признайся уже.
10: Иди в задницу.
8: Вот я не понял, ты меня сейчас послал или пригласил? Вот просто скажи, объясни мне.
10: Comedy Club — это изначально молодежная передача. Вот я и стараюсь соответствовать статусу молодежной передачи, да?
8: Я должен тебе открыть глаза. Все! Нет никакой молодежной передачи, Баттер! Все! Нету! Мы старые, Баттер! Старые! Мы уже 15 лет вот на этой сцене! 15, ты понимаешь? Ты знаешь, почему меня не называют больше Гарик Бульдог Харламов? Потому что бульдоги столько не живут, Баттер! Не живут столько собаки! Александр Рева, он уже не Александр А. Рева, он уже Александр А. Рева, вот он кто такой, понимаешь? Да все, а только ты вот подкатываешь к девушкам свои эти сушеные каштаны, Баттер. Только ты. Я кокос уже 2 месяца не нюхал, Баттер, понимаешь? То есть я кокос давно не нюхал. Я вообще никогда не нюхал кокос. Вырежь это из эфира нахрен. Я тебе про другое говорю. Я тебе говорю про другое.
10: Пока мы лишнего не наговорили при людях друг другу, давай просто Пашку с днем рождения поздравим и разойдемся, окей?
8: Согласен, ладно, давай. Ну что у тебя там? Что у тебя там, а?
10: Что?
8: Ну что ты ему подарил?
10: Нормальный подарок.
8: Ну что, что?
10: Да. А ты что подарил?
8: Ну давай, проститутка, что там?
10: Да.
8: А ты? Вакуумный увеличитель яиц? Что? А? Что там такое?
10: О, здесь, походу, какой-то бесплатный купон на ужин в Ростиксе.
8: Вот так вот не тряси, я же вот так вот не трёс твой подарок, понимаешь?
10: Подожди, я вот так не трёс.
8: А я вот так вот точно не трёс, вот как ты сейчас трясёшь.
10: Подожди, ты вот так вот ты трясёшь.
8: Да, может быть, вот так ещё потряси.
10: Эй,
8: вот
10: ты чё, охренел, я же вот так вот.
8: Колосяк, давай вот так вот.
10: Ну давай вот так вот
8: просто
10: делай.
8: Вот подарок,
10: да,
8: всё,
10: да, вот, всё, вот, классно.
8: Колосяк. Гарик, Тимур, ну ребята, ну так нельзя. Эфир идёт, ну подарите подарки Паше и уходите со сцены, надоели уже.
10: В общем, Пашка, тебе, как семейному человеку, я решил все-таки подарить набор стаканчиков и лопаточек и тут купон на бесплатный ужин в Ростиксе. С днем рождения, Паша.
8: Да, я решил приколоться здесь, надувная проститутка и вакуумный увеличитель яиц. С днем рождения тебя, Паша.
10: Спасибо, пацаны. С днем рождения.
8: Семья. С днем рождения, Пашка.
10: Не забывай, Паша.
8: Запомни.
7: Семья и я.
8: Семья и я.
9: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: С места в карьер, у меня плохие новости. Я за время карантина потолстела на 5 килограмм. Что, не надо аплодировать? С**а ты такая. Да, чтобы вы понимали, раньше это было две юбки небольшие. Теперь... Я очень сильно боюсь, что будет вторая волна, потому что она выбросит на берег Китай. Кстати, о китах. За время карантина Макс Фадеев похудел на 100 килограмм. Вы слышали? Супер. И не он один, не он один. Кристина Асмус за время карантина тоже сбросила 100 килограмм. Сейчас модно ругать Собянина, я хочу его похвалить. Дело в том, что он в этом году, для тех, кто не знает, кто не из Москвы, он сделал подарок всем женщинам, которые живут в Москве, 8 марта. Проезд во всем общественном транспорте был бесплатным для нас. В целом мне больше никто ничего не подарил, поэтому... Но мне было приятно. Бесплатный проезд. Более бесплатный у меня был только подарок в институте. Мне там парень на день рождения закат подарил. И... Я не смогла воспользоваться подарком от мэра, потому что у меня есть машина, и я надеюсь, что Сергей Семенович в следующем году сделает подарок и для женщин за рулем. Да? Например, я придумала, вся парковка в Москве может быть бесплатной 8 марта для женщин. Крутая идея, да? Да. Тем более, что понять, что парковалась именно женщина, вообще не сложно, да? Если вы видите, что машина припаркована задними колесами на бордюре, а передними в заре, это женщина. Или если вы мужчина, скажем, пришли на парковку и видите, что у вашей машины сложены зеркала, а такая опция изначально не была предусмотрена производителем, то рядом с вами парковалась фея. Я один раз, честно скажу, на парковке потеряла машину в торговом центре. Ну как потеряла? Я запомнила номер, прихожу, ее нет. Я иду к охраннику, говорю, меня угнали машину. Он мне говорит, может, она на другом этаже? Я говорю, может, я похожа на идиотку? Он говорит, ну давайте съездим. Ну, короче, мы едем в лифте, и я думаю, господи, хоть бы ее угнали. Пожалуйста, пусть она просто исчезнет. Приезжаем, стоит. Он мне говорит, ваша машина? Я говорю, нет. Думаю, ничего, это с**а через день сменится, я заберу вообще. Сразу сниму с себя звание «самый тупой водитель». У меня есть подруга, она купила машину, поехала в ГАИ оформлять ее. Ей там сказали, вы хотите красивые номера? И она сказала, да, синие. А? Так что я еще второе место. Я, кстати, вожу машину 10 лет, и мне нужно теперь получать новые права. Их меняют раз в 10 лет, я не знала. И мне кто-то сказал, что, мол, чтобы получить новые права, придется пересдавать теоретический экзамен на знание ПДД. Я думаю, зашибись, это мне заново все это учить? Сейчас кто-то скажет, ты 10 лет водила машину и не знаешь правила. Там есть правила, которые мне за 10 лет ни разу не пригодились. Вы вообще в курсе, что гужевые повозки все еще в ходу? А регулировщики? Ну, кто-то разобрался в правилах регулировщиков, нет? Мне кажется, это очень сложно. Даже, оказывается, есть специальный стих, чтобы, значит, в этом разобраться. Смотрите, палка вверх устремлена, всем стоять велит она. Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права, правильно. Если палка смотрит в рот, делай правый поворот. Если палка смотрит влево, поезжай как королева. Королева, вы поняли? Они даже не рассматривают вариант, что этот стих может понадобиться мужчине. Это чисто для королев, вы поняли? Я один раз в жизни была в ситуации с регулировщиком на дороге, и там никто не поднимал палку вверх или вправо. Он стоял и говорил, давай, давай, поехала, давай. Королева. Слушайте, а все так ржут, типа я одна не знаю правила или что? Вот мужчина, вы водите машину? Вы, да, я вас вижу. Водите машину? Сколько лет?
2: 12.
1: Знаете правила, 12 лет водите? Ну, плюс-минус. Да? Проверочный вопрос. Какая максимально разрешенная скорость при буксировке неработающего транспортного средства? Заткнулись все.

0: Камбалы, а ты его не вызывал, тебе никуда не надо, и ты видишь, что он уже в 3 минутах от твоего дома. Вы бы там обоссали все своей семьей Козловых, блин. Еще меня бесит, что все так ругают женщин-водителей, как будто к женщинам-пешеходам нет никаких претензий, да? Вы знаете эту ситуацию, что на параде в честь Дня Победы в городе Калининград девушка маршировала и потеряла туфлю. Слышали?
1: Да.
0: И, в общем... Прекрасный ответ. Правильно. Так вот, женщина в Калининграде маршировала на параде и потеряла туфлю. И соль этой истории в том, что, значит, она сделала это незаметно. То есть она пошла дальше, не сбила строй, и вообще этого никто не увидел. Я думаю, так это неудивительно. Я погуглила, военные туфли стоят 2000 рублей. Ну, можно и потерять, да? Просто у меня есть парадно-выходные туфли, они стоят 45 тысяч. Если бы я на параде потеряла туфлю, я бы сказала: «Стоп, парад! Я планирую их носить еще 75 лет». Но самое интересное — это концовка этой истории. Дело в том, что эту девушку наградили. Наградили за то, что она потеряла туфлю, но не остановилась, продолжила движение и не помешала параду. То есть вы задумайтесь, нам только в 2016 году разрешили маршировать и уже награждают за то, что мы не мешаем маршировать другим. Вы поняли? Ей вручили памятную медаль. Я думаю, это очень странно, в армии же все по-другому. У меня дядя служил в армии, потерял там сапог, и ему дали тоже вполне себе памятных. Спасибо, еще увидимся.
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в

0: на Юмор ФМ.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Хобби нашла себе, представляете, классное. Слежу за мужской самооценкой. Офигенно, в базе высокая, заметили? Просто. Девчонки, кстати, это у нас просто низкое, у мужиков нормальное. И, слава богу, у меня брат младший есть, ему 16 лет. Я на нем все чекаю про мужиков. И мы недавно с ним едем в такси, я смотрю, он что-то гуглит с умным видом. Думаю, дай посмотрю, что гуглит. Знаешь, он гуглит, можно ли купить государство? Я говорю, тебе мама на обеды сколько дает просто? Мне просто хватало на пиццу эту фольную, которую как будто кошка блеванула, вот на эту. Кошмар. Я думаю, может быть, какой-то сбой во вселенной произошел, что у меня брат гуглит, можно ли купить государство, где-то в другом конце света Илон Маск гуглит Илон и Илона. Одно и то же имя. Только так. Кошмар. Мне обидно стало, честно, потому что я свои запросы в гугле посмотрела. Дайте-ка мне, куда делся мистер Кредо? А что, неинтересно вам? Во сколько лет становится милфой в угле? Что? Сколько человек в группе «Чай вдвоем»? Ну, слушайте, тоже. Блин, и мне так обидно, ну почему так? Знаете, почему я подумала, что молодежь сейчас с детства все что угодно может загуглить? У нас с вами такого не было. Все, что знала я, зависело от того, насколько начитаны мои родители. Понимаете, все, что говорит батя, истина в последней инстанции, да? Хотя я бы перепроверила, честно, что мне батя в детстве сказал, что если долго смотреть на цветок куриная слепота, можно ослепнуть, знали? Я всю жизнь видела этот цветок вот так. Ну, то есть на сварку смотрела, ноль вопросов. Классно, вся информация с детства. Вот здесь мы запоминали информацию, потому что мы ее добывали. Нельзя ее как-то так просто было получить. Ты либо у родителей спрашиваешь, либо в библиотеку идешь, да? Либо на практике проверяешь, да? Что будет, если я руку в борщевик засуну? Мы вот так жили. Мы рисковали жизнью ради информации. Я матерные частушки до сих пор помню, понятно? Мне батя по пьяни включил. Я такая, запоминаем с первого раза. Второго раза не будет. Я перед сном как молитву. Девки в озере купались. Вот тут. Вы поняли, да? Отношений нет у меня, все по-прежнему, ничего не изменилось. Но я что делаю? Я вообще эксперт в чужих. Я вообще все знаю, я советы вот так раздаю. Я отношенческий куколд, вот, пожалуйста. Я это обожаю, реально. Я недавно сижу с своей подружкой в кафе, ей звонит соседка, говорит, Ксюша, как только вы выходите из дома, в вашу квартиру парень приводит другую женщину, и прямо сейчас она у вас в квартире. Я, и у меня аж привстал, я вам клянусь, я говорю... Я говорю, поехали. Я не знаю, зачем я собиралась, видимо, чтобы драка. Я такая, Ксюха, Ксюха. Я не знаю. Она ему звонит. Она говорит, мне сказали, ты мне сейчас изменяешь в нашей квартире. Он говорит, нет. Она не сдается. Она говорит, сейчас приеду, проверю. Я клянусь, там пауза, секунд 15 на том конце трубки. Он такой, через сколько будешь? Мы приехали, он одетый полностью в пуховике в июне. На всякий случай, конечно. Думаю, нахрена ты предупредила? В чем суть проверки? Ну-ка. Неожиданность максимальная, да? Застать врасплох, да? Например, ты ему при родителях, ты с кем-то? И батя его такой, да. Вот. Все. Две семьи выбило. Страйк. Молодец. Думать надо. Ну, я понимаю, специально предупредила, не хотела застать, да, то, что не готова расставаться. Я уверена, даже если она без предупреждения приехала, там эта баба, знаете, как в детских прятках за шторкой стоит, у нее ноги торчат, робот-пылесос об них бьется, устраните преграду. Я вообще недавно исследование прочитала, что многие женщины не хотят знать, если им изменяют. Не хотят, чтобы не изменяли, а не хотят знать, если изменяют. Вот похлопьте, девчонки, кто хотел бы знать, если бы муж изменял. Честно. Да, вы бы хотели знать? Да? Ваш муж вам изменяет, вам полегче? Это ваше? Я не знаю, честное слово. Я не в курсе. Блин, я понимаю, что не готова расставаться, лучше будет терпеть, понимаете? Нас потому что с детства приучили терпеть. Знаете, когда? Когда с мамой выходишь из дома, говоришь, мам, я писать хочу. Она говорит, потерпи, в гостях пописаешь. Вот ты едешь час, терпишь, у тебя мочевой лопается, да, потому что возвращаться домой плохая примета. А возвращаться обоссанной в слезах переодеваться? Такой приметы нет. Как сказать? Ну, я, знаете, что больше всего? Как мне нравится, как мужчины оправдывают свои измены. Я обожаю. Мне недавно друг говорит, Оль, знаешь что? Если всю жизнь есть свинину, она приедается. Я думаю, нифига. Так дело не в том, что одно и то же, да? Дело в том, что отсутствует коммуникация. Ты поговори со свининой. Ну, правда. Может, ты все время ешь свинину? Ты лизини свинину хоть раз. Кошмар. Может, свинина костюм медсестры наденет, как-то договорись со свининой? Да-да-да. Но я, знаете что, я вот слежу за чужими отношениями, но я никогда советами не лезу, если меня не спросили. У меня всегда есть, но я не лезу. Единственное, я не очень понимаю, как себя вести, если стал свидетелем измены друзей. Вот сказать... Вроде ты все время как будто крайний. Сказал ты крайний. Если потом не сказал, узнали, что ты знал, ты тоже крайний. Ты в любом случае теряешь друга, да? Поэтому я на опережение иду всегда. Я узнала, если я прихожу, говорю, нам нельзя больше дружить. Ты ненадежная, тебе даже парень изменяет. Я не... Занимайся там сама. Но это не близкая подруга. Близкая подруга обязана сказать, я считаю. Да? Она не просто сказать должна, она праздник должна этого сделать. Не так, что типа он тебе изменяет вот фотографии. Не-не-не. Он тебе изменяет, вот его член, вот, пожалуйста. Сам он в багажнике, да? Иди послушай, как он фальцетом говорит, я думал, это ты, иди. Все, это все, спасибо, что послушали.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
4: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
5: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 683 77 78.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды на ТВ-программе.
1: Так, ну что, новогодняя съемка «Битвы шефов». Участники готовы, загримированы, все отлично.
2: Скажите, пожалуйста, можно я первая? А то мне на электричку надо успеть. Ну, мы за час же уложимся.
1: А вы что приготовили?
2: Котлеты.
1: Котлеты на Новый год. Я думаю, шеф Ивлев вас секунд за 10 отпустит даже. Хотя гори в аду, даже за 5.
2: Да?
1: Да, гори в аду.
2: Ну и хорошо. Значит, успею на открытие станции метро «Союз мультфильмовская».
1: О, да. У вас какой-то мультипликатор известный жил?
2: Нет, у нас просто все время волк по улицам ходит. И мужик какой-то на льдине откололся, и всю ночь мать звал.
3: Товарищ режиссер, да. А можно спросить? Скажите, а если на передачу вот так вот буду? Ну, в этом нормально?
1: В этом нормально что? За тюзом курить и говорить, что это не основная работа? Нормально.
3: Нет, у меня просто блюдо необычное, кулебяка. А. Да, а к ней такая, знаете, интересная подача. Ну, правда, я ее выпил. Но могу стишок рассказать.
1: А давайте мы мужчину даже пропустим. Он раньше вас освободится, я вам клянусь. Раньше
2: что,
1: вас, да.
2: Прям Ивлев такой жесткий, что ли?
1: Ну, смотрите, у нас один раз мужчина неправильно разбил яйца на десерт, и Ивлев ему правильно разбил яйца. И десертом
4: Бузечка,
1: вообще не фигурировал.
4: Милая моя, да-да-да, все хорошо, все отлично. Прям вообще чмоки-чмоки, ребят. Все, давай, я на съемках. Все, давай, потом перезвоню.
5: Здрасте.
1: Здрасте. Так, сначала здрасте, а потом я в травме врачам объясняю, почему у нас у участника стейк рибай в заднице. А я говорю, со специями не угадали. Ну, бывает.
5: Прожарка не та.
1: Ну, или прожарка не та.
3: Живодер!
1: Константин, отличное настроение. Вот, да. И пока всю желчь не расплескали, давайте начнем съемочку. Камера, мотор, снимаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Тамара, я из села Нижние Сусальники. Наше село славится поварами. Там еще маньяками славится, ну, поговаривают, что он прям женщину приготовил. Ну, значит, поварами. Вот, я сегодня приготовила вот котлеты, пробуйте.
5: Тамара! Я приглашаю вас в свою команду.
1: Так, стоп. Что вы сказали? Я сейчас вырву тебе гланды?
5: Я приглашаю вас в свою команду.
1: А почему? А где вот эти все фразы, от которых у женщины паническая атака должна случиться, нервный срыв? Где эти слова, которые она повторять будет, стоя в оконном проеме вот так вот? Где это все?
5: А что, я не могу быть добрым, ведь Новый год.
1: Константин, на всех афишах рядом с вами слово «ад». Понимаете, адский шеф, адская кухня. Какой добрый, у нас рейтинги взлетают, только когда вы злой. Вот вы женщине тогда сказали, типа, это не холодец, это вы можете обратно себе на лобок приделать. Вот это супер было, это потрясающе.
2: Ну, правда, Кость, если вы никуда не спешите, ну, я очень тороплюсь, да. Я вот, пользуясь случаем, что в Москве, хочу сыну подарок купить. Ну, чтобы потом не объяснять, что на Новый год детям всем трансформы подарили, а ему клюквенную Финляндию опять.
5: Ну ладно, давайте попробуем.
1: Да, попробуем. Да, и попробуем. Вот с презрением прям на нее посмотрите. Вот, да, как на меня сейчас, только на нее. И скажите, типа, так, говяжью подливу вижу. А что приготовили?
2: Я говяжью подливу.
1: Что-нибудь из этого.
5: Давай.
1: Камера, мотор, снимаем.
2: Всем привет, меня зовут Тамара. Я из села Нижние Сусальники. У нас все время конкуренция с верхними сусальниками. Знаете, как Вилариба, Вилабаджа раньше вот. Да. Просто Вилариба там эти, Вилабаджа, они там посуду мыли, а мы амфетамин на всю область. Ну, в общем, это все лирика. Пробуйте вот котлеты.
5: Но, если быть откровенным, полная фигня, но все равно в честь Нового года. Тамара, я приглашаю вас в свою команду.
1: Да стоп! Что происходит, Константин? Что, мне женщину надо до слез довести? Я что, снимать буду?
2: Ну, Кость, ну правда, я перлась сюда 6 часов на поезде, 2 часа на электричке и час на метро. Ну,
5: а что так долго-то?
2: Ну, я пьяненькая ехала. Иногда не туда, не в ту сторону, да. Ну, правда, ну вам все условия. Ну, унизьте женщину. Ну, оскорбите меня, ну. Ну, честное слово, вы же единственный, который в техникуме что-то в жизни добились. Ну, давайте как-то проявляйте, ну.
5: Ребят, поймите, мне дети с утра приготовили завтрак. Я и так уже наматерился. А у меня сейчас такое хорошее настроение.
1: Хорошо, хорошо, хорошее настроение. Ладно, план Б. Позовите дублера. Михаил.
5: А у меня что, есть дублер?
1: Ну, конечно. Вы в таких передачах лет 6 работаете. Рано или поздно вас отравят, я вам говорю. Давайте, Михаил.
6: Наступающим.
5: Угу.
6: А какая у меня актерская задача?
1: Значит, смотрите, женщина из Нижних Сусальников приготовила котлеты на Новый год.
6: Котлеты, видимо, тоже из чего-то нижнего.
1: Во, супер. Давайте начинаем в этом настроении.
2: Добрый вечер.
1: Камера-мотор снимаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Тамара.
7: Слышишь ты, кастрюля дырявая, ты что наготовила?
1: Стоп. Единственное, так Константин выпуск на 8 марта для женщин начинал. Надо что-то другое.
6: Моя вина, исправимся. Простите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Тамара. Я приготовила...
7: Да всем плевать, как тебя зовут! Это мое шоу, а ты на него котлеты притащила? А где тогда чан с надписью «Второе»? Это же котлетами даже сложно назвать. Парашей легко назвать. Смотри, параша, как легко, смотри. Параша, прям органично. Так и твоя прическа, кстати. Взяла тарелку, положила в синюю клетчатую сумку и пердячим паром отсюда. Стой! Я приглашаю вас в свою команду.
1: Так, стоп, вы чё? Обнаглели все, что ли? Вы мне тетку до слез доведет кто-нибудь?
7: Ну, Новый год же.
1: Все, ушел тоже отсюда. Константин, а может вы не ругаться и не готовить не умеете? Никто же никогда не видел, как он готовит. Он просто всегда говорит, ну, фрикасе не то. И женщина в стерлитамаке такая, ну, фрикасе знает. Ну, наверное, повар, да? Или вот это вот, выпендривается он, альдента. Да это просто макароны для нас. Просто либо доваренный нормально, либо пораньше жрать захотел, пораньше вытащил. Вот и все. А это просто мужик с бородой. Обычный мужик.
5: Чё-то я не понял, кто здесь на кухне говорит громче, чем я. Ты, Мош! А ты, чё, рыжая бочка с квасом здесь стоишь, а? А ну, шлифуй отсюда в МФЦ и с бабками там трепись. Так, что ли, надо?
1: Так, вот супер, вообще, класс. Только не на меня, на неё.
2: Да какого фига супер? Ты чё, котяра рыжая, 50-летняя? Думаешь, кимоно напялил? Я не вижу, что ты таксист? Орёт он на меня. Да я так орать умею. Я в окно когда кричу, сына, иди кушать. Ко мне весь город сбегается, понятно? Женщину один раз в жизни довел с медовиком до панической атаки. Адский шеф он, ты посмотри. Давай пробуй котлеты. Чтоб я ментам не объясняла, как можно увечья наносить друшлаком. Ешь, я тебе сказала.
5: Вот такие люди мне нужны в команде. Приглашаю вас в свою команду.
2: Твоя команда в теремке мега слезы, мега блинами утирает. Понятно?
1: Вот, снимайте, снимайте.
5: Чего? Ну, снимайте.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор-ФМ.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
2: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Я еще, короче, заметил, что в деревне, чем страшнее животное, тем чаще его едят. Видели индюков? Прям ублюдище. Словно павлин с героиновой зависимостью. Не знаю, словно с Дедпула сняли шапку. Вы слышали индюков? Это что, флиртующая цыганка? Что это? Оргазм Зены королевы. Просто, ну... И у меня есть подозрение, что у этого крика есть реальный перевод. На самом деле индюки кричат: «Что за красная хрена у меня здесь? Это что, мошонка? У меня на шее мошонка! Или это рак? Хорош угорать, дайте мне шарф закрыть это все!» Или корова. Я умею доить корову. Меня этому научил соседский дед. Все было прикольно до тех пор, пока я начал прокручивать в голове, а что слышали люди за сараем. Вряд ли они думали: «Там доят корову». Нет. Скорее, это было созвучно на какое-то рукоблудие. Ну вы сами прикиньте. Сарай, и оттуда доносится голос деда: «Бери в руку! Дергай! Рука сухая, плюй! Бабке не говори! Она привыкла сама! Че так робко? Смотри, как дедушка делает! Давай в четыре руки давай! Кошка смотрит! Брызги в нее!» Да. Ну, это деды, да, они деды, но не закладывают второй какой-то смысл. Просто так выходит, да, и особенно часто это бывает на свадьбах, на поздравительной части. Я помню, на такой свадьбе дед реально во время поздравительной части сказал: «Дорогие внучата, желаю вам серебряного ветра и золотого дождя, как у нас с Тамарой Михайловной». Там вся свадьба охренела просто, понимаете? Ну да, это типа такие фишки у этого поколения в лексиконе, у нас другая, мы без конца находимся в Ютубе. Я вот заметил, что вот в нашем Ютубе дофига людей интересуются, каково это сидеть в тюрьме. Есть видос, как правильно заходить в хату, и там 10 миллионов просмотров. В тюрьмах сидит 700 тысяч человек. То есть у нас такой народ в стране, который на всякий случай готовится. Мало ли чё. Пошел в магазин, там трам-трарын, все на зоне. То есть, ну, не знаю. И суть этого видоса, что когда приходишь на хату, типа, тебе дают веник и говорят: «Сыграй на гитаре». И если ты неправильно отвечаешь, тебя насилуют. Как вам интеллектуальная викторина? По мне, так мощная мотивация. Я тут что подумал, вот прикиньте, какими красками заиграл бы «Что, где, когда», если бы именно это происходило в случае неправильного ответа. Неправильный ответ – чайная пауза. Зэки в студию. И честь знатоков уходит зрителю из Магадана. Ребят, вы волшебный. Чао-какао.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видеоформате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн. На сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
0: А вот теперь будет смешно. Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Ужас. Ничего. Ужас, девочки, как мне надоел этот крик «Ор!». Это ведь на переменах, на уроках. То ли дело-то было на карантине, да? Сидишь в зуме, звук у всех вырубил, тишина, покой.
6: Да. Не, так-то, конечно, оно неплохо, но, честно говоря, мне в зуме-то очень нравилось. Ну, там, знаешь, такие интересные моменты бывают. Папаши вообще в трусах сидят. Ну, что к чему?
5: Это Кузнецова, что ли?
6: Ну, конечно.
5: Ты знаешь, я тебе скажу, он на обычное собрание тоже мог так и прийти. Дело даже не в онлайн.
7: А на меня папа одного ученика в соцсетях подписался. Лайки ставит, смайлики шлет.
6: А ты че?
7: Я ему через сына отвечаю. То четверочку поставлю, то пятерочку. День мне ничего не поставит. Я сыну двойку о себе напоминаю.
5: Манипулятор сын.
6: Марин, я у тебя зефирку возьму, ладно?
5: Да конечно, конечно.
6: Ой, слушай, ну это ж зефирка.
8: Ля-ля.
5: О, девочки, зарплата пришла.
7: А я сегодня своим на уроке рассказывала про Испанию. Как давай на меня все фыркать. Мол, ничего подобного, там нет такого, мы там были. А я-то не была. И как быть?
5: Это ты во Франции не была.
6: Ой, девки, тихо, вон наш катится. Стасян идет. Директор.
9: Девочки мои, училочки, конфеточки вы мои сладкие. О, зефирочка. Зарплата пришла?
5: Угу, чуть раньше вас, и тоже с юморком.
9: Ну ладно вам. Ну ладно вам, девочки, я же... Вы меня, по крайней мере, 3-4 раза в месяц видите, в отличие от зарплаты.
7: Очень смешно, Станислав Михайлович. А хотелось бы, знаете, на эти деньги в Барселону слетать, Саграда де Фамилия посмотреть.
9: А, правильно, без «Д», просто Саграда Фамилия.
7: Я не поняла, я что, одна в Испании не была?
9: Ну, вы и во Франции не были, но...
7: Станислав Михайлович, прошу вас.
9: Девочки, я что, зашел-то? Сегодня придет новый учитель физкультуры. Вы его уж, пожалуйста, встретьте, примите как родного, как своего. А я побежал.
7: Слушайте, ну, физрук – это хорошо. Новый мужик в школе.
5: Угу. Скорее всего, старый новый. Вряд ли какой-нибудь накачанный красавчик бросит своих баб там в фитнес-клубе и пойдет за 15 тысяч со школьниками на лыжах гонять.
6: Какая разница? Мужик дома, это ж счастье.
7: Может, в школе?
6: А чем в школе-то? Мне дома нужен.
5: Ты как про физрука-то услышала, сразу к помаде потянулась.
6: Ну, перестаньте, я так немножко подправить.
5: А разве помада за 50 может поправить то, чему уже за 45?
6: По крайней мере, помадой поправляюсь, а некоторые пивком.
7: Да, у нас тут не учительская, а серпентарий.
8: О, серпентарий, слово новое, да?
10: Че, тоже чай пьешь на бланках ЕГЭ?
7: Ну не за физрука ж с вами бороться. Беру свои слова назад. Тут не то, что бороться, тут прям войну развязать можно. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Чаёк? Зефир?
11: Спасибо, но я не ем сладкое.
10: Понимаю, с такой фигурой.
8: Да ладно, да, чё да, ты, да. Но с такой фигурой как раз зефирку-то и можно. Ах, я гляжу, вы прям такой, а? Все можно позволить. Присаживайтесь, присаживайтесь. Я вижу, что вы приседать умеете.
11: Ну, да, умею. Милые дамы, у меня вопрос просто.
7: Ни слова больше. Мы сейчас вам все расскажем, все покажем. Где зал, где инвентарь, во сколько начинаются и заканчиваются уроки, и по каким дням мы здесь балуемся винишком, а не чайком.
11: Подождите. Я просто ищу вашего директора.
10: А, да. Кстати, я совсем забыла. Он сказал вас принять и во всем на нас положиться. Вот я и полагаюсь.
11: Стойте.
10: Все бы обзавидовались, что у кого-то есть такой физрук.
11: Стойте, подождите. При чем здесь физрук? Я просто ищу вашего директора. Он мой приятель, понимаете? Танцевали раньше вместе.
6: Если бы ты его зефирками не кормила, он бы тоже таким же был.
7: Хотелось бы, конечно.
12: Привет, дорогой. А я тебя пошел встречать, видимо, разминулись. Ну, как тебе мой коллектив?
11: Да вообще шикарно. Слушай, теперь я понимаю, почему ты так в школу рвался работать.
12: Да, почему?
11: Ну как, тут даже раздеваться не надо. Все дамочки автоматически твои.
10: Сергей, вот я смотрю на ваши волосы. Что вы с ними делаете, а? Такой нехорошей формы.
11: Да ничего особенного. Шампунь, бальзам.
7: О, Марин, слышала? Давай ты тоже попробуешь башку мыть.
12: Девочки, тише. Товарищи, педагоги, ну что вы тут устраиваете балаган? Сережа, между прочим, женат.
6: Да?
12: А вот и наш новый физкультурник.
13: Вот это цветник, а! Что ты, я бы над этой клумбой шмелем бы полетал. Пару бы бутонов опылил. Что у нас тут? Розочка. Василек. Столетник. Стринги мне живот натерли. Это Тарзан?
12: Да, Максим.
13: Николаевич, Тарзан. Ого, у вас и такое в школе преподают?
12: Да.
13: Прогрессивно. Зефирка.
11: Стас, а то, что от него перегаром тащит, это нормально?
12: Дело в том, что, Сережа, это педагогика. А. Без этого здесь очень-очень тяжело. Да и к тому же я уже... О, Господи. Я полгода... Я говорю, что я полгода не могу найти учителя физкультуры, а у этого хотя бы свисток имеется в наличии. Так, девочки, объясните и все покажите нашему новому учителю физкультуры, Максим Киселев. Да, а мы с Сергеем Витальевичем пойдем, у нас есть дела.
7: До свидания, Сергей Витальевич.
13: Налево! Ну что, девочки, возвращаемся в реальность. Все свои фантазии можете применить к вот этому вот натуральному телу. Розочка, а опусти пальчик в чай.
7: Зачем?
13: А то он не сладкий.
8: Ёлки-палки! Это что такое всегда в жизни происходит? Сначала дорогущей колбасой вот это вот салями перед носом поводили. А ей заставляют вон эти вон ливерные требухи какие-то. Ну я не понимаю, ну стоял тут такой красивый, блестящий, весь напомаженный, как чебурек прям. Даже откусить не дали.
10: Девочки, похоже, нам в столовую пора. Светка есть захотела.
8: Да ужас какой-то. Что же эту ливерную колбасу жрать, что ли?
0: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ. В Беларуси 10 часов утра.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси выросли размеры государственной адресной помощи и названы крупнейшие белорусские города по численности населения. Во время выставки «Лифт-экспо Казахстан» в Астане Могилев «Лифтмаш» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Инновенс». Об этом пишет Белта. Соглашение предусматривает создание совместного производства, которое займется локализацией на белорусском предприятии выпуска систем управления лифтового оборудования. В ходе переговоров руководители Могилев «Лифтмаш» и «Инновенс» обсудили условия сотрудничества в этом проекте и реализации лифтового оборудования. Напомним также, что могилевский производитель осваивает новые для себя направления. Это производство энергоэффективных двигателей как для лифтов, так и для различного транспорта, от грузовиков до электробайков. Запуск в серийное производство анонсирован к середине этого года. С 1 мая в стране действует новый размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом, как пишет Майфинбай, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Ежемесячное социальное пособие для семей предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости. Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости. С 1 мая это 586 рублей. Единовременное социальное пособие выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости. С 1 мая это 764 рубля. Соцпособие для возмещения затрат на предметы гигиены предоставляется независимо от величины дохода семьи, детям, инвалидам, имеющим 4-ю степень утраты здоровья и инвалидам первой группы. Обеспечение продуктами детей первых 2 лет жизни положено семьям, где доход ниже критерия нуждаемости, а также при рождении двойни и более детей одновременно, независимо от уровня дохода. По данным Белстата, на 1 января этого года население Беларуси составляло 9 миллионов 56 тысяч 100 человек. Наибольшее число жителей ожидаемо зафиксировано в Минске – 1 995 тысяч 100 человек. Из областей лидирует Минская – 1 454 тысячи 700 человек и Гомельская – 1 316 тысяч 700. Замыкает региональный рейтинг Могилевская область, где проживает 962 тысячи 100 человек. Численность населения в областных центрах на 1 января текущего года составляла в Гомеле 499 тысяч 900 человек, в Гродно 364 тысячи 900, в Витебске 357 тысяч 900, в Могилеве 352 900 и, наконец, в Бресте 347 тысяч 100 человек. Около 204 тысяч жителей зафиксировано в Бобруйске, в Барановичах 170 тысяч, в Борисове 133, а в Пинске 123 тысяч.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше нуля, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в автосервисе».
1: Все, Ольга, все.
2: Скотина. Козел. Пенис крысиный.
1: А меня Миша зовут, очень приятно.
2: Я тебе сейчас пошучу, бегемот недоделанный. Это ж надо было додуматься. В отпуск на машине поехать из Новосибирска в Сочи. На этом выкидыше десептикона, который нужно заправлять каждые 10 километров. Причем не бензином, а как одеяло заправлять. Потому что при встречном ветре у нее все торчит. Капот, крыша, двери. Как под одеялом, нога на улице. Или вообще машины на тебе нет.
1: Ой, ну все, ну что ты развонялась? Не ругайся на мою красотку.
2: Слушай, она красотка только потому, что 94-го года, как фильм с Джулией Робертс. Ты по пути муху сбил, она прям вот так насквозь пробила, как метеорит. А дворники? Они как настоящие дворники, они вообще могут напиться и не работать.
1: Ой, ну кто знал? Ну она столько лет вообще без нареканий проработала. Вот кто знал, что именно сегодня она сломается?
2: Да она так же дымилась на парковке, когда мы вещи грузили. Ты иконки поставил, они за 10 минут выцвели. Исчезла картинка, как в «Гарри Поттере», ребята.
1: Ну все, ну не ругайся. Сейчас местный какой-нибудь ремонтник придет и все починит и поедет.
2: Где мы хоть? Вот где мы? Где мы? Что это за область? Что это за город, район? Я не знаю, честное слово. Мы полчаса назад проезжали, там табличка была. Москва 600 километров, Майами 5. Чем тебе поезд не угодил, а?
1: Поезд?
2: Поезд. Ха, самое.
1: Ты как дожила до этих лет, Оль?
2: В смысле?
1: Поезд стоит 2 миллиарда рублей. Это без вагонов. С вагонами еще дороже. Я тебе где такие деньги возьму?
2: Ты дебил просто. В купе 6 тысяч билет стоит. Сели и поехали один раз.
1: А, ты про...
2: Давай зови механика. Пусть чинит твою колымагу хромоногую.
1: Че она хромоногая-то?
2: Да потому что за весь путь она ни разу четырьмя колесами одновременно асфальта не коснулась.
1: А все, все. Вон, идет. Иди сюда.
3: Guten Abend, mein lieben Freunden.
2: Миша, ты куда нас привез? В плен?
3: А, нет. Спокойно, не пугайтесь. Понимаете, просто дело в том, что все мои бабушки и дедушки до одной были коренными немцами, а мои родители коренные русские, поэтому я владею двумя языками. Так, ну что тут у нас? Ого, что случилось? Дай угадаю, сам угадаю. Значит, выехали, пошел дождь, тут резко на дорогу выбежал олень, в него ударила молния, он обрел сверхразум, собрал пулемет, расстрелял вашу малышку хренам собачьим, все так?
2: Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где мы находимся?
3: То есть вы хотите сказать, что вы не видели знак на въезде в город?
1: Нет.
3: Мы, главное, всем городом старались, ловили эту стаю бродячих собак, выбрибали им на боку вот так буквы, ставили их в нужном порядке, чтобы получилось название города. А эти сволочи просто опять взяли и не пришли? Мы, поселок городского подозрительного типа, Нижний Гусь, Анджелес. Ближайший мегаполис к нам – Екатеринбург.
2: Так, подождите, Екатеринбург.
3: Я понятия не имею, о чем вы. Екатеринбург. Город назван в честь Екатерины Скулкиной и игры в Angry Birds. Дело в том, что наш мэр просто мощнейше обожал творчество Екатерины Скулкиной и это, прибухнуть. Так, ну что, давайте посмотрим,
2: иди,
3: что
2: пока
3: с вашей малышкой. Ну такой, малышкой для Прохора Шаляпина. Так. Ого, ого. Ну тут точно менять... Шланг.
1: Что, поменять шланг и все.
3: Не, вы меня неправильно не поймите. Я думаю, на что можно поменять эту машину. И пока в голову приходит только шланг. Причем меняйте и бегите, пока человек не осознал потерю шланга.
2: Все, Миш, давай гостиницу искать.
3: Не, надо квартиру искать. Прям ипотеку берите и квартиру попросторнее, потому что вам еще в ней детей рожать. А я все это время буду ковыряться в вашей машинке.
2: Чё, придурок, съездили в Сочи? Вот чем тебе самолет не угодил?
1: Самолет? Оль, самолет стоит 7 миллиардов рублей, понимаешь? На него еще на права там 5 лет учиться, и то только сначала вторым пилотом, потом только командиром. И вообще, мы сюда и так, как на самолете, доехали. Чуть тебе не нравится?
2: Миша, то, что мы ехали, у нас уши заложило, и тебя стошнило в пакет, это не значит, что это самолет!
1: Ну что ты не бей ее?
4: Здрасте! Платной любви не желаем? А?
2: Чего?
4: Ну, я тут на дороге стояла с девочками. Ну, с руками. Смотрю, вы дай, думаю, дам. У нас же тут редко машины по нашей дороге ездят. Ну, вы, наверное, поняли по этим вековым соснам прям по трассе, по берлогам. Короче, секс. Час, два ведра грибов. А?
2: Грибов?
4: Да, два ведра. Больше у меня сейчас нет.
2: Улыбку убрал! Ты что, на моего мужика глаз положила?
4: Ну?
2: Я тебе сейчас вот этим пальцем глаз выдавлю, остальное и так у тебя плохое, это, понятно?
1: Оль. Ну, второй раз из тюрьмы я тебя не дождусь, правда. Женщина. А вы же женщина?
4: Ну, с утра была, да.
1: Просто кажется, что с утра вы под простынкой были, рядом мужик в халате стоял, вас молния ударила, он крикнул: «Оно живое!» И вот вы пришли. Что, смешно? Смешно, а?
2: Смеюсь.
1: Это, короче, вы на нас время не тратьте. Нам сейчас вот машину починят, и мы поедем, и все.
4: Вы на этом приехали?
1: Да.
4: Фу. Я думала, вы ее навестить приехали, типа как дедушку, раз в два года. Ну, там, оградку, типа, покрасить, там, траву подстричь, поплакать, повспоминать, как ездила, вот это все.
1: Да ну хорош, ну сколько можно? Чего вы оскорбляете мою ласточку? Да, она не новая. Она старая, да, она старая. И двигатель у нее реально ее только двигает, ну, как старый шкаф с перекурами. Ну, это, все равно, это моя машина. Сейчас нам ее починят, и мы с тобой доедем на ней до Сочи, Оль.
4: О, да.
1: Че, где этот починяка вонючий опять?
5: I'm here, everybody.
3: Простите, забыл, что иностранный язык вас до смерти пугает. Дело в том, что все...

0: не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, что, я тут, значит, выяснила, что у меня, походу, вообще нет друзей. Просто я сейчас снимаю квартиру с двумя девочками, и одна из них за собой никогда не моет сковородку. И мы со второй соседкой договорились, что вот она придет, и мы ей все выскажем. И вот она пришла, и я ей говорю: «Алена, ты за собой никогда не моешь сковородку». Она говорит: «Что такого, второй день всего стоит». Я смотрю на вторую соседку и говорю: «Лер, скажи ей». Лера говорит: «Не, ну правда, второй день всего стоит, что ты докопалась, Варь? Ты что, блин, охренела? Нифига ты переобулась? Это ж ты сама вчера и орала: если есть крыса, ее надо травить! Сегодня она посуду не помыла, а завтра нас с тобой по кругу пустят!» Кошмар, реально, ужас. Как вообще можно было со мной так поступить? Я же теперь буду вообще везде ждать подвоха. А очень не хочется превратиться в человека, которого жестко от всего параноит. Который, знаете, к вам резко, неожиданно врывается со словами: «Что? Мы не обсуждаем!» «А, просто какаем!» «А звук такой, как будто меня обсуждаем!» Если честно, я вообще не удивлена, что соседка так быстро переобулась, потому что я, в принципе, заметила, что люди, которые с тобой наиболее активно соглашаются, потом также активно соглашаются с кем-нибудь другим. Это вот эти люди, которые говорят: «Да, Варечка, ты так права, ты такая молодец, я с тобой так согласна, да, Наташа, Варя просто мразь, ты так права, ты такая молодец». Это ж, по сути, любой эксперт на «Пусть говорят». С него перед съемкой вот так тряпку срывают, он погнал. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кошмар, кошмар. Не знаю, меня такие люди бесят, правда, потому что я-то сама свое мнение так легко не меняю. Мне нравится отстаивать свою точку зрения. Я люблю поспорить. Я вообще не понимаю, как это можно не любить. Это же отдельный вид развлечения. Да? Особенно, если вы давно друг друга знаете. Вот, значит, у меня есть подруга. Мы с ней в жизни, ну, нормально общаемся. Но как только дело доходит до спора, я просто готова ее задушить. Потому что она делает... «Варь, ты не права». Стринги — это удобно. Но все равно, несмотря на это, с подружками прикольно спорить, да? Потому что нам нравится друг с другом общаться. Мы открыты к диалогу. Не прикольно спорить с одним мужиком в компании. Поняли, да? Убийца беседы, у которого один единственный аргумент, вот этот: «И чё?» И всё. Но с ним ещё всегда рядом есть его супруга, которая говорит: «Не надо было Виталика трогать. Ну зачем вы вот эту тему про Гарри Поттера подняли?» Тоже без родителей рос. Все, у меня на этом все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
3: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
4: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
5: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в лесу».
2: Ой, как же вот прекрасно, да, все-таки оторваться от городской суеты и просто сидеть и смотреть вот, ну, вот эту вот штучку.
3: Это небо, Кать.
2: Ну вот эти штучки тоже.
3: Это трава.
2: Ой, ну, Валера, конечно, тебе проще, это ты у нас в институте преподаешь. А я просто пришла и наслаждаюсь вот этими вот белыми кружочками.
3: Давай просто молча посидим, насладимся природой. Сейчас шашлыки пожарим.
4: Жарища, охренеть вообще! Миша, я поляну нашла, нормальная такая.
5: Так а я уже за кустами покезал, мне не надо больше.
4: Ну, раз территорию пометил, значит, здесь шашлыки будем жарить.
5: Я этих мамаш вообще не понимаю. Чего они на меня орут, ругаются? Я же аккуратненько за кустиком сел, чтоб не видно никого было.
4: Ну так это ты для нас за кустиком? А перед всем-то парком ты перед кустиком? Да
5: какая разница? Я тебе говорю, мы Европой никогда не станем.
4: Это точно.
5: Потому что в головах одна
4: это,
5: ненависть.
4: Это точно, да.
5: Ну что? А? Может, тебя на природе под елочкой
3: пожарить? Тоже мы тут.
4: Ой, здравствуйте.
3: Под елочкой.
4: А мы болтаем, не заметили.
5: Здорово. А, блин, сорян, рука грязная, она у меня в этом. А последний слой я даже уже не помню, что это.
4: Не надо, не вспоминай.
3: Нет, я так скажу. Валера меня зовут.
5: Валера?
3: Да.
5: Че, это в честь бабы Пригожина, что ли?
3: Ну, пусть так.
4: Чего ты забалтываешь так лучших нашинских друзей?
3: Да мы не лучшие.
4: Это вам так кажется. Сейчас, давай, что мы там, вот, смотри, будем поляну накрывать.
6: Давай.
4: Ой, хорошо, что увидел, а. Так бы домой назад повезли. Мы ж кота приехали хоронить. Подожди, ожил что ли? А, нет, это он на пироге лежал, теплый поэтому. На, держи. Ребята, угощайтесь пирогом.
3: Нет, наверное, не будем пирог.
4: Почему?
3: Так он же в одной сумке с покойным котом лежал.
4: А что ему будет? Если бы живой был, бы он откусал паразит такой бы. Я бы их тогда в разных сумках везла. Давай, это, кота вот туда бросай, пакеты разбросай, там стаканы, чтобы все люди понимали, что мы тут культурно отдыхали. Ну давай, давай.
5: Да успеем мы все разбросать, ты подожди. Может быть, так сказать, на ход ноги по
3: вот
5: 6 стаканов?
3: Нет. Пить здесь категорически нельзя. Это парковая зона, заповедник. Придет полиция, оштрафует.
5: Ой, Валера! Ой. Договоримся!
4: Ага.
5: Я знаешь, где служил?
3: Где? ВДВДВДВ?
5: Три раза служил. Мне первый раз очень понравилось, а потом за братьев еще ходил.
4: Миша, ты долго будешь болтать, а? За дамой кто будет ухаживать?
5: Ты что, гонишь, что ли?
4: Че?
5: Так она ж с Валерой, и как я у тебя на глазах-то?
4: Да нет, Миша, за мной!
5: А, за тобой? За дамой! Ну ладно, че, куда тебя наливать?
4: Че ее наливать? Она уже налита в бутылке, открывай да пей.
5: Вот она, а? Вам что, куда?
3: Не, мы не пьем.
5: А-а-а. Ну ладно.
7: Ой, пошла, ой. Тепло вот так вот по всему телу, ой. Прям до самых кончиков пальцев. Обоссался, Ольга.
4: Миша, ты что ты не отошел?
5: Ну хорошо, сидели, не хотел идиллию нарушать.
4: Угу.
5: Ну и что, это не беда. Зато есть повод искупаться,
4: ну,
5: правильно?
4: Ну, время ж уже.
5: Сейчас купальный костюм надену. Я пошел.
4: Подожди. Вытащи все из карманов.
5: А ты не на того напала. Сейчас все хлебало разобью, сама все подостаешь.
4: Не, Миша, это не ограбление, это забота.
5: А!
4: Ага.
5: Извини, пожалуйста.
4: Ага. Давай, иди.
5: Все, пошел.
2: Валера, твой друг исчезает, что ты стоишь?
3: Кать, это он в воду заходит, все нормально, Кать.
5: А, хорошо. Ольга, кинь мне бутылку водки, я купание отмечу.
4: Ага.
5: А, вбрось!
4: Прижи чуть-чуть там.
5: Все равно хорошо.
4: Ой, у меня Миха, знаете какой? Ой, рыбак от Бога, да. Мы пришли на рыбалку, он удочку вот так только закинул в речку. Вот такенный трупешник вытащил, да.
5: Валерка, снимай портки, давай ко мне.
3: Не буду я купаться с вами.
5: Ну тогда я к тебе.
6: Блин, надо было выше закатать.
8: Ладно, вытирай.
3: Да отдайте. Слушайте, уйдите, пожалуйста, с этой поляны. Вы здесь все разбросали. Ну, вы в следующий раз придете, вот вам приятно будет.
5: Мы что, дебилы?
4: Ага.
5: Мы в другое место пойдем, тут все засрано.
4: Ну да.
3: Просто я вас прошу, уйдите. Мы эту полянку первые нашли. Мы здесь были первые, поэтому мы здесь и будем отдыхать. Понятно?
5: А, вон как. Хорошо, Валера, давай по-честному. Сыграем в игру, кто победил, того и поляна.
3: Хорошо, что за игра.
5: Числа. Кто больше по порядку чисел назовет, тот и выиграл.
3: Серьезно, сейчас будем числа по порядку называть?
5: Зассал. Один. До свидания.
3: Хорошо, два.
2: О, молодец, Валера!
5: Я смотрю, играл уже, да?
3: Ага.
5: Ладно, соперник серьезный, давай поднапряжемся. Два, два, два, два, два. Два.
4: Ты сейчас серьезно, что ли? Ты что, не помнишь, что после двух
5: будет? А что там?
4: У тебя день рождения в какой день?
5: В день рыбака. Так.
4: Ну вы же в числа играете.
5: А!
4: Да.
5: Три. Вещи помочь собрать.
2: Ну все, Валера, ну куда мы полезли вообще?
3: Не-не-не, Катюх, смотри, сейчас я тебя удивлю. Четыре.
2: Я люблю тебя, мой гений. Молодец.
5: Четыре. Четыре. Так, давай с разбегу попробуем, да?
4: Угу.
5: Раз, два, три, четыре. Ты, не получается.
4: Что не получается-то? Сколько ты раз этой офицеры в караоке поешь?
5: Тысячу.
4: Внутри караоке, а не до и после.
5: Пять.
2: Ну все, Валера, мы старались. Ну что поделать?
3: Не-не, Катюх, сидим, сидим, стоим. Шесть. Ну и что?
5: Писька в плечо. Все, давай, мы собираемся.
4: Подожди. Так, меняется игрок.
3: Хорошо.
4: Семь.
5: А!
4: Затись.
3: Семь.
2: Все, Валера, она последнюю цифру назвала. Все,
3: не, не последняя, Катюх. Там еще есть, там еще есть. Я тебе клянусь. Восемь.
4: Девять.
3: Десять.
4: Так, все, пошли. Он даже меня обыграл, козел. Хорошо вам отдохнуть.
3: До свидания.
4: Господа математики.
3: До свидания.
2: Валера, ну, победителей, конечно, не судят, но ты же выдумал 8. Просто 7 по-другому назвал, да? Во, 7.
3: Катюш.
2: Это, Валера, непорядок.
3: Все, все, Пашихман, отбой, Катюш. Что-то еще надо смотреть, серьезно.
2: Валера, я разочарована. Это не победа.
3: Давай молча посиди.
9: День добрый. Патрульно-постовая парковая полицейская служба. Сокращенно ППППС.
10: Чё, разжигаем, распиваем, раскуриваем, разбрасываем, разорались. Разошлись, чертовы матери.
3: Да это не мы, это не мы разбросали.
9: Что значит не вы? Вот люди говорят, что это вы.
5: Это они.
9: Они?
4: Да.
9: Ну все, вяжи их, давай.
2: Вот, пожалуйста, Валера, это нас боженька наказал за то, что ты 8 выдумал. Жулик, понимаешь, просто...
10: Все, пройдем,
2: я теперь понимаю,
10: пойдем,
2: откуда
10: пойдем.
2: У тебя деньги.
9: Давайте, давайте, тоже, тоже, давайте.
1: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видеоформате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Если у метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Они не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Его не видно. Он не оставляет следов. Но ты чувствуешь, как уверенность растет. 48 часов свежести. Восточный аромат. Твой невидимый союзник. Дезодорант Modum Foamen. Потому что настоящий выбор всегда в деталях. Вот и все. Теперь веселимся.
2: Юмор ФМ представляет.
1: Стендап.
0: Для детей старше 16 лет.
1: Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Знаете, я заметил, что в последнее время стало модно заниматься спортом. Все мои друзья записались в какие-то пафосные фитнес-клубы, типа World Class, Gold Fitness. Но я не такой, знаете, я записался в недорогую простенькую качалку около своего дома. Ну, прям простенькую. Чтобы вы понимали, она называется «Радуга». Согласен, не самое подходящее название для тренажерного зала. Это как, например, назвать гей-клуб «Витязь». И мои друзья тоже надо мной смеются по этому поводу, но я не понимаю, какая разница, где сформировались твои мышцы, в «Вёрт-классе» или в «Радуге». Знаете, я не думаю, что из-за того, что я хожу в дешевую качалку, у меня через пару месяцев на мышцах появятся катышки. Я, наоборот, считаю, что в дешевую качалку ходить лучше, потому что в пафосные фитнес-клубы ходят такие пафосные телочки с идеальной фигурой, и ты вместо того, чтобы заниматься, просто пялишься на них и думаешь, как бы с такой замутить. В «Радугу» ходят такие бабы. Ты занимаешься в 5 раз сильнее, чтобы дать отпор, если вдруг она захочет замутить с тобой. Похлопайте, пожалуйста, люди, которые закончили школу золотой медалью. Первый раз в жизни пригодилось, да? Просто я закончил школу золотой медалью, это правда, я принес ее даже с собой вам показать. Да, спасибо. Это медаль, это награда, это самая бесполезная вещь в моей жизни. Честное слово. Начнем с того, что никакая она нахрен не золотая. Я не понимаю, зачем называть вещь золотой, если она таковой не является. Просто я посмотрел в интернете, оказывается, что эта медаль состоит из латуни. И в ней всего 0,3 грамма золота, а это примерно 0,01% от общей массы. С таким же успехом шаурму около метро можно называть «морковный пирог». И в золотой медали больше минусов, чем плюсов. Например, церемония ее вручения. У нас в Нижнем Новгороде золотую медаль вручают в Кремле. Там собираются все выпускники, люди из Министерства образования. И происходит это дело в 8 утра на следующий день после выпускного. То есть в 8 утра я должен был быть в Кремле, а в 6 утра я запивал водку водой из Волги. И самое удивительное, что когда я пришел туда, я увидел, что лица всех медалистов просто светятся от счастья. На их лицах было написано: «Я 11 лет шел к этой цели, и сейчас я получу заслуженную награду». На моем лице было написано: «Я 11 лет шел к этой цели, и сейчас я блевану». И вот вы, наверное, думаете, да, как я такой вообще получил золотую медаль. Дело в том, что моя школа находилась в неблагополучном районе, и у нас золотую медаль давали всем, кто за 11 лет ни разу не послал учителя в жопу. И поверьте мне, это было сложно. Учиться в нашей школе вообще было сложно. Чтобы вы понимали уровень школы, вот есть такой стереотип, что физруки и трудовики все время выпивают. У нас бухала физичка. У нас бухала физичка, и уроки физики по расписанию стали в 8 утра, и знаете, я никогда еще не видел, чтобы учительница так искренне просила детей не шуметь. Немного о моей семье. Мой отец за прошлую новогоднюю ночь не выпил ни капли алкоголя. Вообще ни грамма алкоголя. Он забухал 30-го и проснулся 2-го. И я появился у моих родителей, когда им было 20, поэтому я могу сказать, что у меня молодые родители. Но знаете, это нифига не так круто, как кажется на первый взгляд. Просто вот мой батя у меня в друзьях ВКонтакте. Мало того, что мне приходится фильтровать все фотографии, которые я выкладываю к себе на стену, так он еще и находит там какие-то функции, о существовании которых я даже не подозревал. Например, однажды он прислал мне на стену открытку, в которой он поздравлял меня с Пасхой. И знаете, с одной стороны, как-то стрёмно удалять, все-таки этот человек дал тебе жизнь. А с другой стороны, как не удалять, если «эх, яйцо об яйцо, улыбается лицо». Это вам не сказка, ведь сегодня Пасха. У меня есть сестра, но у нас не очень сложные отношения, я ее часто не понимаю. Ей 3. И когда у тебя дома есть маленький ребенок, ты невольно начинаешь наблюдать за процессом его воспитания, потому что в будущем тебе это тоже может понадобиться. И знаете, я заметил, что из всех частей тела моей сестры моих родителей беспокоит только голова. Я постоянно слышу фразы «не бегай, ударишься головой», «надень шапку, простудишь голову». Знаете, я, конечно, не эксперт, но, по-моему, у человека все, туловище должно быть в порядке. Просто я не думаю, что когда она вырастет и будет идти по улице мимо компании парней, один из них скажет «вот это башка!» «Не царапины, вот это родители постарались!» И вот я задумался, у нас не разница в возрасте 17 лет. Получается, что производительность моих родителей – один ребенок в 17 лет. Просто что они делали 17 лет? Что, у мамы голова болела? Но потом я понял, дело в том, что когда люди рождают ребенка, они надеются, что в старости он будет для них опорой, поддержкой, будет всячески им помогать. Видимо, когда в 17 лет после выпускного я пришел домой, бухой в слюни, и в попытках снять штаны упал на пол. Они так посмотрели на меня. Нам нужен запасной вариант. Ну и напоследок, как вы могли заметить, достаточно высокий парень, и одно время я встречался прямо с низкой девушкой, и однажды я спросил ее, что тебя больше всего во мне привлекает, и она ответила «рост». Я говорю, неужели это так важно? И знаете, оказалось, что важно. Оказалось, что ее мама сказала следующую фразу, это чистая правда, ее мама сказала ей такую фразу: «Катя, тебе просто необходим высокий парень, иначе вы с ним с**ались до мышей». Чувствуете всю серьезность ситуации, да? То есть, по версии мамы этой девушки, у двух людей низкого роста рождается человек еще более низкого роста. В какой-то момент рождается мышонок. Типа, дорогой, ты не видел нашего сына? Да, он там бегает в колесе. Друзья, у меня все, спасибо.
2: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Скоро будет очень весело! Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Мама, а можно делиться секретами?
5: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
4: Привет, привет! Кариеса нет!
5: Секрет, которым стоит делиться.
1: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
0: А вот теперь будет смешно.
6: Юмор ФМ и телеканал ТНТ International представляют
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ.
7: Для детей старше 16 лет.
8: Кастинги. Шоу «Замуж за Бузову».
9: Так, осталось выбрать еще одного участника. Кто там следующий?
10: Здрасте. Ну, как говорится, у вас товар, у нас купец.
9: Вы на кастинг Ольги Бузовой?
10: Да, где Олечка? А, я понял, 15 комплиментов невесте. Значит, красивая, умная, сексуальная.
9: Так, мужчины, присаживайтесь, пожалуйста. Здесь все немного по-другому.
10: Да я знаю, я же не совсем тупой. Все, мам, каравай, не надо.
9: Смотрите, я сейчас буду задавать вопросы. Если вы затрудняетесь на какие-то отвечать, то просто их пропускаете. Хорошо?
10: Да.
9: Ваша фамилия, имя, отчество?
10: Дальше.
9: Год рождения?
10: Дальше.
9: Я так понимаю, какой вуз вы заканчивали, спрашивать бессмысленно, да?
10: Почему?
9: Какой вуз вы заканчивали?
10: Дальше.
9: Владеете каким-либо языком?
10: Ну, русский на разговорном уровне.
9: Скажите, а до этого вы участвовали уже в каких-либо телевизионных съемках?
10: Да, в контрольной закупке был образцом сыра под номером 3.
9: Вы это серьезно сейчас?
10: До второго тура.
9: Послушайте, мужчина, мы просто теряем время. Мне нужно найти еще одного участника. Вы что, спите? Вы спите, мужчина?
10: А, извините, я просто 18 часов только сегодня спал, меня вообще рубит.
9: Вы какой-то очень странный человек, хотя, может, в этом что-то и есть. Давайте продолжим. Недавно Ольга открыла свой бусфуд, еще у нее есть своя валюта, бускоин.
10: Извините, может, за глупый вопрос, а арбуз – это тоже ее тема?
9: Нет, арбуз – это ягода.
10: Ну, как говорится, век учись, век живи.
9: Там же наоборот говорится.
10: Ну, вот видите, даже сейчас.
9: Давайте по-другому попробуем, смотрите. – На проекции будут моделироваться различные ситуации. Нам нужно понять, как участник себя будет вести в тот или иной момент. Давайте одну ситуацию такую попробуем. Вы провожаете Ольгу домой.
10: Угу. Вот, Олечка, это меня отчим укусил.
9: И тут на вас нападают хулиганы.
10: Че, допела? Сиди, разбирайся.
9: А вы ее защищать не будете?
10: Ладно, ну все, сейчас тебе башку прострелю, урод. Мишка? Нечаев? Здорово! 100 лет тебя не видел. Пойдем в кабак потрещим. Оль, постой здесь.
9: Так, давайте другую ситуацию. Садитесь, пожалуйста. Угу. Представьте, вы с Ольгой в ресторане. Я для удобства сыграю Ольгу.
10: Я очень рад, что мы выбрались в ресторан. Можно я тебе одну песню сыграю? Тебе позвоню. Часы пробили. По распорядку на обед идем мы с троем. А впереди веселый дед ремень отвесил. Поставил рюмку пред собой, ты отслужил.

0: все!
1: Я тоже не могу больше терпеть.
0: Да хватит, пожалуйста. Вы вообще не знаете, как вести себя в ресторане?
1: Да, конечно, знаю. Оль, подержи. Может быть, вина?
0: Вот, вот это уже другое дело.
1: Официант, можно вас? Нам, пожалуйста... Мишка! Нечаев!
0: Да какой Мишка Нечаев? Слушайте, мне этот цирк уже надоел. Идите вон, пожалуйста.
1: Если вы меня не возьмете на передачу, я себя и забью, а на суде скажу, что это вы.
0: Вы серьезно? Мужчина, у нас тут камеры. Слушайте, вы просто какой-то фрик просто отбитый. Хотя, может, это и заинтересует людей. Давайте мы все-таки попробуем вас в проекте. В общем,
1: серьезно?
0: Поздравляю. Да, конечно.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вы, наверное, знаете, да, как все будет происходить?
1: Да,
0: каждый
1: да. Здравствуйте. Тимур Батрутдинов. Здрасте. А у меня жена к вам на шоу «Холостяк» ходила. А мы с дочерью у телевизора сидели, переживали.
2: Это вообще кто?
0: Ну, просто один из участников проекта.
3: Слушай, мужик, может, это... Я знаю, зачем ты сюда пришел. Вот, держи деньги, иди отсюда.
1: Знаешь, каждый мужчина должен уметь признать свое поражение. В этой битве я проиграл. Удачи вам с Ольгой.
0: Тимур, извините за такую ситуацию, разные люди бывают.
1: Ты что, меня надурить решил? Ты что, мне какие-то фантики подсунул?
2: Это доллары.
1: А, извините, давайте, счастья вам, давай, береги ее.
0: Да. Так вот бывает.
2: Ничего.
0: Тимур, у нас для каждого участника есть стандартное анкетирование. Это просто формальность. Ваша фамилия, имя, отчество?
3: Вы только не удивляйтесь, Тимур Батрутдинов – это сценический псевдоним. Пишите. Нечаев Михаил Валерьевич.
1: Мишка! Нечаев!
2: Да, конечно, я думал, когда ты его узнаешь!
4: Comedy Club. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что Литва вводит важные изменения на границе с Белоруссией, а ГАИ в выходные объявила усиленный контроль на дорогах. Литва запрещает ввоз в свою страну свыше 200 литров топлива в баках автомобилей из Беларуси и России. Об этом, как пишет Блискабай, говорится на сайте литовской таможни. После подписания президентом поправки к закону вступит в силу 3 мая этого года и будут действовать по 31 декабря 2027 года. Как сообщалось ранее, в апреле в Литве наблюдается рекордный рост цен на дизельное топливо. По данным литовского энергетического агентства, с начала ближневосточного конфликта цена на дизельное топливо выросла на 30%, а на бензин – на 18,4%. В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо остаются значительно ниже, что делает поездки за топливом через границу выгодными для многих литовцев. Госавтоинспекция Беларуси объявила усиленный контроль в выходные на дорогах страны. В два региона отправили наряды спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела». Также ГАИ предупредила о категорическом запрете на управление автомобилем после употребления алкоголя. За это грозит штраф до 9000 рублей. Рейды с участием «Стрелы» по 3 мая проводят на аварийно-опасных участках дорог Витебщины и Минщины. В Могилевской области ГАИ проводит рейды по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди водителей мотоциклов. Также в областной госавтоинспекции пообещали уделить внимание пешеходам, игнорирующим правила дорожного движения. На рейдах инспекторы используют гласный и смешанный контроль. С 1 мая в общественном транспорте Минска начала работать функция адресного открытия дверей, так называемая «теплая кнопка», об этом сообщает Newsbuy. Теперь двери на остановках открываются не автоматически, а после нажатия пассажиром кнопки. Такой режим помогает сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом. В Минск-трансе отмечают, что функцию ввели для комфорта пассажиров. В городе регулярно модернизируют общественный транспорт, добавляя новые системы и сервисы.
0: Про бизнес.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра. Скидки увеличены. Подробности на gold-dream.by и по телефону. Плюс 375-29-232-44-44. Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mile.by. Справки по телефону 7741.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 3 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле до 20 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 23 выше 0, в Бресте и Гродно 25 с плюсом, в Минске 24 тепла и без осадков.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: И я не пью алкоголь, но продолжаю ходить на всякие посиделки, встречи с друзьями. И я теперь на этих вечеринках тот человек, который, знаете, чокается кулачком. Знаете, этот ублюдок вот этот вот. Это ужасно. Ты как бы хочешь быть в теме, но ты не в теме, понимаете? Это то же самое, что зайти во время оргии и сказать: «Я испек пирог». Кто-нибудь будет? Нет? А? Ребят, как могу? Как могу? Нет? Жаль, но все красавцы. Молодцы. Молодцы. Анжела, это восхитительно. То, что... Дай бог вам здоровья, серьезно, клянусь. Я недавно встретился с одним другом и спрашиваю, как дела? Он говорит, ну сейчас устраиваюсь на работу. Я говорю, на какую? Он говорит, не буду говорить. Я говорю, почему? Боюсь сглазить. Серьезно? Если ты думаешь, что результат твоего собеседования зависит от потусторонней силы, в натуре не рассказывай. Просто ты на кого устраиваешься? На охотника за привидениями? На участника битвы экстрасенсов? Просто кому-нибудь когда-нибудь на собеседовании говорили: «Вы нам подходите, но мы вас не берем». Почему? Не знаю, есть какое-то ощущение. И когда ты один не пьющий на вечеринке, где все выпивают, блин, почему-то рано или поздно к тебе подойдет чувак и скажет: «Ты че такой грустный? Не грусти, улыбнись». И в такие моменты думаешь: «Иди в жопу». Я таких поднимательных настроений могу спалить еще на подходе. Я когда вижу, что он только идет ко мне, думаю: не иди ко мне, иди в жопу. Срезай, экономь время. Вот это меня бесит, понимаете? Бесит вот это навязывание, типа у него хорошее настроение, у тебя должно быть хорошее настроение. Он пьет, ты пьешь. Просто меня бесит люди, которые вот навязывают тебе свой образ жизни, понимаете? В этом плане напрягают вегетарианцы, которые говорят: ты ешь мясо, из-за тебя гибнут животные. Вот я не ем мясо, из-за меня не гибнут животные. Нет, гибнут. Мало того, что гибнут, так еще и портятся. Потому что знаешь что? На тебя рассчитывали. Из-за тебя протухла отбивная. Просто когда человек становится вегетарианцем, никто не звонит на скотобойню: у нас минус один, убейте на одну свинью меньше. И вегетарианцы обожают цитировать Льва Николаевича Толстого, потому что Толстой в свое время сказал: от убийства животного до убийства человека всего один шаг. Ничего подобного. Ни разу не было такого, что ел котлету по-киевски и думал: Олег. И они цитируют Толстого с таким умным видом. Если ты цитируешь мысли другого человека, это не делает тебя умнее. Если смотреть очень много п***а, это не делает тебя суперлюбовником. Поверьте мне. Просто поверьте. Капец, бесит люди, которые навязывают тебе свой образ жизни, понимаете? Я недавно видел видео, где какие-то качки подошли к алкашам, отняли у них пиво и дали им кефир с бананом. Люди с помощью грубой физической силы навязывают тебе свои убеждения. А во-вторых, меня возмутило, что они подошли к алкашам. Да, тоже, самых сильных выбрали. Я посмотрел бы на этих качков, которые заходят в придорожное кафе «Аленушка», где группа дальнобойщиков сидят и пьют водочку, отнимают у них водочку и дают им кефир с бананом. Я думаю, у этих качков была бы ш**а смазана кефиром, и там был бы банан. И они сидели бы, как миленькие, пили водочку. И капец, у них такая философия, типа: не пей, не кури, качайся, не пей, не кури, качайся. И все? И все? Это самая длинная мысль, которую ты можешь связать? Просто если ты качаешь тело, качай мозги. Но нет какого-то мотивационного видео, например, к чтению, понимаете? А читать намного полезнее, чем качаться. Во-первых, это проще. Когда ты начинаешь читать, тебе не нужен инструктор, не нужен тренер. Нет такого, что ты заходишь в библиотеку, тебя встречает чувак и такой: ну давай, братан, давай. Ты вот прям начитаться хочешь? Или так, типа алфавит не забыть? Просто если хочешь массу поднабрать, то вот, «Война и мир». Если подсушиться, то Донцова. А во-вторых, когда ты начинаешь читать, тебе не надо проходить то унижение, которое ты проходишь, когда приходишь в спортзал, понимаете? Когда приходишь в спортзал, там всегда есть люди, которые лучше тебя. Ты чувствуешь себя неловко, они поднимают, тягают веса, ты такой весь худой, блин, непонятно. Всегда есть человек, который настолько лучше тебя, что просто капец. Всегда есть такой качок, на которого ты смотришь и думаешь: братан, тебе хватит. Реально, передохни, а? Серьезно, ты можешь сейчас прилечь. Тебе надо забухать на месяц, ничего не поменяется. Но я понимаю, почему такие люди не останавливаются, потому что... Вот еще один факт в пользу чтения, потому что если ты прекратишь качаться, ты начнешь вес набирать еще больше, чем до того, как начал качаться. Серьезно, нет такого, что ты прекратил читать, и через полгода просто... Просто родители надевают тебе пробку на вилку, чтобы ты никого не заколол. А во-вторых, просто непонятно, когда остановиться качаться, понимаете? Непонятно, когда остановиться. Просто у девушек есть идеальные параметры. 90-60-90. Мы знаем. А у парней нет идеальных параметров. Вот девушка, вас как зовут?
2: Лена.
1: Лена, очень приятно. Лена, вот скажите, пожалуйста, какие идеальные параметры должны быть у мужчины? Назовите 4 цифры. Вы подумали, что про размер члена? Вообще-то 4-я цифра — это IQ. А вы подумали про член? Да? Позвони мне. Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: ТНТ International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В последнее время становится все больше и больше людей, которые очень чувствительно реагируют на новости. Итак, два друга где-то в Москве.
2: Ну что, сидишь? Сидишь, да? Просто сидишь и все, вот так вот сидишь и все. Смотришь свой футбол, да? Какие-то семечки, что ты делаешь? Что? Песенки поешь, ля-ля-ля, все-все-все. Ничего тебе не надо, ничего не интересует, да? Вот так сидишь и все.
3: Что такое, Леша?
2: Да, просто, что такое? Вообще не знаешь, да? Что в мире происходит? Просто не волнует ничего. Просто...
3: Что происходит-то? Что происходит?
2: Что происходит? Что происходит? Ты эту новость видел? Вот, смотри, читай.
3: Какую новость, Леша?
2: Смотри,
3: какую?
2: Смотри. Девять! Понимаешь? А? Что ты вылупился? Девять.
3: Фильм какой-то.
2: Какой нахрен фильм? Девять! Все, девять яиц! Девять яиц! Десяток был всю жизнь был десяток. И курица десятками какала всю жизнь. Их вот так вот тасовали и продавали. Было десять всю жизнь. Всегда тут девять. Девяток минус одно. Все. За сегодня девять, завтра восемь. Послезавтра три, два, один. И пуск. Все. Все. Это первый звоночек. Это первый звоночек, Юра. Все. Это сейчас все посыпется. Все.
3: Что посыпется-то, Леша?
2: Все посыпется. Экономика, инфляция, бензин опять взлетит. Доигрались. У нас крепкая экономика. Обойдемся без доллара. Мы вводим контрсанкции. Получил, Греф. Все, ничего не будет. Ничего не будет. Все, девяток есть. Все, это конец. Конец.
3: Что
2: я не
3: делать?
2: Знаю. Я не знаю. Снимать бабло и бегать, Юра. Снимать бабло. Просто убегать. Я не знаю. В смысле валить? Нам надо валить. Я не знаю. А, пока еще деньги остались. Все, нету. Нету больше России. Нету, блин, такую страну. Уезжать в Штаты. В Штаты надо уезжать. Пусть думают про меня, что хотят. Мне похрен, я не знаю. Хочу нормальной жизни, благополучную страну. Все, с меня хватит. Ты едешь? Нет?
3: Еду, да,
2: собирайся,
3: я еду,
2: нахрен,
3: конечно.
2: Нахрен собираемся отсюда. Просто кошмар. Все развалилось к чертовой бабушке. Алло. Алло. Алло, Сбербанк? Да. Мне нужно забрать все бабки. Все. Да, это Потапов. Боже, да, Потапов это, да. Все под ноль. Стригите, все. Ни копейки. Я ни хрена вам не оставлю ничего. Все. Да, в доллары переводите. Все в баксы. Все. Все переведите, да. Да, из рублей в доллары. Кодовое слово патриот. Да. Что? Что? Да мне по***ть на эту комиссию. Все, все, все, пока. Скоро буду.
3: Билеты, Леша, билеты.
2: Точно, Аэрофлот. Алло, алло, алло, алло, Аэрофлот. Да, ближайший рейс Москва, Лос-Анджелес. Что, только эконом? А бизнес? Бизнеса нет? Все валят отсюда, во бизнеса нету. Все нашу валят. Понял ты?
3: Алло, Тань, ты где? В магазине? Выходи оттуда, такси бери быстро, быстро в Шереметьево. Там все объясню. Какие туфли нет у России, Таня? Все, давай быстро в Шереметьево.
2: Так, все, собрались? Уезжаем нахрен в нормальную, развитую, цивилизованную страну. Богатую, великолепную страну. Все, пошли.
4: Опа.
2: Что, это у тебя или у меня?
4: Да, новость, Сань, смотри. Путин разместил на Кубе ракеты Тополь-М. Паника на американской фондовой бирже.
2: Фу. Как хорошо, что мы в это г***о не улетели. О, боже, мальчики.
3: Ох, ты.
2: Сейчас штаб такой начнется, ты понимаешь, что сейчас штаб?
4: Все.
2: Надо оставаться в Россиюшке, в нашей,
3: А я тебе говорил, что наши не дураки, там не дураки сидят. Я тебе говорил, у наших есть план Б всегда.
2: Алло, о. Дурдин, давай. Да, стол нужен нам, гулять мы будем сегодня. Россия победила, много водки, икры, блинов. Всего давайте, борща, блинный борщ, борщовый блин, все, все. Так, подожди, деньги. Алло, алло, это Потапов, кодовое слово патриот, да. Все из долларов в рубли, обратно в рубли переводите. Я снова миллионер. Все, отлично.
3: А, у меня была чуйка, понимаешь, чуйка была, я новость посмотрел, все, вот, хоп, да, я тебе говорил.
2: Россия, сила. Красава, там сейчас в Штатах такой начнется. О, негры эти, мексиканцы, латиносы, кто там эти, индусы, кто еще в Америке?
3: Американцы.
2: А,
3: еще,
2: американцы, да. Конечно же. Что там, индейцы из пещер вернутся. А мы такие выходим из самолета, прикинь, прилетели мы к ним такие в куртках и нам томагавк в табло. На, ульюлю, и все. Они скальпы снимут, на барабаны дотянут, дикари.
3: Ой-ой-ой, алло, Таня, ты где? Какой возле Шереметьево? Срочно разворачивайся, все. Сейчас индейцы на свои барабаны натянут тебя. Россия победила! Сила!
2: Сила!
3: На! Челюсть прям на! Получил.
2: Ай. Твою мать. Слышь, новости обновили только что. Трамп поднял в воздух самолет судного дня. Так, валим нахрен. Валим! Валим
3: ты
2: нахрен из России!
3: Ты с ума сошел? Мы только вернулись!
2: За что вернулись? Все, ж... Нет больше! Россия не встала! С колен матушка наша! Вали!

0: нахрен надо?
1: Алёша, куда в Америке задница? Куда валить-то?
0: В Швейцарию полетим, в Швейцарию полетим. А что там классно в Швейцарии? Там банковская мировая система, там часы, там сыр, там все это в шоколаде.
1: Мне Швейцария всегда нравилась, даже когда была в составе Чехословакии, всегда.
0: Все, собираемся в Швейцарию, а что? Так, подожди, Сбербанк это Патреон, да. Все бабки мои со счетов. Я говорю, все мои рубли переводите в швейцарские франки. Я заеду, заберу. Все, да кто? Потапов, Патриот, все. Давай, Грефу привет. Так, все, собираемся.
1: Алло, Таня, ты где? Какой кокошник, дура, России нет! Все, кокошников нет! Разворачивай такси, езжай в Шереметьево, я тебе говорю! Быстро, в Шереметьево! Летим в Швейцарию, я тебе говорю! Все, потом все объясню, давай! У меня шенгена нет, шенгена!
0: Не ссы, в Шереметьево таксистов купим! Так, сейчас, подожди! Так, все, дорогая, отмучилась, многострадальная наша, все! Уезжаем в спокойную, богатую, культурную Швейцарию уезжаем! Все,
1: пошли! Смотри! Мэром Цюриха стал трансгендер.
0: Как хорошо, что мы в это не улетели.
1: Только булки расслабили, тут на тебе трансгендер подкрался незаметно.
0: Пусть они у себя там в Европе сами друг друга, ни хрена себе, прилетели мы. Лучше здесь останемся, знаешь, как это говорится, лучше задница в тепле, чем тепло в заднице.
1: Алло, Таня, где ты? Ты почти в Шереметьево. Разворачивайся, так, разворачивай. Мы не едем в Цюрих, нас всех там трансгендер. Все, потом все объясню тебе, все, не беси меня. Езжай, все, мы победили, да, 2-0, давай.
0: Эх, Русь, матушка, воздух тут какой, чувствуешь воздух? Это же воздух, он самый чистый, между прочим, воздух, но самый чистый, лучшая экология. Тут микробов вообще нет микробов. Все сверху мороз убивает, а снизу реагенты. Ну, прекрасно. Да ну нахрен.
1: Что там?
0: Япония забрала у России Курилы. Все, начали дербанить Россию. Дербань, острова уже оттяпали, твари. Не будет Россиюшки скоро. По кускам растащат. Яйцо сами убрали, а второе японцы забрали. Вот и все. И с чем мы останемся без яиц-то? С чем? И с чем? Все, вали. Вали нахрен отсюда надо. Валим.
1: Куда валить-то? Куда валить-то?
0: Мальдивы! На Мальдивы! Поехали на Мальдивы. Там что, классно, там тепло. Там круглый год что? Год фрукты, рыба, Волочкова. О, все, поехали. Поехали туда. Там что? Там классно. Какая... Так, подожди, стой. Сбербанк? Алло? Какая валюта на Мальдивах? Что, руфии? Да, давайте все мои бабки вот в эти буквы переводите. Прям срочно. Все бабки это Патриот. Да. Сегодня японцы забрали острова. Завтра что? Завтра китайцы Байкал отожмут. Послезавтра армяне Алтуфьево заберут нахрен. И все. И с чем мы останемся? С чем?
1: Алло, Таня, разворачивайся. Давай, езжай в Шереметьево. Раздевайся. Надевай купальник. Едем на Мальдивы мы едем. Да, в такси переодевайся. Пусть таксист глаза закроет. Все, поехали. Давай. Поехали. Собирайся. Поехали.
0: Погоди.
1: Что за новость-то опять? Что там с нашими мальдивушками-то православными-то? Что?
0: Путин заявил, что Россия не отдаст Курилы. На фоне этого нефть взлетела на 25%. Все! Остаемся в России. Где родился, там пригодился. Вот так. Борется мать наша! Борется, выгребли в последнюю секунду, в последнюю.
1: Алло, Таня, разворачивайся, езжай домой, Курилы наши, все, победа, потом все объясню, давай.
0: Все, алло, это Патриот, переведите все мои деньги обратно в рубли, да, обратно. В смысле какие? С моих счетов. Как-то нет ни хрена. Все, на конвертацию комиссии ушло. Привет. Я из-за этих новостей второй раз обнуляюсь. Жизни больше не поверю этой лабуде.
1: Что ты вот это все время читаешь?
0: Ну все, уже второй раз обнуляю.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Слушайте, Москва – бешеный город. Здесь просто все носятся на огромных скоростях, да? Ну, как будто на перемотке. На этом фоне легко вычислить приезжего. Он передвигается, как будто в слоу-моушен. Ресницами. Как вы тут, блин, живете? Но потом проходит буквально несколько месяцев, и этот приезжий становится новым москвичом. У меня все хорошо. Все свои деньги я трачу на пельмени, на съемную квартиру, но это нормально. Работаю на заправке, встаю в 5 утра, чтобы в 8 быть на работе. Но ничего, это первые лет 5-10, потом заживем. Но я никогда не вернусь в свой череповец. Спасибо. Нереально, ну вставать в 5 утра, это ж просто жесть вообще. Я ненавижу вставать рано утром, и самый ублюдок, который живет в твоей квартире, это будильник. Да, ты лежишь, спишь, тебе снится прекрасный сон, как будто ты бежишь по ромашковому полю, абсолютно голенький, навстречу тебе бежит девушка, тоже абсолютно голенькая, грудь то, что надо, не большая, не маленькая. Она подбегает к тебе, гладит ладошкой по щеке и говорит: «Саша, ти-ти-ти». Ты такой: «Что? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Та-та-та-та-та-та-та-та». Слушайте, есть в жизни вещи, которые не меняются. Вот. Я по-прежнему малоизвестный актер. Но у нас так принято у малоизвестных актеров быть малоизвестным. Вот. Я играю все время бандитов, отморозков. Слушайте, ну, мне прям обидно. Я могу разные роли играть. Получается какой-то, ну, я заложник одного образа. Ну, в других профессиях же не бывает такого, да? Там пилоту пассажирского самолета говорят: «Сереж, ну, вот твой рейс, это Москва-Воркута. Ну, нельзя с такой рожей вниз улетать, понимаешь?» Слушайте, меня как актера интересует, откуда появился голос девушки в навигаторе? Ну, был кастинг... Да, среди актрис. Но как-то с театральными актрисами как-то не заладилось, потому что они переигрывали, приходили такие в шляпах, в перьях, такие... Да, режиссер такой: «Вы готовы?» «Да, сейчас я наберу состояние». «Через 200 метров поверните налево, Мирон Ипатыч!» «Так, стоп, какой Мирон Ипатыч?» «Ну, текст был сухой, я решил добавить». «Не надо добавлять!» Но сейчас в навигаторах разные голоса, да, там Баста, Харламов. Жалко, нельзя загрузить голос, который тебе нравится, да? Я, чувак из 90-х, вырос на видеосалонах. Я бы себе загрузил голос переводчика Леонида Володарского. Ну, прикинь, ты садишься в тачку, так... Включаешь навигатор... Компания «Королка» представляет. «Долгая дорога влюблено». И ты такой едешь: «Никогда, никогда не поворачивай налево. Твою мать, впереди строительные работы». Спасибо, друзья, у меня все.
0: «Открытый микрофон». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Зика представляет новую коллекцию ювелирных упрыгажений «Яскрава». У коллекции упрыгажений со сребра, натхненные родными символами. «Яскрава» — это сучасный погляд на белорусскую жаншину. Яна с упэўненостью глядит у будучыню и с пешотой ставится до своей родимы. «Яскравое мое житё, яскравая я». Подробязней на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12.

0: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, я уже 4 года живу в Москве, мне все нравится, но это не нравится моим родителям. Ну и они пытаются всякими способами вернуть меня обратно в деревню. И недавно позвонил отец, говорит: «Сауле, давай так, если ты вернешься домой, я подарю тебе лошадь». Я думаю, какую лошадь? Ту, которую ты уже 3 года продать не можешь? Ну, что за мотивация? Я боюсь, что он мне как-нибудь позвонит, скажет: «Сауле, хочешь спрайт?» Вылетай, он еще холодный. Не осуждаю родителей, но я считаю, что они поступают неправильно. Потому что, когда дети уезжают из семьи, ну, нельзя говорить, ты всегда можешь вернуться. Ну, потому что это расслабляет. Надо, наоборот, его максимально мотивировать. Вот у меня будет ребенок, ему исполнится 18, я буду говорить ему: «Беги. На счет 3 отпускаю Рекса». Я хочу жить в деревне, я хочу туда периодически приезжать. Ну, потому что мне нравится это. Меня там встречают прям как гостя, знаете? Ну, я приезжаю, там готовят стол, где 3 горячих блюда, 30 видов закуски. Вот чтобы человека прям при тебе тромб оторвался. Ну, а в Москве такого нет. Здесь в целом есть проблема с гостеприимством. Меня недавно пригласили на день рождения. Прихожу, а там на столе стоит канапе и алкоголь в шотах. Я думаю, это что, дегустация? Ну, это же не праздничный стол, ты больше. Вот, возьмите, помяните бабушку. Она так любила Б-52. У нас принято отмечать все праздники. Там свадьба, рождение, институт, покупки. Реально, мы один раз праздновали, что у нас гусь домой вернулся. Ну, его встречали прям как из армии. Там закуска, водка, жена его с яблоками. Ну, понятно, я из-за этого не буду переезжать, потому что у меня есть цель, я хочу разбогатеть. Но это возможно сделать только в Москве. Я, правда, очень хочу разбогатеть, я хочу, чтобы, ну, ни в чем себе не отказывать, я хочу, чтобы меня уважали. Хочу купить себе 2 квартиры, чтобы в одной жить, вторую сдавать. Чтобы меня в Москве кто-то называл хозяйкой. Типа, блин, хозяйка такая бесячая, каждый день по видеосвязи звонит. Мечтаю прям позвонить квартирантам за 5 минут, сказать: сейчас поднимусь, все проверю. Чисто посмотреть на их охуенные лица. Я сделаю в ней очень крутой ремонт, поставлю низкую стоимость, в объявлении напишу: только азиатам. Чтоб какая-нибудь семья стояла русская под дверью, говорила: Марина, щурься, а то опять не сдадут. Но у меня не только родители настаивают на моем возвращении, но и друзья. Они меня постоянно предъявляют. Они говорят: «Сауле, возвращайся, ты в этой Москве своей совсем зазвездилась». Ну, то есть для них, если я в Москве не отвечаю на звонки, это значит, я не работаю, а сижу где-то завтракаю с Киркоровым. Говорю ему: «Филя, чак-чак ешь руками, потом мы всем перезвоним». Ну, да, меня показали по телевизору, но это вообще никак на меня не повлияло. Меня даже люди не узнают. Ну, правда, я один раз шла, спросила у девушки адрес, говорю: меня зовут Сауле. Она говорит: Сауле, очень приятно. Я говорю: ой, вы так имя мое быстро проговорили. Она говорит: да я знаю просто одну Сауле Юсупову из женского стендапа. Я говорю: я тоже ее знаю. Капец, что на меня люди в Инстаграме не подписываются? Возможно, сейчас где-то сидит азиатка, у которой 300 тысяч подписчиков. Она сидит, думает: ни хрена, у меня бисер стрельнул.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы — торговая марка «Пикант».
4: Свежее мясо. Классические приправы. Шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: слушаете радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: На

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
4: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
5: Для детей старше 16 лет.
4: Однажды на автозаправке.
6: Валера, а может мы на другую заправку поедем, а? Ну, где на колонке показываю, сколько ты заправил, а не время.
7: Янечка, а ты прям уверена, что дальше где-то есть другая заправка? Я вот не уверен, допустим. И я, поверь, тоже вижу, что здесь шланги проволокой перемотаны. И вот чучело меня это смущает. Зачем на заправке чучело? Что-то я не помню случаев, чтобы прям птицы заправки атаковали.
6: Когда я последний раз видела такую заправку, на ней между колонок черно-белая Румянцева в беретке и на роликах каталась. Валер, ну правда, ну здесь же нет никого, поехали.
7: Да не, вон там, смотри, угли тлеют и голубиные перья валяются. Видимо, обедают просто.
8: Эх ты! Гости!
7: Да.
8: Ну, здравствуйте! Че, вам 10% скидка, как первым посетителям в этом году?
7: В смысле, апрель месяц, как первый?
8: Да ты посмотри на эту заправку, тут знаешь, какой трафик? У нас знаешь, что бывает здесь? Ну, вот эта молодежь, когда едет в лес, в хижину, чтобы отдохнуть, их так маньяк там убивает всех бензопилой. Один выживает, весь в крови, прибегает сюда, кричит, помогите, помогите! А мы уже мертвые здесь все. Или знаешь, что бывает? Повстанцы африканские приезжают на пикапах, выпрыгивают, что-то постреляют, покричат, обратно садятся и уезжают. Вот такого много, братан.
7: Слушай, а нет здесь поблизости другой заправки?
8: Да он 700 километров отсюда. Что это за тачка у тебя?
7: В смысле, БМВ?
8: БМВ? Ни разу не слышал. Китайская какая-то, да? Новая китайская? Дай кружок прокатиться.
7: Какой тебе кружок? Ты что, обнаглел?
6: Мужчина, скажите, а где у вас здесь туалет?
8: Да, собственно говоря, везде. А, или вам по-большому? Тогда туда, в здание зайдите, вон там в уголку где-то сядьте, возьмите конус пожарный, только горлышком вверх. Мне здесь травмы не нужны, ладно?
7: Да потерпим, наверное, да? Да.
8: Что, заправляю тогда?
7: Да, заправляй. Только это, пожалуйста, хотя бы литр просто на землю слей. Мне не надо, чтобы летучие мыши в бак залетели из шланга.
8: Да перестань вообще, смотри, чистейший бензин, смотри. Эх, блин, насос сломался. Сейчас прокачаю, сейчас.
7: Ну так что, не идет?
8: Идет, идет. Вкусный очень просто. Миндаль, что ли, не пойму. Не, Барбарис, Барбарис.
7: Это Барбарис. Я, может, ну, не в свое дело лезу. Ну, по-моему, не дотянется этот шланг.
8: А, да, давай, это здесь дизель у нас, точно. Давай вот это. Сейчас.
7: Только аккуратней там, пожалуйста.
8: Не переживай.
6: Валера, а мы скоро поедем? Я прям чувствую, как этот запах навоза по чуть-чуть просачивается даже в закрытую машину. Ну реально, вот эти вот молекулы они уже просто витают где-то в воздухе.
7: Да ну сейчас...
8: Зря вы так. У нас здесь хорошо. Можно в огород пойти, авокадо сорвать. Вот так вот кубиками нарезать, вокруг тунца обложить, покушать. Потом сесть в Астон Мартин, поехать на берег океана, посерфить. Потом взять телочек, поехать сюда и всю ночь жариться.
6: Мужик, ты что несешь?
8: А я сейчас говорил, да? Блин, вот это вштырило меня, конечно. Ладно, все, машина заправилась.
7: Че, карточки принимаете?
8: Мы что, тебе папуасы, что ли? Какие в задницу карточки? Ты мне еще бусы предложи. Вот так, зажигалку подожди, чтобы я испугался. Деньги давай.
7: На, держи.
8: Это сколько?
7: Это 1000.
8: Ничего себе.
9: Ни хрена у меня этот Белес не получается. Зря только сгущенку перевела. Ой, здравствуйте. А что ты не сказал, что у нас гости? Евген, ты что, не предложил господам оттрапезничать, а?
8: Да что-то речь не зашла пока.
9: Ну ты чего? А я для кого там, блин, кастрюлю капучино наварила ты? Бабкин ты натоптаешь, а?
8: Слышишь ты, Марина, маршмеллоу, а? Ты что завелась? И главное, сама завела, меня завела, а?
9: Ну что, что?
8: А, блин, что ты, клубничка моя?
9: Ну прекрати, ты что, люди смотрят или вам норм?
7: Нет, нам не норм.
8: Показать тебе приемы секс-вандо.
9: На блоке не ходишь, а блоки, а?
8: Смотри, знаешь, что это?
9: Чего?
8: Иди сюда.
10: Валера, я сейчас блевану, поехали скорее. Я правда не могу смотреть на то, как баба Яга Фрода насилует.
7: Да я тоже не кайфую. Все, поехали, садись.
11: Марин, Евген, я тут такой... А, у вас секс-вандо, извините.
7: Так, стоять. Ты тоже на этой заправке работаешь?
11: Да бог с вами, я тут на соседней недалеко. Там все хорошо, все красиво, чистенько. Там даже вывеска висит. А кто вывеску снял? А?
7: Я знаю, кто вывеску снял.
11: Слушайте, я бы на вашем месте здесь бы машину не заправлял.
7: Так, ладно, показывай, где твоя, давай.
11: Ага, я на заднем еду.
7: На каком заднем? Просто впереди машины пойдешь, показывать будешь.
11: Так, ты у шлепок, ты что туда залил, а?
8: Все нормально, сейчас я починю, сейчас, все. Так, Марина, быстро принеси мне свечи, герметик, фольгу, какую-нибудь таблетку, сникерс и тетрадку.
9: Ну, из всего только есть таблетка из аптечки.
8: Пойдет, давай.
9: Ну, на.
8: А.
11: Какая таблетка, давай чини скотопсинику.
8: Сейчас починю, говорю. Так, так, так, так.
11: Ну и что с ним?
9: А, это уже все, ты только завтра утром приезжайте.
11: Какой завтра утром? Вы мне машину угробили.
8: Что, он уехал уже, да? Эх, блин, я сплю, я сейчас сплю.
12: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ, радио Юмор-ФМ. Сделано.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что из-за аварии в Литве задерживаются калининградские поезда через Беларусь, а ГАИ проверяет водителей каршеринговых авто в Минске. В Объединенных Арабских Эмиратах полностью открыли воздушное пространство для полетов. Об этом, как пишет Office Life, сообщает Главное управление гражданской авиации ОАЭ. Напомним, в Эмиратах регулярные рейсы не летали с начала марта, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Это объяснили тем, что авиационные власти Дубая отозвали слоты разрешения. При этом авиакомпания «Белавия» неоднократно продлевала приостановку полетов в Дубай. В последний раз регулярный рейс туда отменяли как минимум по 20 мая. Сейчас же в этой стране отменили введенные ранее ограничения. Напомним также, что ранее «Белавия» вернула в расписание регулярные рейсы между Минском и Тель-Авивом. Ну а тем временем в Каунасском районе Литвы сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Из-за аварии остановлено движение на соседних путях, что привело к задержкам транзитных пассажирских поездов, пишет Билта. Сейчас с опозданием от 30 минут до 5 часов следуют поезда из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. На станциях Молодечная и Гудагай для пассажиров задержанных рейсов организовали подвоз питьевой воды и питания. Группу вагонов «Минск-Москва», которая должна была ехать в составе калининградского поезда 3 мая, отправили отдельным составом. Он выехал из столицы в 9:49 и прибудет в Москву в 19:44. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды по проверке водителей каршеринга, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В ходе проверок инспекторы обращали внимание на соблюдение скоростного режима, правила маневрирования и перестроения, выполнение сигналов светофоров, а также на физическое состояние водителей и наличие действующих водительских удостоверений. Дорожные милиции отметили, что данные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием арендного транспорта, повышение дисциплины и строгое соблюдение правил дорожного движения водителями каршеринга. Рейды продлятся по 4 мая включительно.
0: Про бизнес.
1: Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 7741.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0. В Витебске и Бресте 27 с плюсом. В Минске 26 тепла и без осадков.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гриб».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Дорогие друзья, уважаемые дети, Театр юного зрителя имени Ленина представляет постановку «Сказка».
2: Сынок! Я говорю, сынок!
3: Я сынок. Батюшка-царь! Здравствуй, батюшка-челом! Челом бью тебя, царь, батюшка-царь! Батюшка-царь, я твой сын, я сын твой! Я твой сын, батюшка!
2: Ну, буди! Сынок, что-то у меня в горле першит. Принеси-ка ты мне водицы из Пити.
3: Из чего?
2: Из Пити.
3: Из какой еще Пити?
2: Я говорю, неси воды, дурак.
3: А, несу, хорошо. Держи воды. Из Пити.
2: Вот и пришла пора тебе жениться.
3: Жениться? Хорошо.
2: Вот тебе лук.
3: Так.
2: Вот тебе... Стрелы?
3: Mm-hmm.
2: Стреляй!
3: Стреляю? Ха, далеко улетела, зараза!
2: Вот куда твоя стрела попадет, там и будет тебе жена!
3: Батя, ну как я туда доберусь? Она же улетела, хрен знает куда!
2: Вот тебе волшебный Мерседес! Но помни, ровно в 12 он превратится в Ладу Калину!
3: Да ты что? Ну хорошо, тогда я в путь! Батяня!
2: Ступай!
3: Спасибо! Угу. Волшебный Мерседес. Так, всю жизнь мечтал о волшебном Мерседесе. Где у него дверь? Угу. Класс! Так, ну, поехали. Как легко заводится. Угу. Волшебный Мерседес. Так, послушаю-ка я что-нибудь по радио.
4: Белые розы, белые розы.
3: Откуда в Мерседесе это? Ну-ка, давайте что-нибудь другое. Очень скучно.
4: Белые розы,
3: да
4: белые
3: что ж ты
4: будешь
3: делать?
1: В волшебной стране 12 часов.
3: Ой-ой-ой! Подожди, стой, нет! А! Она превратилась в Ладу Калину! Что же делать? Еще ехать очень далеко. Заводи, езжая. Что ж такое? Да что ж ты будешь делать? Так. Ну-ка, разлетайтесь, мухи. Наверное, вот это. Ай! Зараза. Так, хорошо. Может быть, здесь?
4: Белые розы.
3: Так, подожди. Нет, остановись. Так. Может быть, вот это? Что ж такое? Понастроили Калин. Так, ладно. Хорошо, я знаю, что с тобой сделать.

0: Ладно. И куда же мне идти? Становится страшно. Мне очень страшно. Сниму-ка я на всякий случай штаны. Ой-ой-ой, мне вообще страшно. Страшнее некуда просто. Ой-ой-ой, так страшно.
1: А что это мы тут делаем?
0: Говорящий волк?
1: Да, я волк.
0: Первый раз в жизни вижу говорящих волков.
1: А я четвертый раз вижу какающего принца.
0: А почему у тебя такой странный голос, волк?
1: Ты не знаешь этой истории?
0: Нет.
1: Так я тебе расскажу. Я был обычным волком. Жил между дверью и вагонью же. Но вот пришли охотники и отстрелили мне яйца. А голос у меня с детства такой.
0: Какая грустная и в то же время веселая песенка. Слушай, волк, а ты не видел случайно, куда улетела моя стрела?
1: О, так это твоя стрела была?
0: Ну да.
1: Значит, слушай, вон видишь, вон там лес.
0: Ну?
1: Тебе туда не надо.
0: Ага.
1: Вот та арка.
0: Так.
1: Забудь про нее. Прямо иди. Ну, там твоя стрела.
0: Туда?
1: Туда.
0: Ну,
1: а
0: хорошо.
1: Я пойду.
0: Давай.
1: Хотя, стой. Возьми меня с собой. Я тебе еще пригожусь.
0: Пригодишься?
1: Пригожусь.
0: Ну ладно, пошли. Как тебя хоть звать-то?
1: Зови меня просто волк.
0: Ну пошли, просто волк.
2: А дальше я вас не пущу.
0: О, железный гомосек. Я читал про него в книгах.
2: Отгадайте мою загадку, тогда пущу.
0: Загадку? Загадку. Ну, загадывай загадку свою.
2: Значит так. Два яйца, два кольца, посередине мел. Ну что все отгадывают-то? Проходите!
0: Пошли дальше, волк! О! Смотри, написано «Склеп». Туда улетела стрела. Склеп, спящая красавица Лена.
1: Как много написано! А склеп чей?
0: Ленин? Тут так и написано. Пойдем в склеп. К Лене. Предлагаю называть ее просто спящая.
1: Даш, ты красавица далеко.
0: Стрела моя в ней. И что мне с ней делать теперь?
1: Целуй?
0: Ладно. Послушай, послушай, я не могу. Я не могу ее целовать, да? Давай ты ее поцелуй. Ты ее поцелуй.
1: Я не могу, я же волк.
0: Ну и что, губы-то одинаковые.
1: Я же волк, я только лежу. Я не могу, это детская сказка.
0: Согласен. Ладно. Я целую. Отвернись, не подглядывай.
3: Сынок?
0: Отец?
3: Сынок вернулся!
0: Это что ж там получается? Мы что, кругом шли, что ли?
1: Видимо, стрела пролетела вокруг земного шара, и мы вернулись к тому месту, откуда ты стрелял!
0: Что?
3: А невесту-то какую привел?
2: Лепота, красивая!
0: Подожди, подожди, батя, батя, все не так. Это не невеста, это волк. Ну, спой ему свою вот эту историю.
1: Какую?
0: Ну, вот эту, где ты был обычным волком. Ты жил между деревней и Воронежем.
1: Ну? А, эту?
0: Ну?
1: Я не буду.
0: Что значит, ты не будешь? Это как-то так?
1: Я стесняюсь.
0: И жили они долго и счастливо. И умерли в один день.
2: Мораль этой сказки, что добро всегда побеждает зло.
0: А кто

0: Just now you'll never get me back.
1: Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: А вот теперь будет смешно.
3: Юмор ФМ представляет.
1: Стендап.
3: Для детей старше 16 лет.
1: Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Так, я не совсем похож на своих родителей. Они прям славяне у меня, если что. У меня друзья делятся на два типа. Одни говорят, ты вообще не похож на своих родителей. Вторые говорят, ты похож на своих родителей, просто это не твои родители. Замечали, какими бедными мы не были? Мы всегда пытаемся показать, что у нас все охренительно. Я помню все детство, когда к нам приходили гости, мать доставала посуду из серванта. Видимо, чтобы гости подумали, вот Косицыны живут, из хрусталя едят. Нет, мы из хрусталя жрем только при вас. Знаете, когда археологи откапывают какую-то тарелку, говорят, блин, 1000 лет прошло, так хорошо сохранилось. Потому что она была для гостей. Вы откопали сервант. Рядом человеческие кости. Это мать такая, назад, с**е! Ждем Фроловых. При гостях всегда все было по-другому. Если вы разобьете бокал, вам скажут, ну, на счастье. Если я разобью бокал, скажут, счастье и здоровье, бездомный мальчик тебе. Всегда, когда приходили гости, доставали посуду из серванта, но был один набор из индийского серебра. Я 17 лет прожил с родителями, мы ни разу его не использовали. Прикиньте, мы за 17 лет не дождались гостей, достойных этого сервиза. Обидно, если как только я уехал, батя открыл сервант, такой, Наташа, этот день настал. Цыган свалил, серебро в безопасности, можно пить из него. Так, слушайте, я не сторонник брака, но я женат. Я считаю, что наличие женщины рядом делает меня более дисциплинированным. Прикиньте, жена приучила меня каждый день перед сном принимать душ. Не, я не был грязнотом. Нет, не было такого, что человек потерял сознание, и все такие, нашатырь! Нашатыря нет, но есть роман, давай сюда иди, давай. Нет, я с утра принимаю душ, если я иду в спортзал после душ, если вечером секс, душ до, душ после. Я в последнее время стараюсь меньше т***ться, потому что не вывожу по коммуналке уже, если честно. Я считал, нам наиболее выгодно заниматься сексом в душе после спортзала. Секс будет горячим. При одной мысли о тройной экономии у меня стоит как у подростка просто. Я не понимаю, почему я должен принимать душ перед сексом, если уже сегодня принимал душ. Ну, ты такой, я хочу тебя, у вас начинается прелюдия. Она такая, ты не был в душе. По-моему, опрометчиво отпускать одного в душ мужика со стояком. Вполне возможно, что он выйдет из душа такой, и я в PlayStation играть пошел. Но ты же хотел меня. Ты знаешь, в душе как рукой сняло. Проблема в том, что мне 36 уже, наверное, да? Я люблю секс, мне нравится, но я не хочу его так, как в студенческие годы. В студенческие годы, если тебе светит секс, ты душ примешь и другую религию примешь. 36, мне нравится секс, но я не сконцентрирован на таком процессе на самом. Больше мне нравится, как я все организовал. Мы типа занимаемся сексом, начинают на телефоне приходить уведомления. Я думаю, вот это я молодец, а. Сейчас мы оргазма успеем достичь и курьера с едой встретить. Прям прикольно.

0: Прям.
1: Так, я не грязнот, еще раз. Не понимаю вот этих мужиков, которым говорят, от тебя плохо пахнет, а он такой, так от мужика должно пахнуть мужиком. По мне это так же странно, как сказать человеку, у тебя тупые мысли, он скажет, так я ж дебил. А дебил должен выдавать тупые мысли. Поэтому я настаиваю, боксер — это тот, кто с*** боком. Это ж чисто мужское умение, да, одной присказкой перевернуть недостаток в преимущество. Ну, типа, вот это мужики ж придумали, да, типа, от мужика должно пахнуть мужиком, мужик должен быть чуть красивее обезьяны, главное не размер, а умение пользоваться. Прикольно, если все придумал один мужик. Уродливый вонючка с маленьким членом. Наличие женщины рядом делает мужика лучше в плане чистоты, потому что разговор с собой о чистоте у мужика строится на охренеть каких компромиссах. У каждого мужика был разговор с собой на тему «Даем ли мы трусам второй день?». Со штанами та же тема, только там вместо дней год. Иногда трусам дается не еще один день, а еще один шанс. Когда ты снял, кинул в стиральную машинку, принял душ, вышел, понял, что нет новых чистых, так Так, я гиперответственный, прям очень. Я, смотрите, всегда все успеваю и всегда все делаю вовремя. Единственное, мне 36 лет, у меня нет детей еще, но это потому, что я всегда все успеваю и все делаю вовремя, ребята. Я знаю, как будет выглядеть мой ад. Это будет аэропорт, в котором по громкой связи будут говорить, что я опаздываю. И я бегу по бесконечному терминалу, прибегаю к нужному выходу, мне говорят, смотрите, это терминал Б, а у вас другой аэропорт. Всегда боишься, когда объявляют твою фамилию, потому что у нас в стране людей мало хвалят. У нас на 100 объявлений 99 негативных. Смотрите, американцы придумали список Forbes, да? Наша вот идея – это список должников. Вот в США мечта стать лучшим, да, задача стать лучшим. У нас задача не Мы где-то так. Сильно, когда государство тебе присылает письма, там же всегда негативно, всегда что-то должен. Ни разу не приходил конверт, типа, Роман, вы столько лет верой и правдой платили за воду, поздравляю, вы достигли статуса Посейдон. Теперь, когда в следующий раз отключат горячую воду, мы лично придем и уговорим вашу жену заняться с вами сексом без душа, да? Нет, Посейдоном тебя могут назвать только соседи снизу, когда ты их затопил. Когда они зовут такие, ну что, открывай Посейдон. Только потолки натянули, сейчас тебя будем натягивать. Все, спасибо, всем хорошего вечера, пока.
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
4: На старт, внимание, ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: представляет «Женский стендап». Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Сейчас со мной довольно часто на улице кто-то заговаривает. Но неприятно бывает, когда человек передумал с тобой говорить уже в процессе. Я как-то шла, и навстречу шел мужчина, и он явно хотел спросить у меня дорогу. Но когда он подошел поближе, он сделал так. Ничего себе, не прошла кастинг. Ну, тебе нужна помощь, ты еще выбираешь. Я думаю, я вообще больше никому помогать не буду. Так бросишься в воду у кого-нибудь спасти, подплывешь, и человек тебе такой... Только не ты. Из-за тебя и прыгнул. Ну что же, придадим вечеру смысл. А если свободные мужчины в зале, похлопайте. Но это не выбор. Нет, но все мужчины, по моим наблюдениям, как-то заняты уже с 20 лет. Я думаю, мужчину надо с детства очередь занимать. Я просто все никак в эту схему не впишусь. Я теперь жду, когда у друзей родится сын, я на все утренники буду ходить. Я ничего не пропущу. А мальчикам же всем в детстве говорят, жених, так это не шутят. Это вам мужчина, кажется, встретил ее в парке, еще подумал, лицо такое знакомое. Нет, это все было спланировано еще 20 лет назад. А я где-то прочитала, что если вы не можете познакомиться, вероятно, вы неправильно воспринимаете сигналы, которые вам подают мужчины. Думаю, ну что же, пора научиться. Я пошла в сад Эрмитаж, там было довольно много людей, все лавки были заняты, кроме одной, она, правда, была лицом в забор, но я села на нее в ожидании коммуникации. Значит, ко мне подсел молодой человек, ну так, не слишком близко, я подумала, наверное, надо вступить в коммуникацию. Но он был в свитере, и в какой-то момент он вытянул рукав свитера и начал вот так вот делать. Я подумала, вдруг это сигнал. Еще бы 5 лет назад я бы встала и ушла, но я вот тут вспомнила, что мне уже за 30, думаю, надо присмотреться. Может, человек показывает мне воронку, в которую он хочет меня затянуть, я же не знаю. Но тут он стал кричать в забор, я подумала, у нас много общего. Но 2 таких прекрасных человека не смогут быть вместе. Потому что когда ты одна кричишь в забор, это кокетство. А когда вы вдвоем кричите в забор, у вас уже явно что-то запрещенное с собой. А обезьяне же все по одному. Как быть парой сумасшедших? Это неудобно. То есть он бежит по улице с рулем, и ты за ним бежишь, такая кричишь, «Коля, поворачивай!» Узнала, что есть такое место, называется «Дом енота». За городом оно находится, туда приезжают люди, чтобы пообщаться с енотами. Не очень я понимаю, как это происходит. То есть ты утром просыпаешься, открываешь глаза и такое «Время общаться с енотами!» Ну, допустим, может быть. И там у енотов расписаны сеансы по 50 минут. Видимо, чтобы у енота было время перекурить 10 минут перед следующим посетителем. Мне друзья говорят, наверное, это хорошее место для свиданий. Думаю, что там? Просто целуйтесь на фоне енота под звук. И енот такой, фу, животные. Я за вас в метро перестал ездить, так вы сюда пришли. Спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Откройте новый сезон сияния в «Соколов». Только по 31 мая скидки до 70% на золото и серебро. Покупайте украшения выгодно и создавайте яркие образы вместе с «Соколов». Подробности на «Соколов.Дефис.Беларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор ФМ.
5: Для детей старше 16 лет.
0: Однажды в кабинете мэра.
6: Не шевелись, Марк Николаевич, ну некрасиво же получится.
7: Азамат Акирович, можно?
8: Да, здорово.
7: Здрасте. А это кто?
8: Человек-паук.
6: Сейчас он разберется в нашем городе с преступностью, а то их нахрен развелось там в этом городе. Ха. Они теперь как на концерте сидят на плечах друг у друга. Потому что мест нет. Все, вперед.
7: Азамат Тахирович, это же ребенок.
6: Тихо! Ты чё, блин? Иди, Марк Николаевич, ты чё орёшь? Зачем ты выдаешь тайну Человека-паука, блин? Просто герой в маске, и все. Никто не должен знать, кто скрывается под этой маской. Ну, до первого дождя или пока он сам не разревется. А у тебя что за костюм? Человек-петух? Что это?
7: Азамат Тахирович, я поставил вакцину, и мне дали кепку. Кстати, вам тоже надо привиться.
6: Чего?
7: Вам тоже надо привиться, говорю.
6: Саша, то, что я один раз от проституток подцепил блох, это не значит, что я собака. Ты чё мне тут пришел, блин, советчик, а? Немножко берега, видишь, ты чё, елки-палки, несёшь? Мне твой начальник, в конце концов, припёрся к начальнику и заявляет, что я псина непривитая. Охренел, что ли, совсем? Тебе вон вообще зашиться надо.
7: Вообще-то я не пью.
6: А я тебе не про пью, говорю, я тебе про задницу твою. Жопу за шею свою. Нитками цветными. Только это, бантик не надо, чтобы не подумали, что это подарок.
7: Азамат Ахирович, я вам говорю про прививку от коронавируса.
6: Чего?
7: От коронавируса. Чего, вы не знаете, что ли?
6: Я что, все должен знать? Ты что на меня все спихиваешь, елки-палки? Коронавирус, что? Это легко, проще парень на репы разберемся. Коронавирус, что? Пиво такое было, корона. Корона, пиво, вирус это, группа такая была музыкальная. Ну и что, коронавирус получается, выпил пивка, пошел на концерт, все. Это вообще старый прикол, я уже вырос давным-давно из этого, что ты мне пихаешь тут?
7: Азамат Ахирович, вообще-то это болезнь, из-за которой во всем мире объявили пандемию.
6: Пандемия. Панда, добродушный медвежонок. Что ж ты от меня хочешь-то, а? Ну, молчишь. Значит, в правильном направлении иду. Ладно, у Кати спросим. Ты так и будешь это стоять, молчать. Из тебя же ничего не высосешь. Катя!
9: Да?
6: Что делаешь?
9: Сейчас я приду. Вызывали?
6: Вызывал. А ты что там делала?
9: Я носик себе припудривала.
6: Носик? Это вот это вот? Катюша, вот носик. Вот, оп, закончился. Носик. Вон, ну да, более-менее, носик. А это разве носик? Ты чё? Там не ик должно быть в конце. Там в конце должно быть ище. Или яра. Что получилось, носище или носяра? Носик заявляет. Под таким носиком несколько собак могут от дождя спрятаться. Носик. А ты куда смотришь, Кать?
9: Я на вас смотрю.
6: Точно? Это у меня ощущение, как будто ты с просони одевалась. Лицо немножко на левую сторону надела.
9: А вот это уже обидно за Матахирович.
6: Плачет?
10: Ес, нахрен, ё-моё! Впервые за 6 лет слёза! Я думал, она вообще непробиваемая, блин! Вот это да! Оказывается, надо было просто чуть-чуть додавить! Вот и всё, всегда хотел до слёз себя довести. И тебя, кстати, тоже, Сашечка, ты у меня тоже заревёшь, понял? Заревёшь, как девчонка.
9: Тоже заревёшь.
6: Чё, если у тебя настроение скачет, Катерина?
7: Куда ты смотришь? Я не пойму.
9: Я на вас смотрела.
6: Ладно. Тут мне Сашка говорит, что какую-то прививку надо делать. А я уколов боюсь. Очень сильно боюсь уколов. Я, собственно говоря, поэтому на крокодил не подсел. Ну это ладно. Ты мне скажи, только не переглядывайтесь. Только не переглядывайтесь, смотрите. Коронавирус существует или мы сейчас дурку его сразу отправим?
9: Существует.
6: Как ты ему подмигнула? Скажи, ты же в брюках! Ты же в брюках! Как ты ему подмигнула, блин? И что это за коронавирус?
9: Ну, он уже давно существует, и про него уже даже и шутки придумывают, и песни поют, и тиктоки снимают.
6: Ты серьезно?
9: Да.
6: Появилась смертельная болезнь, а люди сразу накинулись приколы придумывать? Вот у нашего народа уровень морали, видели какой? Как у кота и лисы, которые ребенка деревяшку на денежку кинули. Ё-моё! Ну и что там из самого ржачного?
9: Ну вот, например, если у человека повышенное чувство собственной важности, то про него говорят, что у него корона вырос.
6: Это шутка?
9: Да.
6: Ну, допустим, с натяжкой это очень сильно смешно. Все? Больше не было ничего за полтора года?
7: Ну, вот такая была шутка. Армянин подхватил коронавирус.
9: Корена.
6: Не, я ничего не буду колоть. То, что придумало человечество, которое написало шутку про коронавирус. Понятное дело, почему они так долго эту вакцину не могли придумать. Потому что все ржали же от шутки про коронавирус. Все ухахатывались, угорали, ухихикивались. И как закончили, проугарались. Тут еще вторая волна этой шутки. Коронавирус подъехала, правильно? И началась вторая волна ржача. Смешно же?
9: Ну, вообще-то там и правда была вторая волна, поэтому не смешно.
6: Ну, давайте к вакцине вернемся.
9: А, да, а сейчас, кстати, проходит добровольная всеобщая вакцинация.
7: Да.
6: Как это? Добровольная всеобщая вакцинация? Что это за бред такой? Как это получается, добровольная всеобщая? Ты что мне говоришь? А если я не захочу, получается, она не всеобщая? А если они меня заставят, получается, она не добровольная, правильно? Как это? Добровольная всеобщая вакцинация? Что-то не сходится, Катюш, у тебя? Знаешь, что я тебе давно хотел сказать? Иди сюда. Единственное, что у тебя сходится, Катюша, это вот твои бакенбарды и усища. Так что давайте, поручик, Катерина, шуручись нахрен отсюда, понятно?
7: Куда ты смотришь? Я не пойму, Катя.
9: Да я на вас смотрю.
7: Азамат Акирович, вас не пустят на совещание, если вы не поставите вакцину.
6: Да мне поп. Ай! Руку ударил, блин, а. Как будто от что-то железобетонное. Палец почернеет теперь. Я порасседаю. Про какое совещание ты мне говоришь?
7: У губернатора, которое.
6: Как? Это вот это вот еженедельное совещание, где мы Капустянский всего края дербаним? Ну, в смысле, этот... намечаем стратегии развития... ну, все, сказал же уже нахрен. Нет, такое совещание выпускать нельзя. Ты что? Я ради этого совещания только и живу.
7: Yeah.
6: Катюш, честно скажи, ты куда-то вот сюда вот смотришь, правильно?
9: Да я на вас смотрю!
6: Вот же ты куда-то сюда смотришь.
9: Я на вас смотрю все время.
6: Ладно, все, не хочешь, не говори.
7: Че по там? Вакцине что?
6: По вакцине давайте делать. Ладно, черт с вами. Но только на Олеге проверим, на моем водителе. Олег же у меня для чего? Для того, чтобы на нем все первый раз проверить. Поэтому Олег много раз спал с проститутками и умеет играть в керлинг. Так. Давайте. Олег!
11: Ты, засранец, ты. Иди сюда.
6: Да ладно, надо же, идет. Правда, на руках. Давай.
12: Опа! Ну как?
6: Нормально, но мы вообще-то не заказывали.
12: Да просто устал весь день на ногах.
6: Что делали?
12: На ногах, говорю.
6: Ну что ты делал?
12: А, в клабхаусе сидел. Это же мечта любого кавказца, разговаривать только голосовухами.
6: Ну да. Так а ты что, кавказец?
12: На 20%.
6: Серьезно? А остальные 80%?
12: Вода, это все знают.
6: У меня к тебе маленькая просьба есть. Мы сейчас тебе укольчик сделаем. Маленький, не больно.
12: Я знаю, как собака укусит.
6: Нет, как комарик.
12: А, нет, тогда хрен вам, а не укол, не.
6: Олег, просто одолжи жопу на 5 минут.
12: А Сашка чё?
7: Слышь, ты-то куда, а? Иди отсюда, придурок.
12: Идти, придурок?
6: Ну да, Олегу не будет понятно побочных эффектов. Олег, давай вперед. Ага. Ладно, хрен с вами. Давайте, колите, блин. Зовите врачей, пусть колят прямо сейчас.
7: Азамат Ахирович, там вообще-то в руку ставят ее.
6: Я знаю. Я просто проветриваю, я же уколы боюсь. Катя, что ты смотришь? Зови доктора, ты просто на жопу мою смотришь.
9: Там татуировка такая интересная у вас, это бабочка?
6: Это дракончик, я похудел. Катя, иди зови врача, я тебе сказал.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
0: Юмор вот-вот начнется. А пока еще пара роликов.

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: А вот теперь будет смешно.
3: Юмор ФМ представляет.
2: Стендап.
4: Для детей старше 16 лет.
2: Юмор, основанный на реальных событиях.
5: Приветики, приветики. Слушайте, я вам расскажу пару историй из своей жизни. У меня однажды с одной девушкой был секс-марафон. Ну, в смысле, что она бежала от меня 42 километра. Да. Мне исполнилось 30 лет недавно, и я теперь очень сильно боюсь байкеров. Потому что, понимаете, у байкеров не только хорошо видно, но и очень хорошо слышно кризис среднего возраста. Я просто стоял недавно на улице, и мимо меня проехала толпа байкеров буквально вот с таким звуком. «Мы не знаем, что делать со своей жизнью». А потом на спортивном байке такой чувак.
6: Я дебил!
5: Шел недавно по улице, и мимо меня шла женщина с ребенком, и ребенок баловался. Он вел себя вот так. Он делал вот так. И женщина ему сказала: «Так, не балуйся, или тебя дядя заберет». И вот показала на меня. «Я похож на дядю, который забирает детей?» Да, похож. Да, иногда забираю. Но, блин, это не повод обвинять наобум, да? То есть просто обидно. И что это за метод воспитания такой? Тебя дядя заберет. Это просто, знаете, это то же самое, что сказать: «Так, не балуйся, или вот эта тетя станет супер ш**й. Будет спать вообще со всеми, если будешь шалить». И тетя, знаете, подыграет такая: «О, да, не шали, а то я буду прямо... Будь хорошим мальчиком». Я просто не понимаю вот этих людей, которые всерьез просят своих детей не баловаться. Это же очень странно. Просто баловство и дети, они же едины по своей природе. Чего эта мать ждет такая? Типа она скажет: «Не балуйся», и ребенок такой: «Ах да, матушка, что это я права? Простите, как я, четырехлетний ребенок, мог соизволить подумать о баловстве? Заполню-ка я документы на СНИЛС лучше. Ага, вот тут вот подписи. Все штампики проставим. Загляденье. Просто. Я не могу представить ребенка, который балуется. Это будет слишком странный ребенок. Знаете, типа: «Мой Сережа вообще не балуется. Весь день у себя в комнате. Стоит. Лицом к стене. Тихий, усидчивый, латынь выучил недавно. Что-то на ней все время шепчет. Кружки рисует, звездочки. Физрука недавно сжег взглядом. Но зато на улице не шалит, потому что горит на солнце. Ты же у нас золото, Сережа?» И Сережа такой: «А зачем?» «Не говори задом наперед, это невежливо».
2: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси. Юмор-ФМ.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси начались природные пожары. Аэропорт Минска предупредил о задержках рейсов из Санкт-Петербурга. Лесные и другие природные пожары участились в некоторых регионах с приходом весны, следует из сводок МЧС. Например, Гомельское областное управление сообщило, что за дежурные сутки в регионе ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Возгорание удалось потушить без привлечения техники МЧС. Также за сутки в области было 4 пожара травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Озерском и Рогачевском районах. В Гродненской области сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов нет только в 7 районах Могилевской области. На остальной территории страны введены ограничения. В 3 районах полный запрет на посещение лесов – в Свислочском, Берестовицком и Волковысском. В петербургском аэропорту Пулково сегодня ограничили прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает «Спутник», это привело к корректировкам расписания рейсов, связывающих Санкт-Петербург с национальным аэропортом Минск. По данным онлайн-табло, изменения затронули несколько вылетов. При этом часть рейсов выполняется по графику. Всего в Пулково сегодня было задержано более 40 рейсов. По официальной информации, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 3 мая в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. По данным губернатора региона, силы ПВО уничтожили 59 беспилотников. В Минске появится физкультурно-оздоровительный центр, ориентированный на экстремальные виды спорта. Площадкой для его строительства выбрана улица Нарочанская. О планах сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гудько, пишет агентство «Минск-Новости». По словам чиновника, объект разместится напротив манежа на уже определенной площадке. Центр включен в инвестиционную программу Минска. Как уточнил Гудько, к реализации проекта планируется приступить в ближайшее время.
0: Про бизнес.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра. Скидки увеличены. Подробности на gold-dream.by и по телефону. Плюс 375-29-232-44-44. Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 7741.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0. В Витебске и Бресте 27 с плюсом. В Минске 26 тепла и без осадков.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в спортзале».
1: Заходите! Девочки, я так рада, что вы согласились после йоги пойти со мной еще и на бокс.
2: Да не, Кать, мы тебя просто до двери проводили.
1: Да в смысле?
2: Да ну ты что, у меня столько дел. Мне еще надо по всему дому походить, посмотреть, что соседям доставка привезла.
3: Ну да. Кать, я тоже заниматься не буду. Ну, я не хочу раскачаться. Я не хочу, чтобы потом все думали, что у моего мужа телка-охранник появилась.
1: Наоборот, ты такая красотка, тебе очень важно уметь себя защитить. Сейчас знаешь, сколько неадекватов? Начиная от тех, кто до сих пор письма в редакции пишут, и заканчивая теми, кто для мусора используют пакеты не из супермаркета старые, а специальные мусорные покупают.
3: Кать, этот спор для мужиков.
2: Ну, вот именно.
1: Это вы просто не в теме, девочки. Это сейчас очень модно у женщин, правда. Это, во-первых, кардио для всего тела. Сейчас все супермодели занимаются боксом. Ирина Шейк, Адриана Лима, Иришка Чики-Пики.
2: Не буду я ни с кем махаться, тем более за деньги. У меня что, дома бухого мужа нет, что ли? А вот эти флаеры на йогу твою я взяла, потому что их раздавал очень улыбчивый африканец. Я просто его, бедолагу, пожалела.
1: Да.
2: Или он что у вас? Он тоже тут занимается? Акуна Матата! Эй! А, нет.
1: Девочки, ну правда, ну останьтесь. Вы не представляете, как это круто. Это сейчас реально очень модно. Это такой тренд. Это покруче Якошубы.
2: Я не пойму, нафига бабам драться, а? Че, нет других мест, где можно упороться? Возьми ты раком ванную, почисть. В магазин сходи, вот так на каждом пальце продукты в пакетах тащи. Да в конце концов, возьми, роди. Ты так задолбаешься, будешь знать.
3: Ну вот, вот, смотрите. Кать, посмотри.
1: Ну?
3: Я попросила нейросеть нарисовать меня мускулистой. Не, ну это же фигня какая-то. Ну это явно Конан Варвар в пушапе.
1: Ой, девочки, вы даже не понимаете, сколько здесь мужчин. И какие мужчины. Они сильные, они накачанные. С жопками, девочки.
2: Кать, ты что сюда вместо Тиндера приходишь, что ли? Ты до такой степени отчаялась, что ради мужиков готова ходить с разбитой харей?
1: Я не могу. Девочки, пожалуйста, держите, у меня колени подкашиваются, серьезно, я не могу. У меня такое только от него и от блейзера. Короче, это наш тренер. Ну посмотрите сами, посмотрите, какой он мощный, посмотрите, какая спина, какая стать, какая у него стойка, как он, какой удар, блин, какие плечи, мышцы, я с ума сойду, девочки. Он, когда перчатки надевает, я мечтаю быть на месте перчатки.
2: Господи, боже мой.
1: Господи, благослови тот день, когда я решила начать гуглить, как откумарить всех, кто ненавидит меня в чате подъезда.
3: Я, честно говоря, не знала, что в Казахстане свой не лето есть.
4: Девочки, всем привет.
1: Здрасте.
4: Катюха, привет.
1: Здрасте.
4: Короче, без меня здесь не тренируемся. Здесь одна вчера леди уронила виниры. Мы до сих пор ищем. Да.
2: Да.
4: Тут уже масса набрана, да? Здесь сразу в бой надо. Короче, девочки, фоткаемся вон там, возле красных, блин, видите? Вот здесь фоткаемся, возле груш. Вот здесь фоткаемся. Вот здесь все фоткаемся. Не забывай меня отмечать. Хэштег. Женский бокс, я секси в перчатках Капотня.
3: Да, мы еще не решили.
2: Да, вот именно.
3: Мы не решили, будем ли мы вообще заниматься.
2: Да, вообще, Катя, покажи, чему ты тут научилась. Mm-hmm. Я, кстати, тоже на пилон ходила. И что? Просто месяц простояла, за 6 продержалась, все так, глаза вверх закатывала и все. Ни на сантиметр не оторвалась.
1: Можно, тренер, можно я очень хочу показать?
4: Конечно,
1: я
4: покажи, ты что?
1: Девочки, вы сейчас офигеете. Я очень хочу, чтобы они увидели мой стиль дикой рыси. Я сейчас заряжусь.
4: Громче. Давай громче.
1: Все, я готова.
4: Давай,
1: давай. Все, я готова. И...
4: Хорошо, отлично. Давай, Машка Тайсон, давай. Давай. Делай, сестренка, Рокки Бальбоа. Давай. Еще.
2: Кать, Кать, я вот видела, как-то бабка подмышки проветривала. Это гораздо энергичнее было, честное слово.
3: Да, Кать, ты знаешь, такими ударами только дно пробить можно. Ну ты кого собралась убивать-то так? Мультипу?
2: Это не стиль дикой рыси, это стиль такой цапли анорексички. Ага. Такой, на антидепрессантах.
4: Так, правило номер один. Мы не оскорбляем тех, на ком уже перчатки. Правило номер два. Всем рассказывать про наш боксерский клуб.
3: Ну, а это что, боксерский зал разве?
2: Mm-hmm.
3: Тут нормально пахнет, нет крови, свет везде идеально выставлен. Даже фотозона на премьере Бурака Ащевита хуже выглядела.
4: Ну да, это все ради рилс, девочки. А вы что думали, что это все серьезно? Типа я ее готовлю к боям на ВТБ-арене? Против племянницы Кинг-Гонга Банди? Вы что, свихнули что ли? Она мне платит, и она прекрасно это понимает. Если она не будет платить, что, я буду в Демиксах ходить?
3: О!
4: Протеин с пломбиром дешевле не становится. Ты же прекрасно понимаешь, что ты дерешься, как личинка с ушами. Да? Ты не обижаешься, правильно? Все правильно.
5: Вы подождите, это же шутка. Скажите, что шутите.
4: Нет, ты дерешься, как личинка с ушами, реально.
5: Нет, скажите, что шутите. Или я вырублю реально тебя сейчас.
4: Ты доширак с ногами?
5: Я вырублю, понятно? Слышишь ты меня что, на бабки разводил, что ли? Ван Дам с Алиэкспресс. Если ты сейчас же мне все мои бабки не вернешь, я тебе знаешь, что сделаю?
4: Что ты мне сделаешь?
2: Катя, ты чё?
3: Катя, Катя! Катя, это было так круто!
5: Офигеть, офигеть,
3: офигеть! О боже, я ничего круче в своей жизни не видела! Даже когда Юра Борисов вообще на любую премию идет и на английском разговаривает, это не так круто выглядит!
5: Я сама офигела!
3: Даже когда кто-то курит рядом с заправкой, это не так смело выглядит!
2: Подожди, Катя, это что получается? Теперь зал твой? Ну, по правилам, на тебя надо его переписать?
5: Я не знаю! Слушайте, а как вы думаете, тут можно видео с камер наблюдения вот это вот себе закачать? Я хочу рилс выложить!
2: Ой, блин, вообще круто!
5: И это... Есть юрист хороший? Я, кажется, его реально вырубила.
2: Так, все, не трогай руками!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: вами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
3: Так, в школе мне выдавали очень старые учебники всегда. Вот эти, которые на 80% из скотча состоят. Их еще столько людей своими жирными пальцами трогало, что ты думаешь, из него можно неплохой куриный бульон сварить. Там еще все портреты в учебниках были разрисованы, были подрисованы борода и очки. Но иногда попадались портреты, которые никто не трогал, потому что они изначально уже были с бородой и очками. Кому-то типа Чехов, когда фоткался, он такой: знаю я этих детей. Хрен вы до меня доберетесь, я еще пенис себе на лбу нарисую, чтобы вообще козырей у вас не осталось. Вообще у меня от школы плохие воспоминания остались. Вот эти школьные чаепития, это что такое? Почему у нас всегда эти строгие костюмы надевали? Я думаю, что за встреча юристов здесь сейчас? Там еще мы с мамой ходили в магазины, где вся обувь черная была. Я думал, что я в компьютерной игре, потому что я на первом уровне, у меня вся обувь заблокирована просто. Просто я не могу... А ел кто-нибудь рулеты где-нибудь еще, кроме как на чаепитии? Что за детские роллы нам приносили? Просто полено кидали на стол. По количеству колец на рулете же можно определить его возраст. Почему-то он оказывался всегда самым старшим в классе. Я еще супергероев люблю. Знаете, мне всегда казался странным профессор Ксавье из «Людей Икс». Если кто не знает, это лысый мужик в инвалидном кресле. Мне кажется, он собирал всех супергероев со способностями вокруг себя только для того, чтобы найти того, кто вылечит ему ноги. Он такой: есть диплом хирурга? А, у тебя лазер из глаз. А ты погодой управляешь? Ладно, сделай что-нибудь, а то кости ломит безумно. Он же еще, как любой директор бюджетной школы, мне кажется, в какой-то момент коррупцией начал заниматься. И стал брать детей в школу без способностей, просто за финансовую поддержку. К нему подходит Росомаха и такой: профессор, а что у нас Олег делает здесь? У него же нет способностей. И профессор такой: а как ты думаешь, на что мы купили этот самолет, эти костюмы вам? Это кресло бархатное мое. Кстати, ты завтра учишь его летать. Я подумал, если бы я был супергероем, то у меня была бы способность постоянно загоняться по пустякам. Что я как-то шел ночью по улице, ко мне типы вышли и такие: парень, можно тебя? Я такой: да, что такое? Они такие: ты не мог бы нам в пакет поссать? Я такой: как я могу отказать вам, джентльмены? Какой пакет? Пластиковый, бумажный, эко-пакет, все сделаю. Даже не стал их спрашивать, зачем им это. Но они решили мне объяснить, они такие: дело в том, что нас менты остановили. А мы под этим делом, ну, сам понимаешь, и нам нужна чистейшая моча. Как раз твоя. Я такой: о, ребята, вообще не к такому человеку в 3 часа ночи обратились. Я вам сейчас радугой в пакет носу. Но не стал им это объяснять. Я просто выдавил всю помощь из себя, пошел домой и начал подгоняться. Такой: а если они сейчас по моей моче кредит на меня возьмут? А то уже микрозаймы, может, условия изменились. Даже паспорт не нужен. Такие: давайте мочу и 50 тысяч ваши. Все. Спасибо большое, что выслушали.
2: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ.

0: Скачайте бесплатное мобильное приложение «Юмор.ФМ» в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн и радуйтесь жизни. Мобильное приложение «Юмор.ФМ». Поисковый запрос «Юмор.ФМ Беларусь». «Юмор.ФМ» представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Джо, 32 года, нет машины, никогда не было машины. Я не загоняюсь насчет этого. Загоняются женщины, которые со мной гуляют по 100 километров. Вот эти вот. Вышла на каблуках, по пути стерла до сандаль. Вот эти вот. Самвел, а куда пойдем, что брать? Бери сменку, и нормально будет. Она говорит, нет машин, нет денег. Да девчонки, богачи не сидят за рулем, они сидят на заднем сиденье обычно. Поэтому всегда говорю, сейчас мой водитель подъедет. Он такой, у тебя есть свой личный водитель? Я говорю, да, и сегодня это Аким Джон, походу. Меня с детства не тянуло к машинкам, меня стебали. Слава, что и куклы надо. Я так обижался, а сейчас думаю, а почему нет? Почему девочки присвоили себе куклы? Куклы крутая игра, да, учит социализацию, распределению ролей. Советская кукла учит, как закатывать глаза. Вот так вот. Девочки с 3 лет готовы к жизни вообще в целом. Вот то за рулем, поаплодируйте, пожалуйста. Есть такие? Супер, супер, супер. Я слышал такую тему, что когда вы тормозите, чтобы нас пропустить, а мы очень медленно идем, вы беситесь. Да, вот это пи***ц, говорите, вот это вот, да? Давай быстрее. Откуда это знаю? Окно открыто, я все слышу. Я вроде сейчас нормально зарабатываю на стендапе, ребят, нормально. Но объясните мне, вот в какой момент мне вот в кинотеатре попкорн будет недорогой, вот. С одной пошли в кинотеатр, он говорит, попкорн хочу. У меня такая принципиальная позиция, не брать ничего в рассрочку. Вот я такой человек. Но, пацаны, вам совет, берите 2 ведра попкорна, 2. Я зажал, 1 взял, это ошибка. Потому что я весь фильм смотрел не на экран, а то, что надо ускоряться. Потому что она так хавала быстро, она не брала, черпала вот так вот. Я думал, отвернусь, она туда нырнет, вот так вот. Все съела. И после этого мне даже не дала, прикиньте. А я слышал, что женщина с пустым ведром к беде. Я это слышал. Мне, знаете, что еще обидно, ребят? Раньше мы жили богато, но очень короткое время. То есть у меня есть старший брат, и он застал богатую жизнь, а я застал воспоминания брата, как ему было шикарно в то время. Брат вырос у меня транжира, а я экономный, понимаете? Он отцу подарил очень дорогие часы, я позвонил отцу, сказал, это от нас двоих. Я вот такой. Я вот такой человек. Да. Старший брат у меня есть. У меня старший брат, и как и многие старшие, он издевался над младшим. Знаешь, в детстве вот это, ты приемный, знаете, вот эта тема, да? Но я хочу сказать, что эти унижения тебя закаляют на самом деле. Меня сейчас уже вообще ничем не обидеть, вообще. Мне недавно один мужик в комментариях написал, шуруй обратно к себе в горы. Я написал, оплати подъемник. Как это было? Да. И знаете, часто родители просят старшего посидеть с младшим, да? Я просил этого не делать, либо только с понятыми, чтобы они фиксировали побои. Вот, да. Он мне лося выписывал, леща. Вот, да. Мне когда впервые позвали в контактный зоопарк, откуда я уже был, спасибо большое. Как после таких унижений жить? Мне недавно одна девушка говорит, хочешь, я тебе сяду на лицо? Я говорю, ага, потом пи***ж, не надо мне это. Плавали, знаем. Меня обижает, понимаете, ребят, что вот мнение младшего в восточных семьях вообще не учитывают. Ну вот что я заметил, что как только ты начинаешь зарабатывать больше родственников, сразу меняются все отношения. То есть я раньше играл в КВН бесплатно, мне говорили, Саул, ты клоун, шут. Сейчас я шутками деньги зарабатываю, они такие, артизм. Разговорного жанра. Мы всегда знали, что ты будешь в телевизоре, Саул. Ты с 3 лет держал антенну у нас вот так вот. Я, короче, с этого года начал маме отправлять деньги со стендапа, и прикиньте, она на аватарку семейного чата меня поставила. Хорошо, да? Да, мне кажется, начну отправлять чуть больше, она брата удалит из чата, потому что без дела сидит, пишет, я тебя люблю, пометить как спам достал. Еще недавно мама себе купила собаку, и теперь, походу, ее любит больше, чем нас с братом. Вот смотрите, меня зовут Самвел, брата они назвали Манвел, что уже невероятно креативно. Собачку знаете, как назвали? Джульетта. Вот если на наше семейное дерево посмотреть, она на него сыт, вот так вот, прямо на мою веточку. Родители уезжали на 3 дня, не знали, с кем оставить собаку, я им предложил сервис по передержке. Мама вот говорит, ты что, нет, а вдруг ей там будет некомфортно? А то, что ты меня на всю лето к бабке отправляла, вот этот номер с видом на деда, вот этот вот. У меня до сих пор флешбеки, я вам серьезно говорю. Я просто ужас был для меня. Я недавно захожу в плацкарт, там пожилая бабка вот так лежала. Мне почему-то захотелось лечь валетом, вот так вот, знаете. и отшелушить ей пятки вот так вот. Но это ненормально, что все дети писали сочинения, как провели лето. Я хотел писать в органы опеки. Заберите меня, пожалуйста, туда, где надо подвязывать помидоры эти вонючие. Понимаете, это в российских семьях типа младшего любят больше всего. На армянских застольях младший — это вот гардеробщица, это вот посудомойка и швейцар. У всех шел праздник, у меня шел стаж. Вот. Для меня Золушка — это документалка в первую очередь. Просто кошмар. Понимаете, вы хотя бы официантам чаевые даете. Мне давали советы в конце вечера. То есть какая-то бухая тетка подходила, говорит: Сал, запомни, никогда не доверяй мужикам. Что это за совет такой вообще? И вовремя лечи молочницу. Вот нахрен мне это знать было. Я вообще не понимаю. Помните, когда миллиард гостей к вам домой приходил, табуреток на всех не хватало, и почему-то тебя сажали деду на коленки вот этому? Не к родному, какой-то левый дед был. У вас с ним общего только вот тарелка была. Еще дед до огурца не мог дотянуться, он твоей макушкой занюхал. Вот это вот. Что это за кошмар был вообще? Ну, может, поэтому моих ровесников проплешину вот здесь вот, знаете? Это дед втянул. Зато у деда в носу волос, блин, невероятное количество. Вот они. Перекочевали все. Все, ребят, на этом все. Спасибо большое, что послушали.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио «Юмор-ФМ» разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Если метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
8: Запрещено для детей.
9: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон». Бай по телефону 8017-388-77.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В офисе компании.
2: Сань, братан, а зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, а?
3: Здорово, Дима!
2: Привет, родная душа! Привет, Санек! Присаживайся, есть разговор.
3: Что за разговор?
2: Ну, по поводу нашей компании, которая, как ты помнишь, называется «Три друга и ко».
3: Да.
2: А ты помнишь, почему она так называется?
3: Ну, конечно, потому что много лет назад три лучших друга, я, ты и Игорь, создали эту компанию, которая называется «Три друга и ко».
2: Все верно. И все это время мы зарабатываем деньги и делим на три равные части. Ну. Все 2 миллиона на три. Угу. Ну, два как-то плохо на три делится, да, Сань?
3: Ну да.
2: Ты понимаешь, к чему я клоню?
3: Ну, надо больше зарабатывать.
2: Прекрасная мысль. Зарабатывать больше – это супер. Но я бы для начала на меньше делил. Не на три, на два. Понимаешь?
3: Нет.
2: Сань, слушай, я предлагаю избавиться от Игоря.
3: В смысле от Игоря? Мы же с ним дружим с первого класса.
2: А мы не перестанем с ним дружить. Мы просто отожмем у него долю в нашей компании, и все. Кинем его через бедро. Его в амбиции. Напихаем ему в светлое будущее, но мы продолжим с ним дружить.
3: Ну а что, так можно?
2: Да, конечно, брат, это Москва. Здесь принято идти по головам. Тем более нам идти-то одну маленькую голову.
3: Слушай, ну если это Москва, то я согласен. Давай швырнем эту тварь.
2: Давай, сейчас ему и сообщим, да?
3: Давай, давай.
2: Игорёша, родной, зайди, пожалуйста, ко мне.
4: О, ты
5: здорово,
2: друзья! Обниму.
5: Спасибо. Слушайте, парни, пока не забыл. Смотрите, на субботу ничего не планируете? Я заказал столик в ресторане. Отметим 20-летие нашей дружбы! А, прикиньте! Только попробуйте не прийти, окей? Я обижусь.
2: О, мы 20 лет уже дружим, оказывается, да? Классно! Кстати, кто помнит, как мы познакомились?
5: Ну, здрасте, приехали. Я тебя из речки вытащил, когда ты тонул.
2: Точно? Ты же меня еще из речки вытащил.
5: Так, подождите. А чё вы меня позвали, друзья мои любимые, а?
2: Сань, может, ты расскажешь, а то он все-таки меня из речки вытащил.
3: Ну, давай, попробую. Значит, Игорь, смотри. Мы вот решили вышвырнуть тебя, как дешевую шм***ю из кабины КамАЗа.
5: Не понял.
2: Я тоже. Давай я. Игорёш, не пойми неправильно, мы просто хотим отжать твою долю в компании.
5: Вы что, охренели, что ли?
3: Не, Игорёш, не обижайся, в субботу мы будем, все нормально.
2: Да, будем.
5: Да какая нахрен суббота, а ты что сидишь? А, ничего не забыл?
2: Так ты меня из реки тащил?
5: Да хрен с ней, с этой рекой! Как мы утром договаривались кинуть его!
2: А, это я помню, конечно. Только ты быстро убежал, я что-то занервничал и передоговорился. Ребята, это Москва, здесь нормально передоговариваться.
5: В смысле? В смысле ты передоговорился? Вообще-то это моя идея кинуть третьего, а в итоге вы кидаете меня, блин.
2: Это Москва, тырить чужие идеи, это норма.
3: Так, подождите, то есть еще утром ты хотел кинуть меня?
2: Нет, это он хотел кинуть тебя, а я его поддержал. Сейчас я хочу кинуть его, ты поддерживаешь меня, а он никого не поддерживает, и мы хотим кинуть его.
3: То есть тебе вообще все равно, кого кидать?
2: Ребята, ребятушки, вы мои два лучших друга. Поверьте, будь моя воля, я бы с удовольствием кинул вас обоих.
3: Так, подожди, то есть чисто теоретически мы сейчас с Игорем можем передоговориться и кинуть тебя?
2: Не хотелось бы, но, конечно, можете, я все пойму. Это Москва.
5: Слушай, хорошая идея, давай кинем.
3: Да пошел ты нахрен, а? Ты что, утром хотел меня кинуть, когда никто никого кидать не собирался, а? Это с тебя все началось. Ходит тут дружелюбная мразь. Давайте 20 лет дружбы отмечать. А знаешь что, я не приду. А знаешь почему? Потому что я буду спать с твоей женой, понятно?
5: Подожди, ты же просто хочешь меня обидеть, правильно?
3: Нет, я просто хочу спать с твоей женой, чем последние 8 лет с успехом и занимаюсь.
5: Чё?
2: Подождите, ребят, не хотел бы вмешиваться, но это Москва. Спать с чужими женами – это нормально.
5: Да чё в этом нормального, а?
2: А чё, вот я, например, сплю с его женой.
3: Чё? Ты и моя жена, вы спите?
2: А чё, ты спишь с его женой, он спит с моей женой. Остаюсь я и твоя жена. Чем нам заниматься-то ещё? Мы хотим спать! Это Москва! Здесь все хотят спать!
5: Так, подождите! То есть ты знаешь, что я за твоей спиной сплю с твоей женой?
2: Конечно! Но если честно, за твоей спиной я иногда сплю со своей женой. Это Москва! Здесь такое бывает!
3: Так, подождите, то есть если мы все эти годы за спинами друг друга, спину с женами друг друга, от кого наши дети?
2: Ну смотри, мне кажется, что твоя старшая дочь моя, а мой младший сын его, а его близняшки одна твоя, другая моя. Ну если честно, я не удивлюсь, если наши дети вообще других людей. Это Москва!
5: Так, стоп, подождите, я запутался. Кто кого предал, кто с кем спит, у кого чьи дети, ни хрена не понятно. Из понятного только то, что это Москва.
2: Согласен, мужики, это очень сложно, поэтому давайте сделаем схему предательства.
3: Давай.
2: Смотрите, есть три закадычных друга. Угу. Должно остаться два гнилых. Что мы имеем? Ага. Саня имеет жену Игоря. Угу. Игорь имеет мою жену. У жены Игоря есть дочка Сани и мой сын. У моей жены есть двое близняшек и сын Игоря. Так, кто из нас предатель? Это, возможно, я, и либо Саня, либо жена Игоря. Либо это Саня, Игорь и моя жена.
3: Так, и что получается?
2: И получается, это Москва.
5: Да блин! Да это тупик какой-то, блин!
2: Парни, ну не надо, ну никто нам не обещал, что кинуть друга будет легко.
3: Так, да, друзья, давайте откровенно. Каждый из нас троих считает, что он заслужил остаться одним из двоих, то останется. И в будущем кинет второго, который остался незаслуженно, так?
2: Ну если простым языком, то да.
3: А что тогда ждать? Если мы все такие конченые, пускай в итоге останется один самый конченый.
5: Подождите, если самый конченый, то точно должен остаться я. Потому что я отдал денег толпе армян, чтобы они тебя отметелили.
3: Вообще-то я их перехватил, дал денег, чтобы они отметелили Диму.
2: Тихо, тихо, тихо. Армяне меня даже пальцем не тронули. Я им заплатил, и они уехали.
3: Так, подождите. То есть армяне просто приехали, уехали и три раза заработали?
2: Это Москва! А это армяне!
5: Да что ты заладил, блин? Это Москва, это Москва. Мы все оправдываем этой Москвой. Мы все сюда приехали из Усть-Кузьминска. Мы просто кучка гнилых амбициозных провинциалов.
2: А Москва, по-твоему, что?
5: Блин, точно, это Москва.
3: Ну, да нет.
2: Ребят, слушайте, ну это же предел какой-то. Ну мы же 20 лет дружим уже вместе. Почему эта Москва влезла в наши жизни и ссорит нас? Давайте плюнем на эту Москву, давайте плюнем. И уедем обратно в Усть-Кузьминск, а?
5: Подожди, ну если мы уедем, мы будем меньше зарабатывать?
2: Ну?
3: Так что получается, либо ты гнилой, но с деньгами, либо честный, но без денег? Это почему? Потому что это Москва?
2: Нет, брат. Потому что это Россия.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.
1: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
6: Свежее мясо. Классические приправы. Шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Новой Зеландии.
1: Паганель, вы опять перепутали карты. Это Новая Зеландия.
0: Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на «Юмор-ФМ».
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.

0: по 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
0: Для детей старше 16 лет.
2: Сразу вопрос к вам. Вы знали, что гаишники могут оштрафовать даже пешеходов?
3: Да.
2: Все, да?
3: Да.
2: Я нет. Понимаете, пример, да, какая будет история? Мы, значит, с мамой выходим из метро. И мама говорит, может, тут дорогу перейдем? Я говорю, давай дойдем до светофора. Она говорит, так быстрее побежали. На той стороне нас уже ждет гаишник. Говорит, так нельзя делать, штраф 500 рублей. И мама поворачивается, говорит, а я и говорила, пойдем до светофора. Я говорю, это я тебе говорила. Мы начинаем ругаться, гаишник говорит, все, ничего не надо, идите. Но что важно в этой истории, что я поняла в этот вечер, что вот 500 рублей стоит мамина любовь. Был бы штраф 5000, она бы сказала, она еще без маски ходит, обратите внимание. Мне реально так бесит, что всегда верят тем, кто старше. Мне вообще кажется, что женщины поэтому и рожают. Чтобы всегда был вот этот человечек, на которого можно все скинуть. Знаете, когда в рабочий чат женщина пишет, типа, горите в аду, собаки сутулые. А потом, ой, извините, ребенок куда-то нажал. Наверное, писал комментарий собачьему патрулю, я не знаю. Восхитила мама, она так легко и непринужденно обманула гаишника. Ну, я просто вообще так не умею, реально, я не умею врать. Просто когда врешь, надо запоминать детали, это вообще не про меня. Меня как-то один парень позвал на свидание, я говорю, извини, не могу, я заболела, и вечером выложила сторис, как я танцую в баре. Он мне пишет, Карин, температура? Я не придумала ничего лучше, написала, да, врач сказал, надо пропотеть. Честно, ну, я не очень понимаю, почему я не умею врать. В плане, я же армянка. Ну, у нас же реально все умеют. Я не знаю, мне кажется, что с армянами было как-то как с Пиноккио. Возможно, когда-то давно у нас были очень маленькие носы. На самом деле, не все так плохо. Есть хорошая новость. Меня тут на свидание позвал боец. А есть плохая новость в легком весе. Я решила, что надо с какого-то прикола начать наше общение. Я говорю, ничего не получится, мы в разных весовых категориях. Он говорит, зря ты угораешь, я, между прочим, уже вешу 75 килограмм. Я думаю, я пока нет. Но зато я наконец поняла вот это выражение. Любовь — это когда вы двигаетесь в одном направлении. Думаю, чтобы ускорить процесс, могу тебе полжопы отвесить. Вообще, я пока не сходила с ним на свидание, я думала, что вот это все про спортсменов, это все стереотипы. Но я сходила, и нет, реально тупой. Мы с ним сидели на свидании, он говорит, Карин, вынужден предупредить, я вообще не люблю читать, я за жизнь прочитал всего 3 книги. Я говорю, какие? Он говорит, «Божественная комедия», «Онегин». Такая пауза, он говорит, «Онегина» я 2 раза читал. Я, честно, не очень понимаю вот этот прикол, почему сейчас люди не боятся признаться, что они тупые. Я не ханжа, просто мне кажется, что есть допустимый уровень тупости, есть недопустимый. Я поясню, о чем я. Я просто недавно с одной знакомой была в KFC, она заказала куриные крылья, ест, говорит, блин, так вкусно. Интересно, какая это часть курицы? Не знаю, давай загуглим. Наверное, жопа. Блин, прикиньте, у человека возникли проблемы с куриными крыльями, которые называются куриные крылья. Я думаю, как же она охренеет, когда увидит конфеты птичье молоко. Блин, мне кажется, такие женщины потом и говорят, типа, а как я должна была понять, что Карен не итальянец? Он же мне сказал, бон аппетит, моя девочка.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Гомеле пройдет экономический форум и названы лидеры валют по укреплению к доллару. Литва запрещает ввоз в свою страну свыше 200 литров топлива в баках автомобилей из Белоруссии и России. Об этом, как пишет Близкобай, говорится на сайте литовской таможни. После подписания президентом поправки к закону вступит в силу 3 мая этого года и будут действовать по 31 декабря 2027 года. Как сообщал ранее, в апреле в Литве наблюдается рекордный рост цен на дизельное топливо. По данным Литовского энергетического агентства, с начала ближневосточного конфликта цена на дизельное топливо выросла на 30%, а на бензин – на 18,4%. В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо остаются значительно ниже, что делает поездки за топливом через границу выгодными для многих литовцев. 20-й Гомельский экономический форум пройдет в городе 21-22 мая. Об этом сообщили Белта в облсполкоме. Деловой программой предусмотрено обсуждение ключевых вопросов развития Гомельской области в самых разных сферах. Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий. Они будут посвящены науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии как драйверу экономического роста. Также участники обсудят возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Тема еще одной сессии – «Женщины в бизнесе». Эксперты составили список мировых валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару США в апреле, пишет MyFinBuy. Так, на первом месте в рейтинге оказался российский рубль. В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 8,57%. Далее идут венгерский форинт и израильский шекель. Топ-5 сильных валют по итогам месяца также оказались бразильский реал и норвежская крона. В аутсайдерах оказалась индонезийская рупия. Ее стоимость к доллару ослабла на 1,69%. Сопоставимые показатели со знаком минус у турецкой лиры и филиппинского песо.
0: Про бизнес.
1: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. И еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 7741.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0, в Витебске и Бресте 27 с плюсом, в Минске 26 тепла и без осадков. Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home», премиальный бренд завода «Гри».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Начать свое выступление хотелось бы жизненное наблюдение. Если ваша девушка во время секса смотрит на вас и плачет, то, скорее всего, вы ошиблись квартирой. Все мои друзья утверждают, что Москва изменила меня, что я перестал быть брутальным, перестал ходить с ними на футбол, пить пиво. Это же абсурд. Мой инструктор по пилатесу сказал мне: «Андрюша, никого не слушай, лучше напомни, куда я швырнул свои стринги». У меня есть девушка, да-да, сейчас миллионы моих фанаток подумали: «Блин, как жалко, что нас не существует», но она... Она есть, и она старше меня. Она не любит, когда я говорю про ее возраст, после чего показательно засыпает в кресле. Я специально выбрал себе девушку постарше, потому что я не хочу долгих отношений. Я слишком слабохарактерный, чтобы бросить ее. Я хочу, чтобы за меня это сделало время. Это все шутки. Она не намного старше меня. Так вот, недавно я менял батарейки в ее кардиостимуляторе, и... У нас возник диалог, в процессе которого выяснилось, что мы очень разные. Естественно, мы с ней похожи, мы очень сильно любим меня, но... Тем не менее,
2: мы очень разные. Она любит группу «Мираж», я не люблю группу «Мираж». Она любит 50 оттенков серого, я не люблю 50 оттенков серого. Она любит Путина, я не люблю 50 оттенков серого. А Путина люблю, да.
1: И я выяснил, почему это произошло. Это просто разница между поколениями, понимаете? Ваше поколение плакало, когда умер Брежнев. Мое поколение плакало, когда умер Ди Каприо в «Титанике». И причем, если ты брал с собой девушку и вел ее на кино в «Титаник», она обязательно расплачется, и у вас будет секс. А если ты взял с собой девушку на похороны Брежнева, о чем ты думал вообще? И вы знаете, я понял, почему это все произошло. Потому что она родилась в 70-е, в великолепные 70-е, и я родился в лихие 90-е. Я родился в 90-е, это уже само по себе чудо. Самая низкая рождаемость была. Грабежи, разбой, там, рэкет, джентльмен-шоу. Все было против этого. И сейчас пошла мода рожать в воде. В 90-е рожать в воде называлось испортить мужу отдых на Черном море. Понимаете? 90-е. 90-е – это асексуальное время. Это сейчас на каждом втором канале Джастин Тимберлейк и Бейонсе возбуждают тебя в своих клипах, своими телами. Вы с девушкой смотрите, возбуждаетесь и занимаетесь любовью. Идеальная схема. Ты представляешь, что твоя девушка Бейонсе, твоя девушка представляет то, что ты Бейонсе, и вы занимаетесь любовью. Под Бейонсе вообще очень легко заниматься любовью, и для этого далеко не всегда нужен партнер, поверьте мне. Вы знаете, люди, которые родились в 90-е, это люди, которые всего добиваются сами. Ну, посудите сами, посмотрите на меня. Мне 22 года, а у меня уже язва. Кто, если не я? Знаете, что очень грустно? Рано или поздно я состарюсь. Я стану старым. Вот сейчас я молодой, красивый, стройный, сексуальный. Но когда-нибудь я стану старым, красивым, стройным и сексуальным. И как понять, что ты постарел? Я пойму это. Я начну говорить слово «обожди». Кричать на машины с балкона, щипать бабуль за попу. Это вам не с возрастом не пропадет. Это... Я... Но знаете, я не так вижу свою старость. Я хочу отрываться, я хочу сходить с ума и быть веселым. Я такую вижу свою старость. Я хочу заливать 20-летних чивос, 18-летних девочек. Хочу весь обмотаться путанами, с тарзанки прыгнуть в горящий бассейн абсента. Я так хочу, чтобы у меня был альцгеймер, нужно иметь какое-то хобби. Все эти цитаты из книги Берлускони так запали мне в душу, я не мог ничего поделать. Я хочу такой старости. Видите, я сказал цитаты, книги читать, а вы говорите, современное поколение не читает книг. Может быть, мы не зря это делаем. Спасибо за внимание.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Весь метеорит упал.
3: А если не метеорит?
4: Фантастическая премьера.
5: Но не нашествие же Марса.
6: Они людьми управляют.
7: Причин для паники нет.
8: Завтра весь город пришельцами станет.
9: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
4: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
10: Для детей старше 16 лет.
11: Смотрите, прежде чем сюда выйти, меня до этого целый час красили, укладывали мне волосы. И я опять подумала, ну как же по-разному может выглядеть одна и та же женщина, господи. Ну, то есть вы меня сейчас видите в моем лучшем виде, но людям, которые работают у меня в Магнолии около дома, повезло сильно меньше. То есть я уверена, там про меня думают, какая хорошая алкашка, вафли покупает, блин. Я не знаю, вообще, я поняла, как же для женщины иногда полезно выйти из дома с грязной головой, потому что это отличный тренинг по уверенности в себе. Если это делать с позиции силы, понимаете? Если ты это будешь делать с позиции силы, окружающие также на тебя будут смотреть. И один раз так вышло с грязной головой, но очень уверенно. Ко мне на улице подошла девочка, сказала большое спасибо таким людям, как вы. Правда, потом она мне поблагодарила за песню «Я свободен», но... Все равно приятно, да? Просто я заметила, как же некоторые из нас не могут в моменте просто расслабиться, отпустить ситуацию. Я недавно

0: Читу Якубовича знаменитую. Типа, давай, 7 тысяч рублей, не слушаем это сообщение, пожалуйста. Тяжело со старшим поколением, потому что, ну, они очень тяжело привыкают к технологиям, очень тяжело. У меня отец прям ретроград, прям консерватор. Он, ну, рыбак у меня заядлый прям. Я ему в какой-то момент говорю, давай я куплю тебе эхолот. Это прибор, который показывает, есть рыба вообще в водоеме или нет. Он говорит, о, брат, это уже не рыбалка, а процесс. Блин, ну не надо говорить, что смысл рыбалки в процессе. Так говорит только тот, кто ни хрена не поймал, по-моему. Я не видел ни одной фотки, где рыбак в камуфляже двумя руками вот так держит процесс просто, понимаете? Если хотите, девочки, узнать, как выглядит счастье мужское, просто посмотрите на фотку мужика со своим уловом, вот в лицо ему посмотрите. Вот оно, понимаете, счастье. У меня дома висит фотка отца, где он с рыбиной на 12 килограмм, вот такой. И рядом, где он меня из роддома забирает, вот так. Ну, потому что 400, куда? Странно, что он меня назад не выпустил еще, типа, давай, подрасти немножечко, потом встретимся. Странно это все. Ну, в плане, единственная технология, которую старшее поколение приняло безоговорочно, ну, наверное, это пульт все-таки, да? Я не видел ни одного поколения, которое бы сказало, пульт? О, не, это уже не телевидение. За милую душу всем зашло, понимаете? А я помню времена, когда еще не было пультов. Вы их застали? Да. Я умудрялся в одной комнате с родителями по телевизору без пульта смотреть эротику по РЕН-ТВ, понимаете? Когда они спали, я вам расскажу, как это было. Они спят, ты вот так вот к телевизору, вот так. Без звука, естественно. И рука у тебя на вилке, которая воткнута в розетку. Это все сделано на случай того, что если бы родители проснутся, ты быстро успел дернуть, а потом вилку вытащить, поняли, да? Вот у меня в чайнике Bluetooth, как мне объяснял продавец-консультант, он говорит, так там же игры есть в чайнике. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. И показывает мне, смотрите, чайник мигает тремя видами подсветки. Зеленый, красный и синий. А у тебя в телефоне те же цвета, и ты должен успевать их нажимать. Вот насколько ублюдская должна быть жизнь у тебя вообще, в принципе. Насколько тебе должно быть жаль времени своего, чтобы ты не научился обыгрывать чайник? Я за месяц так надо... Я сейчас могу на бабки с ним вкидываться. Спасибо большое, друзья, у меня для вас все.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
3: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Прочитал в интернете историю. Парень встречался с девушкой 7 лет, ему, видимо, стало скучно, и он ей предложил свободные отношения. Девушка сначала нет-нет, а потом согласилась. И через год, во время ссоры, выяснилось, что у него за это время было 2 девушки, а у нее 42 парня. Прикиньте, там парень тоже охренел, не ожидал, что девушка настолько экстраверт. Но меня в этом больше всего поражает, что это выяснилось во время бытовой ссоры. Это ж какая бытовая ссора должна быть, чтобы это еще и выяснилось? Он что стоял и замущался? У нас посуда не мытая, как будто 40 человек поело. Я, короче, сейчас ни с кем не встречаюсь, но так получается. Ну, не везет. Короче, я познакомилась с парнем, все было хорошо до момента, пока он не сказал: я уже в принципе готов к семье и в будущем хочу 7 детей. Ты как? А я плохо. Но я не представляю, где мы найдем женщину, которая согласится нам столько родить. Нет, давайте серьезно. Мне сейчас 31, я уже скоро выйду из-за репродуктивного возраста. Даже если соглашаюсь на 7 детей, то начинать надо прямо сейчас. И то это очень плотный график. Секс и роды, секс и роды, секс и роды. Я боюсь, что мне во время родов акушерка будет прямо туда кричать: горшочек не вари. И даже если после этого нас не прекратят пускать в роддом, а я бы так и сделала, то есть, оказывается, варианты. Я узнала, что сейчас в России становятся популярными домашние роды. Я против. Я не представляю, как именно происходят домашние роды, но у меня есть четкое воспоминание из детства, как каждое лето у бабушки дома кошка рожает. Я так не хочу. Это картонная коробка в углу. В ней куча грязных тряпок, и бабушка орет: оставим только одного. И последний расскажу. Я, короче, не думала, что когда-нибудь стану популярна в интернете, но я в Инстаграме подписана на страничку, и там выложили видео, в общем, на нем горилла ходит в туалет и вытирается своим детенышем. Так, все нормально, нам еще в школе объясняли, они это делают для защиты, запах отпугивает врагов. Но под видео было задание оставить смешной комментарий. И я написала: вот что значит «родила для себя». И через час на меня подписался какой-то психиатр, а через два на меня набросились, как будто все мамы Инстаграма. Они так наезжали, типа: как так можно, ты не женщина, ты чудовище, гори в аду. А я честно не понимаю, почему я виновата, если горилла родила для себя. Ну, я правда, я настолько не ожидала, что меня будут так осуждать. Давайте разберемся. Там было задание оставить смешной комментарий. Я сделала все вот эти: ты не женщина, ты чудовище, ну это ж не смешно. То есть, получается, я выиграла. И мне обидно, что меня никто не поздравил. И, возможно, я поступила плохо, но я решила извиниться. Я написала: извините, пожалуйста, я не должна была так плохо говорить про гориллу. Горилла такая же мать, как и вы. Все, у меня там все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Здесь свой метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
3: Вот и все. Теперь веселимся.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды на сеансе телегипноза.
1: Ну чё?
2: Да чё я, Шесть тысяч, блин, за анализы, вы да положь. Я кипалки говорю, ну ты... Это что за больница вообще? 6 тысяч рублей за анализы.
1: Не, ну подожди, а по итогу что они сказали? Что с тобой?
2: Я не знаю. Они тоже не знают. У меня просто колени болят и все все время. Ну все, началось.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Не спрашивайте, откуда. Мы знаем, что вы смотрите телевизор. Сегодня в студии воняет и два космоэнергета. Два потомственных тароведа и четвертьфиналиста Comedy Battle. Моя коллега Ольга Мясопотамская. У нее очень мало времени, потому что после сегодняшнего сеанса телегипноза она прямым же рейсом отправляется обратно к себе в Месопотамию. Не путайте с Месопотамией, ее не существует.
4: Также в студии ведьмак в третьем поколении. У него отец был ведьмак, компьютерная игра «Ведьмак». Заслуженный октаэдр России. Звучит очень круто, особенно для тех, кто не знает, что это геометрическая фигура. Человек-рентген из больницы вынес, поэтому с нами сегодня недолго. Поль Погба.
3: По городскому телефону уже даже не разговаривают, а мы лечим людей. Звоните нам прямо сейчас. Стоимость одной минуты разговора с нами – 300 тысяч рублей.
4: Всего лишь 300 тысяч.
3: Всего лишь 300 тысяч рублей. Но разве это много, если вы запрограммированы на смерть?
4: И только мы можем снять эту программу, потому что только мы решили, что она у вас есть.
3: Подождите, мне сейчас идет какой-то четкий сигнал.
4: Ты что-то слышишь?
3: Подожди секунду, я не слышу, я чувствую. Я чувствую, что нам звонят. Так, это человек, у него есть хотя бы одна рука или хэндс-фри.
4: Алло, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я хочу напомнить, что звонок платный, 300 тысяч рублей минута.
1: Да.
3: Вы, конечно, можете сбросить трубку, но это очень плохо отразится на карме ваших будущих правнуков.
4: Это очень отразится.
3: Очень плохо, я уже вижу, как летучие мыши кружат над их кроватками.
4: Идеально, это никак не проверить.
3: Так что говорите по делу и только правду. Как вас зовут?
5: Татьяна.
3: Как еще раз?
5: Татьяна.
3: Как вас зовут, женщина?
5: Татьяна.
3: Ничего не слышно, ничего не разобрать. Понятно. Вообще.
2: Говорите четче, иначе мне придется не услышать, а увидеть ваше имя своим третьим глазом.
3: Отчетливо идет Татьяна.
4: Татьяна, может.
3: Татья? Подожди. Вас зовут Татьяна?
5: Да. А как вы догадались? Об этом знали только мои родственники и паспортистка. Я до этого момента не верила в экстрасенсов.
4: Я сейчас задам вам вопрос, и вы убедитесь в том, что это правда.
5: Ага.
4: Татьяна, вы не птица?
5: Нет.
3: Не птица.
4: Татьяна, вы не леди бой?
5: Нет.
4: Татьяна, вы человек?
5: Да!
3: Татьяна, вы можете сейчас приподнять кофточку?
5: Да, ага.
3: Приподняли?
5: Ага.
3: Так. Сколько вам лет, Татьяна?
5: 63.
3: Ладно. Татьяна, у вас есть какие-то проблемы со здоровьем?
5: Так и есть.
3: Так и есть. 63, чего вы хотели? Скажите, бывает такое вот, что вот так вот, вот так вот делаете? Вот так делаете?
5: Бывает, да. Кстати, да.
3: Это происходит ртом?
5: Да.
3: На вас ротовое проклятие. Это...
5: О, Господи. Делать, а вы мне поможете?
3: Татьяна, мы вас сейчас почистим. Для этого вам нужно будет найти чайный пакетик, деревянную ложку и перевести 500 тысяч рублей на Сбербанк онлайн по этому номеру.
4: Это очень важно.
5: Ой, а у меня нет деревянной ложки.
3: Ну, ничего страшного, Татьяна.
5: Ага.
6: Так, а ну-ка, стоп-съемка. Стоп-съемка, я сказал. Мы в большой огромной заднице. Я вас поздравляю, к нам едут менты. И очень странно, что мне об этом говорит мой отец, полковник полиции. А не два вонючих космоэнергета, предсказывающие будущее.
3: Так, подождите секунду. Товарищ режиссер, не переживайте.
6: Все, нам конец.
3: Очень отчетливо идет енты.
5: Алло, а моя чистка продолжается? Я 500 тысяч перевела.
6: Это же еще плюс 2 года. Откуда у этих бабок такие бабки, а? Откуда, ну? Что, вся рассада в мире уже куплена, что ли, или что, а?
1: Сейчас менты приедут, я их быстро загипнотизирую, и все, и дальше продолжим.
6: Зоя, очнись, Зоя! Спустись с небес, у тебя нет способности, ты не можешь этого сделать. Да, тебя ударила молния, но ты же просто из сандалий вылетела и босиком домой пошла. Что ты мне-то втираешь, а?
1: Я не пошла, я полетела!
6: А, у меня есть способность.
7: Так, а ну-ка не двигаться, а маяки окопяны, все!
2: Спокойно!
7: Ты главный!
6: Все, да, да.
7: Иди сюда.
6: Вот, все, да, да.
7: Значит, вы обвиняетесь в хищении средств в особо крупных, даже для нас напарником, размерах. Понятно? Все, собирайте вещи, сейчас поедем в отделение.
2: Это что, камера? Это что, мы в телеке, получается? Это что, мы гомики, получается? Привет!
7: Что это вдруг получается, что мы гомики?
2: Ну все, кто в телеке, гомики. Я так считаю. Получается, я гомик. Я так считаю.
7: Ой, заткнись! Короче, все, погнали в отделение.
1: Так, подождите, давайте разбираться. Мы действительно космоэнергеты. Мы с образованием, вот диплом МФЮА. Я и Поль Погба, мы очень...
7: Что ты делаешь?
3: Вот смотрите. Вы где стрижетесь? Секунду, я сейчас сам скажу. Парикмахерской?
8: Нет, меня папа подстриг.
7: Вот он даже этого не может угадать. Никаких экстрасенсов не существует, понял?
2: Понял.
1: Да? А что ты скажешь на это?
3: Только не сильно, ладно?
1: Ты третий мальчик в семье. Родители хотели девочку, поэтому до 5 лет ты ходил в платье. В школе ты часто попадал в полицию, поэтому решил пойти в школу полиции. У тебя родинка чуть выше лопатки, 3-я положительная группа крови. Ты носишь джинсы, которые не менял уже 9 лет. Сильно храпишь, потому что смещена перегородка. Ты женат, но жена тебе изменяет с твоим напарником.
7: Ты вообще можешь себе представить? Ничего вообще нахрен не угадала, прикинь. Ну хоть что-то могла угадать, ну одно хотя бы.
2: А у меня все совпало.
7: Ой, все, заткнись. Поехали в отделение, все, собирайтесь.
3: Ну, пожалуйста.
7: Поехали.
1: Блин, да что вы все. Как это?
3: Мне
1: ну,
3: нельзя.
1: Чё?
7: Можно.
1: Я порчу наведу на вас сейчас нафиг, а?
7: Стойте.
5: Алло.
3: Мы в отделение.
7: Да иди.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Скоро будет очень весело! Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
3: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станциями метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
4: На

0: стране.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
3: У меня тоже были моменты отчаяния. Я себе даже купила накладные волосы. Это исключение, что я вам призналась, потому что, ну, ни одна женщина в мире не признается, что в ней есть какое-то инородное тело. Она придумает все, что угодно. Типа, грудь бабушка подарила, как не носить? Откуда такие губы? Так я рождалась лицом вперед, меня тянули. Но однажды мне пришлось признаться, что волосы не мои. Я их надела в клуб, я там познакомилась с парнем, и я вам клянусь, он из толпы шел на мои красиво уложенные волосы. И в целом я его понимаю, потому что, ну, никому же не понравится тёлка, если она просто чистая. Нет, если она чистая на нашествии, то... В общем, мы ему понравились, я и мои волосы, сидим втроем. И он захотел меня поцеловать и сзади вот так вот рукой провести по волосам. А там у меня сзади на затылке заколочки, на которых держатся наши отношения. И я не знала, что делать. Я подскочила и говорю, мне нужно припудрить носик. В общем, я прибегаю в туалет, снимаю их, выхожу из туалета, у меня в руке волосы. В очереди стоят девушки. И я до сих пор жалею, что не использовала ситуацию по максимуму. Нужно было сказать, и так будет с каждой. Я к нему вернулась уже без волос. Мне кажется, он на меня посмотрел и в эту секунду вообще перестал доверять женщинам. Потому что как можно доверять человеку, который говорит, я припудрю носик и возвращается без волос? Чем ты его припудривала, блин? Ураном? Больше он мне не позвонил. Слушайте, кому-то больше везет в личной жизни. Моей подруге парень недавно сделал предложение, но он почему-то сделал его в ее день рождения. Это ж типа фишка парней, вы постоянно делаете предложение в какой-то важный праздник, типа день рождения, Новый год. Вот объясните мне, нахрена украшать праздник, который и без этого радостный? Я бы делала предложение на яблочный спас. В день, когда ты вообще ни хрена не ждешь. Он тебе говорит, выходи за меня. Ты такая, господи, это мой лучший яблочный спас. Ну, и никто же не хочет услышать «нет» на предложение, да? Нет ни у кого плана действий на случай отказа, типа «Наташка, выйдешь за меня?» Нет. «А знаешь кого-нибудь, кто выйдет?» Третий отказ за неделю, вторник испорчен. Нет, я к чему? Не надо делать предложение в праздник. Используйте предложение, чтобы спасти самый ублюдский день. Вот выберите третий вторник ноября, чтобы у нее ПМС, чтобы она отстояла очередь в кассу, касса перед ней закрылась, чтобы она прибегает домой, у нее это жижа на джинсах. И вот тогда становитесь на колено, говорите, выйдешь за меня? И она скажет да, потому что думает, ну, хуже уже не будет. Расскажу вам напоследок одну историю. Я отдыхала в Турции, и я клянусь, это чистая правда, я там познакомилась с парнем по имени Невзат. Я клянусь, такое имя. Вернее, было не так. Я говорю, меня зовут Ира, он говорит, Невзат, очень приятно. И Невзат мне признался, что его имя по-турецки значит чистый, непорочный. Я говорю, ты знаешь, в России это значит примерно то же самое. Но мы с Невзатом не стали заводить романтическую связь, потому что, ну, было бы очень странно, если мы с ним вдвоем бежим по лесу, он кричит «Ирина», а я кричу «Невзат!». Ребят, спасибо большое, у меня все.
2: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси начались природные пожары. Аэропорт Минска предупредил о задержках рейсов из Санкт-Петербурга. Лесные и другие природные пожары участились в некоторых регионах с приходом весны, следует из сводок МЧС. Например, Гомельское областное управление сообщило, что за дежурные сутки в регионе ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Возгорание удалось потушить без привлечения техники МЧС. Также за сутки в области было 4 пожара травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Озерском и Рогачевском районах. В Гродненской области сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов нет только в 7 районах Могилевской области. На остальной территории страны введены ограничения. В 3 районах полный запрет на посещение лесов – в Свислочском, Берестовицком и Волковысском. В петербургском аэропорту Пулково сегодня ограничили прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает «Спутник», это привело к корректировкам расписания рейсов, связывающих Санкт-Петербург с национальным аэропортом Минск. По данным онлайн-табло, изменения затронули несколько вылетов. При этом часть рейсов выполняется по графику. Всего в Пулково сегодня было задержано более 40 рейсов. По официальной информации, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 3 мая в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА. По данным губернатора региона, силы ПВО уничтожили 59 беспилотников. В Минске появится физкультурно-оздоровительный центр, ориентированный на экстремальные виды спорта. Площадкой для его строительства выбрана улица Нарочанская. О планах сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гудько, пишет агентство «Минск-Новости». По словам чиновника, объект разместится напротив манежа на уже определенной площадке. Центр включен в инвестиционную программу Минска. Как уточнил Гудько, к реализации проекта планируется приступить в ближайшие дни.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0. В Витебске и Бресте 27 с плюсом. В Минске 26 тепла и без осадков.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Валерочка, ты просто мой лев. Ты мой тигрище необузданный, именинник мой сладкожопки.
2: Все хотел
1: завязать. Ты такой праздник закатил, я в восторге.
2: Блин, ну давненько мы никуда не выходили, ты вон, как тебе башню сырной тарелкой снесло.
1: Нет уж, похвали себя, Валера, потому что мы сегодня алкоголь по меню пьем.
2: Ну есть такое.
1: А не это позорище с черными пакетами из алкомаркета за барной стойкой. И с ощущением, что бармен знает, что мы лохи-колхозники. Нет, нет, нет.
2: Не, ну надоело просто себя тоже чувствовать этими теплотрассниками ацетоновыми. Можем мы хоть раз нормально гульнуть? Плюс у меня день рождения, юбилей. Я вот решил как-то, хватит по этим кухням сидеть с Bluetooth-колонкой слушать и по-студенчески праздновать. Вот по-человечески снял ресторан.
1: Просто, и... просто гепардище, понимаешь, какой это гепард?
2: Да ну все.
1: Это просто вау, это дорого, это солидно, это фешенебельно. Тут бы прям стрелец могла интервью снимать.
2: Ну, не перебарщивай.
1: Да, я сториз сняла Том Фордом через экран, прошибает.
3: Добрый вечер. Ух!
2: Да, здрасте.
3: Добро пожаловать в наш ресторан.
1: Спасибо.
3: Мои поздравления.
2: Спасибо, спасибо.
3: Меня зовут Алекс, как сэра Алекса Фергюсона. Сегодня я буду отвечать за ваши напитки, да? Что вам подать на ваши столы?
2: Пару бутылочек водочки можно уже принести, поставить, да.
3: Отлично, не вопрос. 10 тысяч за бутылочку.
2: Которая в магазине 1,5 стоит, да?
3: Да. А у нас 10.
2: Ну.
3: А за 2 20 получается.
2: Ну, я понял.
3: Делаем, шеф?
2: Да, делаем и не издеваемся.
3: Все,
2: вот тогда просто делаем. Да. Спасибо. И попросите Фрэнка Синатра включить на Welcome, там, чтобы гости приходили и уже...
3: Без проблем.
2: С музычкой там.
3: Конечно.
1: Фрэнк Синатра, это тоже дорого, понимаешь? Тут все дорого.
2: Да хватит.
4: Да там это, петельки нет, за капюшон вешай. Ну, упала, упала, что? Валера, с днем рождения! Ну ты старый стал, просто ля! Ты такой старый, блин, стал! А что там, гемор не вылез еще? Че, куда задницу примастырить? Сюда, да? Опа!
2: Денис, обожаю твои вот эти вот эффектные входы всегда. А почему... Ты выглядишь так, как будто мой день рождения с очередью в Дикси перепутал.
4: Да что, нормально, братан. Ну, я просто спал дома, смотрю, блин, 6:30, опаздываю. Ну, я быстренько передернул. Подмыхи помыл, 2 сырых яйца выпил, уже я бухать собираюсь. И к тебе, ну в чем был, брат, в чем был?
2: Ну, нарядно рассказывай.
4: А, тормози. Подарок же, подарок. Сейчас я тебе 2000 на карту переведу.
2: А глянь вот так просто, ну, взглядом вокруг.
1: Посмотри,
2: на
1: как.
2: На фотозоне что написано?
4: Ну, на РРУ в... А вот эта точка, эта палочка...
2: Фотозона, у тебя сама фотозона наличия не смущает?
4: А написано на чем?
2: Happy birthday. Ну, то есть, понимаешь, я заморочился, ресторан снял, фотозона, не боулинг-клуб, где 4 башни пива за 3 часа аренды, а ресторан.
4: Я понял тебя, да. Короче, 2000 мало, 3 хочешь, да? Да базара ноль, братан, я сейчас матушке позвоню, она мне еще 1000 закинет. Чего ты, блин, начинаешь? Фотозона, читать меня заставляешь, сейчас переведу.
2: И вот что делать? Это мне придется еще 5000 где-то за подписку в нейросеть платить, чтобы этого чудика со всех фоток потом удалить.
1: Просто послушай меня, мой Роберт Дауни-младший. Ты король, понимаешь? И это твой день. Расслабляйся и наслаждайся. А чухан всегда на любом празднике бывает. А тем более это Денчик. Отец автомойщик, мать автомойщик. Чего ждать? А ты король.
4: Получилось.
3: Пожалуйста, ваша водка.
2: Да,
1: пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Добро пожаловать. Доброй пламенной ночи. Что для вас?
4: Пиво, Андрей, давай.
3: Прекрасный выбор. 0,5, светлое, нефильтрованное. 1500 за бутылочку.
4: Это которое в магазине 190 стоит?
3: Да. А у нас 1500. Вот такой вот бизнес. Вот такие буги-буги. Делаем?
4: Давай, 3.
3: 3.
4: Ага.
3: Одну минуту.
4: И это. Я пойду.
2: Денис, это ресторан.
4: Носик попудрю. Привет.
1: Привет. Привет, Валерочка. С твоим днем тебя. Слушай, Ян Викторович, сегодня такая чума, просто полноги только успела побрить. Тебе показать?
2: Не, не надо. Просто объяснить, а почему сегодня такая чума? Обычно расфуфыренная, в платье, на каблуках, а сегодня вот в мой юбилей вдруг решила выглядеть как Бьянка на гастролях. А? Ну я же пригласительные отправлял. Там они в PDF-е задизайнены. Это тянет хотя бы на то, чтобы нарядиться и прическу сделать.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ты чего, Валера, такой занудный, а? Страшно представить, каким ты дедом будешь. Я тебе, между прочим, даже подарок заказала. На ВБ уже в Коломне в сортировочном центре лежит. Как только приедет пункт выдачи, я тебе адресок скину, заедешь, заберешь.
2: Заеду, заберу. Я еще сам заеду,
1: это
2: заберу.
1: Это мелочи.
3: Добрый король. Вечер. Меня зовут Алекс. Что для вас, что вы желаете?
1: Может быть, Шантон Майот Гранд Винтаж у вас есть?
3: Конечно, есть. Естественно, есть. 75 тысяч за бутылочку. В магазине 20, а у нас 75 тысяч. Да. Вот такая у нас волшебная дверь в ресторан. Буквально на первом этаже у нас есть алкомаркет. Я в него захожу, беру за 20 тысяч рублей, захожу сюда, а она здесь, хоп, 75 тысяч. Вот такие помидоры, вот такие огурцы.
2: Да мы поняли, что вы навариваете. Сидите, все, не издевайтесь.
3: Одну минуту.
5: Привет, Валерка.
2: Мишка. Привет, дорогой.
5: Нюхайте.
2: Спасибо. Вот так. Вот человек подготовился, видно, пришел на приличное мероприятие. Все, садись.
5: Я буквально на 5 минут заехал тебя поздравить и поеду. Я сейчас же бухать бросаю. Просто, под этим делом дуру гоню конкретно, конечно. С кем бы ни бухал, потом года по 3-4 вообще не общаемся. Тут со мной на связи, 3 человека максимум. Поэтому мне это неинтересно, я...
2: Неинтересно?
5: Тум. Прям холодная стоит, да?
2: Какая? Холодная?
5: Холодная. Еще каких-то солений набрали?
2: Да, там сырная тарелка.
5: Ого.
2: Фруктовая.
1: Дорогое.
5: Ну, это все в рот и водкой заливать.
2: Да. Да.
5: Нахрен я приехал, надо было тебе с крыльца помахать и все.
2: Миш, домой. Ты что, серьезно?
5: Че?
2: Ты поедешь вот так вот просто?
5: Да.
2: Капец. Ты в итоге меня вообще больше всех разочаровал. Я на тебя рассчитывал. А ты вот так решил в мой юбилей закодироваться? Всю жизнь вкручивался как не в себя, а тут решил.
5: Ну, совпадение просто.
2: Совпадение, блин. Я группу музыкальную заказал для тебя, чтобы ты тут танцевал бухой. Там гитарист и бас-гитарист. 2 гитары, прикинь.
5: Ну, я ж не бухой.
1: Ух, но... медведь мой завелся, обожаю.
2: Видеоспиннер будет, прикинь. Да. Мужик собирает, да, чтобы все пофотались. Вот так вот красиво встали в центр и вот так вот в рапиде. Ты хоть на секунду своей долбанной жизни почувствовал себя Джаредом Лето. Но тебе нет, нельзя, понял?
6: Ну, можно да, просто... да.
2: Нет, нельзя.
6: Все, приезжайте, все нормально, он будет за.
4: Это, Валерун, мои там друзья, Вадик и Боба подъедут. Они просто рядом тоже бухают. Нормальные пацаны, они по вечерам по городу самокаты собирают.
2: Да, конечно, пусть подъезжают. А что ты вообще без них приехал сразу? Все, давайте, что мы тут разглагольствуем? Давайте, бухать приехали. Вот, Денис, бухай. Ты, вот тебя вот сюда налью сразу, ты ж сильно хотел. Янка, ты тоже как будто уже с похмелья выглядишь, поэтому давай. Налетайте, с днем рождения меня, пингвина жареного. Хотел по-человечески, не получилось. Опять, как на кухне, обычная дняха. Давайте,
1: ты
2: я пока...
1: Парни,
2: да,
1: щепой.
2: Ты сиди, Катя, тоже не перебарщивай.
4: Ну что, скажем ему, что это розыгрыш?
1: Ну, мы, конечно, можем так сказать, но обычно после этого фейерверки какие-то появляются, торт. У нас этого нет.
5: У нас нет ничего.
4: Ну, получается, не розыгрыш это. Получается, не розыгрыш. А?
5: И все равно как-то неловко, да, получается? Валер! Валера, ну где ты там?
2: Чего?
5: Ну, что ты обижаешься-то?
2: Да потому что я же готовился, блин, снял ресторан, 400 тысяч потратил, 400. Это юбилей, 35 лет. А эти, блин, люди, когда по зуму бухают, лучше выглядят, чем они. А ты тоже, блин, решил, когда закодироваться.
5: Ну все, ну не злись, давай, садись. Валерка, мы тебя любим на самом деле-то, что?
4: Ну
5: как
4: да,
5: бы там,
4: конечно,
5: не было, мы тобой дорожим очень.
4: Дорожим.
5: И ты вот на это на все не смотри, это же, ну, просто месть тебе за все те дни рождения, на которые ты к нам приходил.
4: Вендетта.
2: В смысле, а что такого-то?
5: Что такого? Тебе напомнить, что ты у меня на дне рождения сделал? Ты пришел на него с проституткой, причем с какой-то дешевой, не элитной. Мне пришлось потом всю посуду выкидывать.
2: А это давно было?
5: Это, ну как, давно, не знаю, моей новой посуде год, максимум.
2: А, претензия да? Принята, все, принята претензия.
1: А хорошо. Мне на день рождения ты подарил пачку сигарет.
2: И что?
1: И даже не из Америки, а просто крепких. А я в тот день рождения, между прочим, яхту арендовала.
2: И тебя услышал. Все, супер, супер.
4: Ну а что, супер? А на мое день рождения, когда я в боулинге праздновал, Ты моей матери на голову блеванул.
2: 1-1. Все.
4: Какой 1-1?
2: Видите, обратная связь.
4: Все она только начинается. Чудес... Заходи!
7: Привет, и сигареты. Я Боба.
2: Не, это уже 2-1, Денис.
4: Давайте,
2: ребята,
4: привет!
2: Вы что?
7: Праздником!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Сан-Марино.
1: Приглашаю тебя, Марина, в Сан-Марино, Сан-Марино. Сан-Марино.
0: Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
2: Выезжай на смартфоне. 25 лет на связи. Нам 25, а подарки вам. Покупайте любую технику в салонах на связи, портатив или в интернет-магазинах до 21 июня 2026 года. Получайте игровые коды и выигрывайте денежные призы до 25 тысяч рублей. И электромобиль Mazda EZ6. Срок игры с 22 апреля по 31 августа 2026 года. Телефон 444. Подробности nsv@igra.by.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
5: Старше 16 лет.
6: Слушайте, мне 29 лет, но меня до сих пор контролирует мама. А это у меня такой, знаете, человек старых устоев. Возможно, у вас такая же. Смотрите, ей абсолютно не важно, где я работаю, кем я работаю, сколько я зарабатываю. Самое важное для моей мамы, чтобы у меня шел стаж. Слушайте, а по трудовой я работал всего ничего прорабом на стройке в Архангельской области. Сразу после универа. То есть свой 21 год я руководил 45-летними пьющими мужиками. 21 год. Там кто-то из них только сидел больше. Это... И это очень опасно. Это очень опасно работать на стройке в поселке. Первый же мой рабочий день. Главный прораб мне что-то объяснял. И прямо перед нами с третьего этажа упал мужик. И первое, что сделал главный прораб, он не стал кричать «помогите» или звонить в скорую. Нет, он молча к нему подошел и надел каску. Слушайте, я езжу на каршеринге, у меня нет своей машины. Каршеринг — это поминутная аренда автомобилей. Знаете такое? Ну вот, я на нем езжу, и в одной компании есть, помимо обычных тачек, премиальные. Они их рекламируют так. Хочешь показаться крутым на встрече? Возьми в аренду Мерс. Всего 16 рублей в минуту. Самые дешевые Мерседесы Москвы. И это надпись на самом Мерседесе. Я думаю, на заводе Мерседеса не подозревают, что в Москве их тачка стоит столько же, сколько вертикальный солярий. Слушайте, у меня у жены очень странная подруга. Она носит кольцо на безымянном пальце, но не замужем. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, а вдруг ко мне какой-то маньяк пристанет? Я думаю, что за принципиальный маньяк, да? Который крадется по переулку за жертвой, та такая поворачивается, показывает кольцо, и он такой, семья — это святое. Насчет семьи. У меня недавно жена родила. Спасибо. Я был на родах, всем советую. Неплохой перформанс. Просто не хочу, чтобы это видел только я один. Это называется партнерские роды. Я расскажу, всем советую, это вообще не страшно. Ты сидишь у ее головы, ничего страшного ты не видишь. На уровне пояса расположена ширма, и это не КВН, ширма не разъезжается. После родов врач говорит, вам теперь 3 месяца, нельзя заниматься сексом. Я говорю, вы хотели сказать ей? И врач понял, он понимает юмор, это круто, он профессионал. Я очень люблю профессионалов в свое дело. Таких не встретишь среди охранников в метро, знаете? Видели их? О, им же вообще плевать на свою работу. Я недавно захожу в метро, меня тормозит такой мужичок, говорит, надо ваш рюкзачок посмотреть. А я уже в этот момент приложил карту тройка. Он это увидел и такой, а ладно, тогда идите. Я думаю, он когда домой приходит, видит, ему жена изменяет, говорит, все, а тебе хана. Ну, вы, конечно, закончите сначала это. Слушайте, и напоследок, я из Архангельска родом, у нас там производят атомные подводные лодки, и недавно вышла новость, что мы свою атомную подводную лодку с ядерным вооружением на борту даем в аренду Индии. И мне кажется, русские очень странные люди, нет? Смотрите, мы абсолютно спокойно, легко, играючи даем атомную подводную лодку с ядерным боезапасом на борту другой нации в аренду легко, но квартиру в Биберево только славяне. Слушайте, я не против такой аренды, только в одном случае. Если на

0: лодке будет написано: «Хочешь выглядеть крутой морской державой, но нет денег?» Атомные подводные лодки. Все, 300 рублей в минуту. Все, всем спасибо, вы кайф.
1: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Таджикистане.
1: Таджикистан, мана, мощь, мана, очень красивый ремонт сделать, мана, евро, шмеры.
2: Таджикистан.
0: Юмор ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Привет, ребята. Меня Стас зовут. Я немного о личном поговорю. Я вырос без отца. Я не помню своего отца. Это не какая-то грустная история, не переживайте. Ничего не случилось. Он не сорвался со скалы. Его не звали Муфаса. Он не погиб на войне. Его звали Юра, как Гагарина. Только тот сказал «поехали», а мой сказал «ну, я поехал тогда». И он поехал как бы. То есть мои родители развелись, когда мой был очень маленький, и я его совсем не помню. И в связи с этим я бы, конечно, предпочел какую-то его героическую гибель, знаете, как в каких-то мультиках диснеевских. Чтобы он тогда бы незримо был рядом со мной всегда. В сложный момент жизни отражался бы в лужах, говорил бы «сынок, вспомни, кто ты, вспомни, чей ты сын, вспомни, где ты живешь, вызывай такси, прекращай блевать, едь домой, хватит». Он в этом силен был у меня. Ну, в общем-то, я вырос без отца, и в связи с этим у меня очень заниженные требования к отцу. Для меня хороший отец, который просто физически существует. Поэтому не понимал каких-то друзей из полных семей, которые говорили, да, у меня был отец, но он со мной не играл, он пил. Ну, хотя бы был. То, что с тобой не играл, ну, ты неинтересный ребенок, я тебя поздравляю. Ну, к себе вопросы. Как можно не заинтересовать пьяного человека, я не понимаю, если честно. С какой душнотой надо обладать. И меня эта проблема, на самом деле, не беспокоила до тех пор, пока я сам не стал отцом, пока вот не достиг определенного возраста. Я понял, что в моей жизни не было такой штуки, как совет отца. Очень важной для мальчика штуки, такой совет отца. Потом я понял, что мы слишком романтизируем эту фразу, потому что для меня совет отца – это что-то невероятно мудрое. Это что-то из Хемингуэя прям. То есть, как будто бы мой отец последние 20 лет, все, чем занимался, генерил гениальные ответы на мои тупые вопросы. Хотя мы забываем, что наш отец вообще, ну, наши батя не философ совсем. Вполне возможно, ну, совет отца в нашем случае – это кто? Я Это тоже совет отца. Но только твоего конкретного отца, не какого-то вымышленного. Ну, история-то банальная, как бы у моего отца вторая семья появилась. Вообще, советские мужчины – это оторвы, конечно. Они решали проблемы в первой семье, заводя вторую. Уходя туда просто. Хотя я сейчас не понимаю, как можно завести вторую семью в современном мире, где мы 24/7 на связи постоянно. Ну, то есть ты в туалет идешь с телефоном, большие вопросы к тебе возникают. Зачем ты телефон взял? Что ты там делать собрался? Ну, затем же, зачем и ты? Ну, сделать процесс более веселее, я не знаю. Не хочу быть сосредоточенным в этот момент. Не хочу грустить и какать сидеть. Ну, явно не переписываться с любовницей, потому что очень грустно быть любовницей человека, который пишет тебе только когда с**ют. Я таких добрых женщин не видел никогда. Я такой, мой написал, гадит, наверное, опять. Такой милый. В общем, я считаю, что на самом деле папа и мама одинаково важны для ребенка, но в современном мире наши ответственности делятся очень. Когда у вас появляется ребенок, отец начинает больше зарабатывать, нужно обеспечивать, мама остается с ребенком, долгое время с ним сидит, и, конечно, это тяжелое время для женщины. Я понимаю прекрасно. У многих просто отлетают бани напрочь в этот момент. Просто тяжелейшее. Ты не понимаешь, что происходит. Эта проблема, она называется пострадовая депрессия, просто к ней у нас несерьезно в стране относятся, у нас говорят, типа, да, приуныло. Приуныло? Она уже полгода с ножом над тобой стоит, смотрит. Мы часто сейчас в современном мире говорим о том, каково быть женщиной в современном мире. Женщины начали встречаться, разговаривать об этом. Это круто, но давайте немножко я расскажу, каково быть мужчиной в современном мире. Итак, у вас рождается ребенок, ты уходишь из дома, и ты понятия не имеешь, кому ты вернешься, какому человеку ты вернешься вечером. Потому что сейчас куча всего, ты не знаешь, что она прочитает, что она посмотрит, с кем она общается, кто посадит это зерно в голову, которое тебе потом разгребать. Я говорю про вот эти ролики, где люди сейчас делятся своими травмами, переживаниями, травматическим опытом, абьюзинг, все дела. Знаменитые ролики «Как распознать психопата». Уф. Ну, чтобы вы понимали, психопат в этом случае – это не диагноз, это пол. Ну, распознавать психопата будут в тебе, братан. Там сидит эта женщина с красивыми ногами где-то в Мексике, которая конкретно к ней обращается. Говорит, девочка моя, беги от него. Если у нее есть члены яйца, это уже звоночек. Это уже надо уходить. Задумайся. Ну, ты приходишь домой, она ходит за тобой, распознает тебя. Чуп! А, орёт, все, повысил голос. Первый пункт. Да, сейчас, если ты мужчина в современном мире, ты уже априори насильник, ты уже там манипулятор, абьюзер. Абьюзер сейчас каждый второй вообще. Мне кажется, уже скоро в роддоме мальчику на ручку будут вешать просто вот здесь. Будут говорить, у вас родилась девочка, прекрасно, а у вас абьюзер, поздравляем. 4200 тяжелый, бить будет сильно, бля. Конечно, в современном мире тревожно быть родителями. Современные родители сильно тревожны. Как мы развиваем нашего ребенка, правильно ли он растет, конкурентоспособен ли он в современном мире. А? Типа, вы что, не занимались внутриутробным английским? Вы что за черта растите нам здесь вообще? Что за лох? Такого добра навалом вообще, да? Я всю беременность засовывала в vagina. Учебник по-английскому. Мы без проблем поступили в ГИМО. Мой муж пинал меня всю беременность мечом в живот, у нас вратарь. Сильно тревожные. Самый главный вопрос у современных родителей, стоит ли давать детям гаджеты, планшеты, телефоны, чтобы они там сидели. А, да? Не стоит, говорят, не стоит показывать много мультиков, дети от них тупеют. Ну и что показывать? Реальную жизнь? Ну, от нее они грустнеют. Что, брать, как в «Короле льве» подмышки вот так вот высовывать в окно и говорить, смотри, Симба, это все твое, вся эта серость называется капотня до самого горизонта, чтобы папа взял на 30 лет, потому что нет больше возможностей, это все твое. Я, правда, не знаю, как ты выживешь в этом районе с таким именем Симба. Это, говорю тебе, я, Муфаса Спиридонов, давай, чао. Если современные родители очень тревожные, то наши были вообще на расслабоне, боже мой. На таком чиле вообще. Ты куда-то уходил? Тебя никто не спрашивал, чем ты хочешь заниматься, куда тебя отдавать. Вот что рядом с домом есть, туда ты и ходишь, типа. Ну, вот художку рядом построили, ты художник, поздравляю. Музыкалка, ты музыкант, вперед. И у нас куча людей окончили музыкальную школу насильно. Причем родители гордые такие, ты сейчас мучайся пока, потом нам еще спасибо скажешь, да? Никто еще не сказал спасибо, никто не пришел, не сказал спасибо ма, спасибо па, что вовремя разглядели во мне потенциал. Услышали, что я хочу, и сломали это нахрен, правильно? Так бы мало ли кем я вырос. Мало ли бы куда меня это все завело. А так весьма конкретный пьющий духовик в оркестре. Спасибо, мать, за тромбон. Удивительный инструмент. И за давление 280 на 220. Перспектив никаких, зато есть суперсила, похмелья нет, продуваюсь. Охренительно каждое утро вообще. И тебе никогда не отдавали инструмент, который ты хотел. Приходила мама, говорила, я тебя в музыкалку записала. Что ты там хотел? Такой, гитара, барабан. Она говорит, я на баян тебя записала. Это не то же самое, мать. В РХЧП нет баянистов. Мне не на что равняться вообще. Тебе отдавали такой инструмент, который просто так на улицу не вынесешь. Он был либо капец какой тяжелый, либо капец какой дорогой. И всех девочек во дворе клеили мальчики-самоучки с гитарами. И с батарейкой. Ты же не мог сказать, ма, пианино, скинь мне сейчас Шопена вольну. И сама спустись, там в четыре руки надо. Их надо с ритма сбить. Ну все, народ, спасибо огромное.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Белоруссии.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Добрый доктор. Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
2: Добрый доктор.
1: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
2: Добрый доктор.
1: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
3: Частное предприятие Дичко ЭК, ОНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
0: А вот теперь будет смешно.
4: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют
0: Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Слушайте, девочки, давайте поздравим мужчин с прошедшим 23 февраля. Аплодисменты мужчинам. Аплодисменты. Что-то как-то хиленько. Учитесь, как это делается. Мальчики, давайте поздравим девочек с 8 марта! Чувствуете, мужики хлопают, им все пофигу. Мужик, он самодостаточный, да? Мужик, он сидит и думает, да, я царь планеты, Павлик, да. Конечно, похлоп, я все придумал этим бабам, они пользуются. Галя, садись, Гелендваген, прокатимся. Я вот сейчас вот говорю, а у мужиков лица такие, говори, Павлик. Говори, мы все придумали для них. Я зашел в интернет специально посмотреть, кто что придумал. Мужики, мы ничего не придумали. Все для нас придумали женщины. Точнее, даже так. Мы кое-что придумали, но не доделали это вообще. Потому что все самое лучшее изобрели вы, и сейчас мы в этом разберемся. Мужчины придумали подводную лодку, но не придумали вообще, вообще даже никак не смогли придумать перископ. Мужики не придумали перископ, это женщина сделала. Клянусь вам, просто бочка упала в болото. Посмотрите, ни дверей, ни окон, нет ни хрена. Мне кажется, мужики первое время просто с палкой из люка вот так вот плавали, искали, где берег. Реально, представляете, мы не придумали, как смотреть, куда плыть. Из этой лодки надо было высовываться. Представляете, дядя смотрит из берега, ему жена кричит, Юра, ты Иисус. Просто, да, да, девочки, да, это так. Мы не смогли придумать перископ себе. Перископ – это сложная система зеркал, которую вы, девочки, придумали для того, чтобы смотреть в труднодоступные места. Мужик придумал только одну систему зеркал, чтобы смотреть в труднодоступные места. Зеркальце привязать, и вот трусы белые у нее, смотри. Все, больше ничего не придумал. Автомобильные дворники и глушитель придумали женщинам. Мы придумали всю машину, вот все придумали. Но как стирать говно, вот не придумали. Просто как сделать потише, не придумали. Представляете эти первые поездки на машине? Поехали, к матери тебя отвезу. Ня! Кровь из ушей льется. Галя, протри давай она. Ее ветки. Да, синица в рот. Медведь. Просто не могли придумать ничего, понимаете? И вот в этой вот в темноте, докуда-то доезжает мужик, и та, врезается, выходит посмотреть, кто это. А там подводная лодка. Щупает. Нам Кади, где вода? Где вода? Щупает подводная лодка. А таз. Женщины, вы придумали посудомоечную машину, девочки. Но мы, мужики, проявили здесь себя максимально. Мы признали посудомоечную машину как изобретение, представляете, и это научный факт. Через 40 лет. Моисей евреев столько не водил по пустыне, клянусь вам. 40 лет. Мне кажется, жена приходила и говорила, дорогой, я придумала посуду мой. Так иди на реку мой песком, ты. Она стирает автоматически. Отдай, пожалуйста, мою тарелку собаке, пусть она ее оближет и накладывай второе. Это мы с вами. Вдова Клико придумала шампанское. Шампанское придумала вдова Клико. Девочки, дорогие, вы сами придумали, как вас подбухивать. Сами для себя. Вы придумали технологию рюмажа, которая делает напиток кристально чистым и избавляет от осадка. Представляете, мы, мужики, до появления шампанского какой шмурдяк пили вообще. Мне кажется, она вдовой стала, потому что сказала: «Юра, ну не пей ты это, ну пожалуйста». А, да нормально все будет, чё ты, вдовой не станешь. Да, тряпка, та-та-та-та-та-та, гусь, та-та-та. Просто вандалы, дикари. Итак, женщины придумали, внимание, сейчас вам быстренько расскажу. Складную кровать для того, чтобы когда в гости приезжает ее мама, было бы где спать мне. Сигнальную ракету, потому что ты, когда из окон без дверей отправляешься в дальнее плавание, тебе без сигнальной ракеты пипец. Женщина придумала лекарство от герпеса, потому что она знает, с чем ты вернешься из дальнего плавания. Она в курсе. Женщина придумала мусорное ведро с педалью, вот это, потому что она заколебалась нагибаться, а там уже этот, вот трусы белые, смотри, это, дебил ходит за ней с зеркальцем. Женщина, вы придумали микроволновку, спасибо вам огромное, но мужики, они придумали микроволновку, чтобы разогревать еду, не чтобы там яйца взрывать, не чтобы фольгу туда положить, она искрится, он: «Галя, Лилипутов, Новый год, иди скорее». Внимание, также женщины придумали котел отопления, предельную машину, спасательный плот вы придумали, медицинский шприц, роторный двигатель, бронежилет, силикон, Wi-Fi, сотовую связь. Вы придумали все! Все для нас! Мужики, но самое обидное, что нас не только женщины обошли в изобретениях, нас обошли даже дети. Дети изобрели больше и лучше, чем мы. Смотрите, дети изобрели, дети, снегоход, наушники с мехом, шрифт для слепых, пластилин, батут, эскимо на палочке придумали дети. Сами для себя. Да, я даже не представляю, как раньше мороженое детям вообще давали. «Дяденька, вот 5 копеек вам, дайте мороженое». «Держи, малыш». «С мамкой приходи потом, посмотрю трусы какие у нее». Реально. Мне кажется, дети просто в какой-то момент задолбались огребать от взрослых за то, что испачкались в мороженке. И придумали себе палочку. Но я уверен, мы их даже не услышали. Я уверен, что ребенок приходил и говорит: «Я опять испачкался в мороженке». «Ах ты, тварь! Но я придумал палочку для мороженого». «Какую еще палочку? Не бейте меня, я от этого тупею. Я хочу стать блогером». «По-моему, надо вложиться в биткоины». «У меня роман с Бузовой, роман у меня, по-моему, Это мы, мужчины. Женщины, дорогие, спасибо вам большое за то, что вы все придумали и все додумали для нас. Это от нас, от мужчин, аплодисменты вам. Более того, я вам скажу, я тоже про себя думаю, я мужик, я крутой, я придумал весь этот монолог, а концовку не смог придумать. Поэтому концовку придумала моя супруга. Моя супруга Лейсан. Итак, концовка от моей супруги Лейсан. Да, спасибо. Лейсан, я люблю тебя. Я боготворю тебя, ты лучше всех. В мире очень много женщин, но мне они совершенно не нужны. Более того, мне не нужна одежда. Мне не нужны деньги, я все отдам тебе. Работать 24 часа – это моя мечта. Я дышу только тобой. Я кланяюсь в пол только тебе. С праздником, дамы! Всего хорошего!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ulла-ла, what you be romance.
1: Юмор ФМ представляет бесплатное мобильное приложение. Слушайте веселое радио онлайн и экономьте трафик. Участвуйте в акциях и выигрывайте ценные подарки. Находите песни, которые звучали в эфире с помощью удобного поиска песен. Скачайте мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. И радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь.
2: Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так что я тут, значит, пришла к выводу, что у меня нет хобби, но есть очень много свободного времени. Решила начать заниматься танцами. Вот, пошла, записалась на пробный урок по стрип-пластике. Ну, такой выбор. Вот, и мне в студии сказали, что мне нужно идти в группу к начинающим. Я прихожу на занятия, а в группе я и четыре бабки. Вот прям пожилые женщины в лосинах, ну, лет по 70. Это нормально, что меня туда определили? Вы что, отправили мою сексуальность доживать? Вот, пожалуйста, да, моя категория. Я и женщина, которая титьку на пилон намотала. Нет, честно, ну, с другой стороны, конечно, отрадно, что женщины не сдаются до последнего, реально. Мы же в любом возрасте готовы как-то заниматься собой, да, узнавать что-то новое. Ну, за мужиками я такого не наблюдала. Ни разу не видела, чтобы какого-то деда спросили, а куда ты едешь 6 утра на автобусе? И он как? На курсы кунилингуса? Хочу, чтобы моя бабка от оргазма померла, а то устал на дачу ездить. Ну, я как-то выступала в одном баре, вот это все рассказывала, и мне после выступления написал какой-то мужчина, мол, Варвара, не надо говорить того, чего вы не знаете. Он, между прочим, я в Москве самый успешный преподаватель кунилингуса. Я думаю, охренеть! Я вообще не представляю, как в этом деле можно быть прям успешным. Что это за семинар такой, где сидит 1000 человек, все с блокнотами, а на сцене стоит мужик с микрофоном и говорит, ой, да что там, просто... С вас по 7000. С вас тоже. Нет, наверное, ну, типа, круто в целом, если мужчина в этом деле профессионал, да? Но вот я подумала, а как ему тонко намекнуть на свои способности? Ну, то есть женщина это может сделать с помощью, там, банана, кальяна, поручня в метро. Мужику что делать? Говорит, Люба, глянь, как я подливу без рук поел. Короче, если серьезно, реально, очень круто, что есть... Так, если серьезно, очень круто, что есть такие курсы, правда, потому что я изучила вопрос и выяснила, что, оказывается, на этих курсах, в отличие от женских, обучение проводят только на реальных, живых девушках. Вот я бы с радостью ходила моделью на такие курсы. Потому что я один раз была моделью на курсах маникюра, и мне сказали, что если ученик там что-то накосячит, то мастер все переделает. Я не знаю, может, здесь тоже так работает. Все, у меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что в Гомеле пройдет экономический форум и названы лидеры валют по укреплению к доллару. Литва запрещает ввоз в свою страну свыше 200 литров топлива в баках автомобилей из Беларуси и России. Об этом, как пишет Близкобай, говорится на сайте литовской таможни. После подписания президентом поправки к закону вступит в силу 3 мая этого года и будут действовать по 31 декабря 2027 года. Как сообщал ранее, в апреле в Литве наблюдается рекордный рост цен на дизельное топливо. По данным Литовского энергетического агентства, с начала ближневосточного конфликта цена на дизельное топливо выросла на 30%, а на бензин – на 18,4%. В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо остаются значительно ниже, что делает поездки за топливом через границу выгодными для многих литовцев. 20-й Гомельский экономический форум пройдет в городе 21-22 мая. Об этом сообщили Билтаб в облисполкоме. Деловой программой предусмотрено обсуждение ключевых вопросов развития Гомельской области в самых разных сферах. Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий. Они будут посвящены науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии как драйверу экономического роста. Также участники обсудят возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Тема еще одной сессии – «Женщины в бизнесе». Эксперты составили список мировых валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару США в апреле, пишет MyFinBuy. Так, на первом месте в рейтинге оказался российский рубль. В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 8,57%. Далее идут венгерский форинт и израильский шекель. Топ-5 сильных валют по итогам месяца также оказались бразильский реал и норвежская крона. В аутсайдерах оказалась индонезийская рупия. Ее стоимость к доллару ослабла на 1,69%. Сопоставимые показатели со знаком минус у турецкой лиры и филиппинского песо.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0. В Витебске и Бресте 27 с плюсом. В Минске 26 тепла и без осадков. Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Сегодня я хотел поговорить о здоровье. Одна моя знакомая меня спросила, почему меня это волнует в мои 32 года. Просто мне 24. Вот, может быть, в этом проблема. И знаете, я врач по образованию, но я не работаю по профессии. Я как Елена Малышева. Я не врач, я давно уже стендап-комик. Но мои друзья этого не понимают, они все со мной консультируются постоянно. Вот недавно мне ночью позвонил друг, говорит: «Слушай, у меня болит живот, что со мной?» Я говорю: «Так ты что же сказал? Как бы мы оба знаем одинаково о тебе сейчас. Я не могу тебе помочь». Я положил трубку, потому что я не знаю, чем помочь. Я не врач, понимаете? Единственное, что я помню из медицины, это что такое гастрит, анорексия, половая дисфункция, и как мне с этим жить. Все, больше я ничего не знаю, реально. Но мои друзья этого не понимают, они все со мной консультируются. Недавно я трогал грудь одной своей знакомой девушки. Мы так делаем, когда у меня есть деньги. И она говорит: «Слушай, ну меня это беспокоит, у меня там какая-то шишка, осмотри меня». Ну я ее осмотрел, стою, курю. Она говорит: «Ну что там?» Я говорю: «Ну медицинский осмотр показал, что у тебя легкая форма доступности». И она обиделась на меня. На что она рассчитывала, реально? Я не врач. Меня уже руки не помнят, как там шить, как все. Я резидент Comedy Club. Последние 2 года эти ладони только придушивают и шлепают. Все, больше ничего. Я говорю: «Слушай, ну сходи к нормальному врачу. У тебя дома столько конфет и коньяка вообще. Сам Бог велел». Она говорит: «Ну я стесняюсь, я боюсь». И меня бесит, что люди стесняются и боятся ходить к врачам. И она такая не одна. У меня есть толстый друг. Чтобы вы понимали, насколько толстый, его родной язык – говяжий. И у него геморрой. И он, кстати, заработал его в качалке, потому что сидел там и ни хрена не делал. И мы собрались, он позвал меня пить виски. Мы пьем виски, он берет лед, сел на него. Я говорю, «Слушай, дружище, у тебя проблемы, у тебя реально проблемы». Он говорит: «Да, все в порядке». Я говорю: «Ну в смысле в порядке? Ты когда на велосипеде едешь, весь город слышит, понимаешь? Это уже не смешно». Он говорит: «Я стесняюсь врачей». Я говорю: «Ну зачем стесняться врачей? Я этого просто не понимаю. Люди боятся врачей, тем более их стесняются. Просто понимаете, врачи – это не самое страшное на Земле. Врачей нужно бояться, если после диагноза он говорит: «По-моему». Тогда окей, тогда нужно как бы задуматься. Понимаете, поход к врачу – это как секс с толстухой. Да, сперва страшно, но зато потом такая гора с плеч, знаете, как бы. Надо к этому быть готовым. Очнитесь, люди. Врачей по 8 лет учат разбираться в организме. Это их работа. Понимаете, это их работа, рабочий процесс. Врач лечит, бухгалтер считает, полицейский считает. Это работа, это нормально. Понимаете, люди боятся, что их осудят, что их пристыдят за их болячки. Это же глупо. Врачи самые политкорректные люди. Ни один врач вам не скажет: «У вас самый маленький член, что я видел за жизнь». А я до этого 10 лет работал педиатром. Понимаете? Вам так не скажут, но знаете, отчасти я понимаю этих людей, потому что я сам был таким, я тоже грешил, я экономил на здоровье, что еще хуже. У меня недавно болели зубы, и, к сожалению, у меня есть друг стоматолог. Но он плохой стоматолог, это его вторая профессия, основная у него – это футбольный фанат. И знаете, у него еще прозвище было в универе «Тупой Витя». Вот. Чтобы вы понимали, насколько тупой, он сам себе его дал. Вот. Сам себе его придумал. И я решил сэкономить, я действительно обратился к нему за бесплатные операции. Но просто очень дорого лечить зубы в Москве, это правда. Я когда узнал ценник, мне показалось, что в этом предложении не хватает слова «прикинь». Вот. Действительно очень дорого. Так вот, мой друг стоматолог, он все там сделал. В медицинской карте так и было написано: «Все там сделал». И я понял, что нельзя экономить на врачах, понимаете, нельзя. Вот поднимите руки или похлопайте, кто сюда приехал на метро. Вот, ребят, вам можно, остальным нельзя, правда, ребят, это не надо экономить на врачах. Не надо. Я это понял, потому что боль не проходила, реально, стало только хуже. И после этого я пошел к другому врачу, к платному, то есть, ну, к нормальному, то есть там без сигареты, в перчатках, такой, ну, то есть, не в гараже, в одежде, к нормальному врачу. И многие люди тянут до последнего, знаете, непонятно чего ждут. Просто поймите, почка – это не iPhone, знаете, осенью не выйдет новая. Знаете, осенью, скорее всего, полностью выйдет старая. Вот. И тянут и женщины, и мужчины, но все по-разному. Все тянут с болезнями. Мужчины как бы вообще, у них всегда все нормально. Все нормально. У мужчины все нормально, пока он не кошельнет какой-нибудь костью. Типа: «А, ну все, да, тогда да, можно пойти». Ни один мужчина никогда не скажет: «Мне срочно нужен врач». Есть 3 фразы, которые вот не услышишь от мужчины. Это: «Мне срочно нужен врач», «Я это пролил, я это и уберу». И: «О боже, мама, мама, я схожу с ума». Вот 3 фразы, которые никогда не скажет мужик. Но еще и женщины. А женщины вообще по-другому болеют. Знаете, они не ходят к врачам, когда у них что-то болит. Они ходят, когда у них ничего не болит. Я говорю о пластической хирургии. Реально, просто я не понимаю, зачем они это делают. Зачем? Просто надо идти к врачам на пластику, когда у вас реально проблемы. То есть, если во время поцелуя ваш партнер закрывает глаза и не открывает, пока вы не уйдете из комнаты, да, тогда... Или там не покинете город, тогда окей. Или если у вас там бородавками на лице написано, ну и что ты ждешь? Да, тогда, конечно, надо пойти. Но вы же все красивые в основном, непонятно, зачем ложитесь. Но помимо людей, которые не ходят к врачам, есть люди, которые постоянно тусуются у врачей. Это ипохондрики. Для тех, кто не знает, расскажу. Это которые вообще знают, сколько они за жизнь раз чихнули, вот эти вот. Если у них заноза, они летят лечиться в Германию, вот эти вот чуваки. Реально, им врачи говорят, вам нужно по 3 раза в день ко мне не приходить. Вот эти люди. Они ужасные тоже. Но самый апогей для меня – это народная медицина. Это просто ужас. Потому что ее обожают бабушки. Что-то народное любит бабушки. Народный артист, народная медицина, вот это. И у меня есть бабушка, у нее есть чайный гриб. Для тех, кто не знает, расскажу. Это такое рыжее, бесформенное существо. И у нее есть чайный гриб. Нет, ну, это... Это шутка. Это я люблю свою бабушку. Я люблю ее. Просто реально у нее есть эта банка ужасная, вот этих харчей. Я не знаю, что это. Это реально чудовищность какая-то вообще. Как будто она 15 лет чихала туда просто. Ну. И моя бабушка каждый день, никому не проспорив, это пьет. К чему я все это говорю? Не экономьте на здоровье, будьте здоровы, будьте молодцами. Спасибо за внимание.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Я снова стала ходить в бассейн. Кто-то еще ходит в бассейн, похлопайте, есть такие люди? Да. Теперь каждый мой день начинается вот с этого. У меня вообще глаз дергался. Я для этого в бассейн и пошла, но теперь это не проблема. Теперь у меня дергается все остальное. Я прочитала советы, как избавиться от воды в ухе. Ну, там есть, попрыгайте на ноге, полежите на боку. Есть еще такой совет, как эта женщина пишет. Когда у меня вода в ухе, я засовываю в ухо лист герани и ложусь спать. И на утро никакая вода меня не беспокоит. Ну, конечно, у тебя дерево из уха растет. Совершенно другая проблема. Есть еще такой совет. Если вода в ухе, нужно залить в ухо еще больше воды. Тогда первая вода соединится со второй, и вместе они выйдут. Такая компанейская вода. Сама не выходит, нужно за ней зайти. Вообще, когда вода в ухе, голову поворачиваешь, она же хрустит, все время звук... Все время немножко зимний вечер. Если музыку в наушниках слушаешь, как будто Королева тонет. Но вообще в бассейне не соскучишься, кто ходит, не даст мне соврать. У нас недавно была история. Плыл дедок, и у него выпала челюсть и упала на дно. Это грех сейчас от этим смеяться, но мы продолжим. Просто мне интересно, зачем он открывал рот под водой. Что, он играл в рыбку? Удивился чему-то. О, плитка, как у меня дома! Просто если у тебя выпала челюсть, очень сложно сделать вид, что это не твоя. До первого вопроса. Это же смеются люди, которым меньше 25 лет. Они думают, что у них никогда ничего не выпадет. Попробуйте чихнуть с открытыми глазами. Не пробуйте, потом много швов. В общем, он не мог ее достать. Вызвали специального человека в ластах, чтобы он нырнул. Мне было интересно, что у него за должность. Ну, наверное, он раньше ловил жемчуг. Нырнул и по привычке открыл. Там вот это... Я еще хожу на тренажеры, хожу на велотренажер. В моем клубе их всего два, они стоят довольно близко друг к другу. Если ехать вдвоем, это бывает неловко. Но иногда нет выхода. Я недавно пришла, там сидит мужчина, крутит педали. Но мне тоже нужно было. И я села рядом, и он так ускорился. Я думала, он в космос улетит. Еще хотела сказать ему: мужчина, вы так от меня не уедете. Не по своей воле стала спортом заниматься. У меня в телефоне есть приложение «Фитнес». Оно заставляет меня заполнять кольца активности. Ну, причем я его не скачивала. Оно само появилось. Оно меня порабощает. Оно мне пишет: «Мария». Еще он знает, как меня зовут. Я с ним не знакомилась. Пишет: «Мария, вам пора идти». И я иду. Вообще не могу сопротивляться. Я думаю, оно меня к чему-то готовит. Скоро напишет мне: «Мария, вам пора угнать машину». Вот это, заодно и заполните ваше кольцо активности. Значит, я недавно пришла домой. У меня чуть-чуть было не заполнено кольцо. У меня лень уже было выходить. Я стала ходить по квартире. А у меня там 4 шага туда-обратно. Я, значит, 50 раз ходила по квартире. Напугала дочь, она думала, что я забыла, где у нас дверь. Недавно не смогла заполнить кольцо активности, потому что кончился день, это так неожиданно было. Еще главное, если забыла телефон и пошла, это вообще не считается. Просто потом приходишь, кричишь в телефон: «Да я ходила!» И он такой: «Да где ты ходила? Ты вообще не двигалась, я думала, ты умерла!» Я недавно попала в ужасно неловкую ситуацию. Я думала, что все знают про кольца активности и все их заполняют. Было поздно, мне лень уже было выходить одной. Я написала соседу: «Мне нужно заполнить кольцо активности, не желаешь?» Еще зачем-то приписала: если не ты, то посоветуй другого соседа. И он мне пишет: я женат. Я думаю, при чем здесь это? Написала: ну бери жену. И он меня заблокировал. Большое спасибо, на этом все.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
1: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов «7 карат».
5: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! выбрать?
6: А зачем выбирать? Любимой!

0: доброе дело, это все, где им лень вставать, понимаете? Это все, где на твою, блин, фу, они говорят, я вообще с тобой в детстве г***о мыл. И рядом мама стояла, что ты там мыл? Ты рядом сидел и говорил, сделаешь доброе дело. И выкинуть... Ну, огрызок от яблока, это было еще не так противно. Помню, самый пик, это когда мой папа ел виноград и не ел косточки от винограда. И с каждой виноградинкой в его ладошке рос спрос на добрые дела. Никому вот не посчастливилось испытать этот ужас, когда с папиной ладошки в твою, вот это со звуком харассмент, вот это все, и такой фу, и папа, а лицо-то какое сделал, господи, а какое мне нужно лицо при этом делать, а? Странно, по-моему, если я при этом стоял и... Еще. Все, все. Ну, как говорится, во имя добра. Не, я народ, я не child free, я не представляю свою жизнь без детей, но я, с другой стороны, с удовольствием бы основал движение Travel with Child Free за то, чтобы отдыхать отдельно от своих маленьких, любимых детей, оставлять их там няням, там бабушкам, кому мы можем довериться. Ну просто согласитесь, товарищи родители, ну отдыхать, это же слово отдых, а не ох, невозможно. Невозможно отдохнуть с детьми на море, не узнав, как по-испански гнойный отит. Невозможно. Скажите, вот что происходит с детьми на шведском столе, вот в отеле? Мне кажется, они там набирают не еду, а болезни на вечер. Так, сегодня я блевану от вот этого вот. Мать посидеет из-за вот этого вот. Скажите, пожалуйста, майонез достаточно пробовал на солнце, чтобы папа снял себе отдельный номер? Достаточно пробовал на солнце? А как вам их эта актерская игра на второй минуте обеда, когда в них просыпается эта миледи, которая «я больше не могу». Ну что же вы смотрите, господа? Думаешь, Карина, у тебя совесть есть? Ты съела только булочку, а супчик не съела, как обещала. Грешна ли я лишь только потому, что щедю? Грешна ли я? Но в меня больше не лезет. О, Мадонна, образуй этих чревоугодников Санта-Мария, не дай мне лопнуть. Думаешь, господи, ладно, этот десерт будешь... Ну, я там вафлю видела, когда кекс кушала. А ты на нее смотришь и думаешь, господи, как же я устал, как же меня это достало. Обязательно повторим через годик. Спасибо большое, народ. Пока.
1: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: У всех народов есть кухни, и для нас они экзотические. Но мы никогда не задумывались над тем, что русская кухня может выглядеть как-то экзотически для других народов. Об этом наш номер. Ура! Эй! Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане камбоджийской кухни.
2: Да, мой любимый ресторан. Да, я ем только у вас.
1: Вы только у нас. А знаете почему? Потому что у вас скидка.
2: У меня, конечно, скидочка.
1: Но мы рады, что вы к нам приходите. Тем более, что вам несказанно повезло. У нас неделя русской кухни.
2: Чего?
1: Русская кухня у нас. Россия.
2: Так, Россия. Так, подожди, я же учил географию. Сейчас. Это вот это пятно между Монголией, да, и Эстонией. Вот это огромная хрень, да? Это вот Россия. А, подожди, там же у них это столица, либо Тбилиси, либо Ленин. А, у них же царь там этот, Гагарин с бородой, который в лебедя превращается. Вот. Все, Россия.
1: Да. Россия, да.
2: Россия, я помню. Ну и вот. Что, там люди живут? Я думал, там дорога.
1: Нет, представляете, там живут люди, и у них довольно-таки экзотическая кухня. Конечно, не такая разнообразная, как у нас, но тоже неплохо.
2: Ну и что, давайте.
1: Хотите отведать, да?
2: Я с удовольствием. Я голодный страшно, я бы сейчас обезьяну съел. Но у вас русская кухня.
1: У нас не камбоджийская кухня, у нас русская кухня.
2: Что там за русская кухня?
1: Сразу хочу предупредить, русская кухня подается в специальных таких традиционных емкостях.
2: В чем?
1: Ну, такие, сейчас, по-русски это звучит.
3: Тарелка. Парандаш. Парандаш.
1: Тарелка. Мэй. Тарелка.
2: Невозможно. Сейчас. Грибы.
1: Не, это очень. Подожди. Похоже, но это тарелка.
2: Как вы делаете?
1: Языком в небо упритесь. Тарелка.
3: Хач.
1: Тарелка. Тарелка. В общем, вы не выговорите.
2: Нет, это невозможно. Ладно, хрен с ним. Давайте. Не надо вот этих вот излишеств. Просто принесите обычные наши приборы. Давайте. Теплый плоский камень и две нитки. Хорошо?
1: Чонгчу и чонгче.
2: И чонгче, да.
1: Ой, все, я понял.
2: Так, что из еды?
1: Давайте сразу по меню пойдем.
2: Давайте.
1: Хочу вам предложить очень экзотическое блюдо русской кухни. Называется яичница.
2: Нет, ну это даже я пытаться не буду.
1: Даже не пытайтесь.
2: Что это за еда?
1: В общем, это яйца курицы.
2: Кого?
1: Ну, курица, самка петуха.
2: Самка петуха?
1: Угу.
2: И что, у нее есть яйца?
1: Ну, в России, да. Дикий народ. Вот, в общем, только вот эти яйца, они внутри курицы находятся.
2: Что вы говорите? Что за... Что значит внутри? А как они достают эти яйца?
1: Это особый процесс. В общем, каждое утро самка петуха выкакивает десяток яиц. И вот эмбрион этого птенца на раскаленную железную посуду над огнем вот это все раскладывает, пока это не побелеет и не пожелтеет.
2: Заткнись, сейчас ничего не говори, не надо.
1: Ну, послушайте, у них это завтрак называется, они с этого день начинают.
2: Можешь окно открыть, мне плохо стало.
3: Чунка, где тако?
1: Все, открыли окно.
2: И что это такое? Это вообще не... Это что за сумасшедший...
1: Будете яичницу?
2: Да ни в коем случае. Вы что, издеваетесь, что это... Я слушать это не могу. Есть что-нибудь другое? Без курицы, без самки петуха, без эмбрионов. Есть что-нибудь?
1: Ну, хорошо. Я могу вам предложить, вот, например, очень интересное блюдо.
3: Пельмени.
2: Я надеюсь, без курицы это все?
1: Нет, это вообще без участия курицы практически. Там участвует корова.
2: Корова?
1: Да.
2: Я даже не представляю себе, как корова может быть связана с едой. Это вот это доброе существо с рогами, да, корова?
1: Да. Ну, вот,
2: которое
1: да.
2: С детьми играет, с нашими.
1: Да, именно.
2: Ну, вот это, которое в ногах спит.
1: В ногах спит, да.
2: Ну и что они с ней делают?
1: Они разрезают корову пополам, достают оттуда мясо, прокручивает до состояния мякоти. Ну, мякоть коровы. Шарики это все смачивают. Вот так вот скруглевывают. И все это в тесто.
4: Куда?
1: Ну, тесто.
4: Что это? Что это?
1: Ну, это эмбрионы курицы с мукой. Ну, в общем, это мякоть коровы в эмбрионах курицы в муке.
4: Варвар.
1: Ну, там есть еще вариант развития коровы. Там не только мясо участвует, они, например, ну, еще рога и копыта варят, потом в холодильник, и вот это делают из этого желе. Холодец называется.
4: Меня сейчас вырвет, я не могу.
1: Они с хреном это едят.
4: С чем?
1: Ну, хрен, жопу мы вытираем, который...
4: Я не могу поверить, это действительно там...
1: Да это действительно...
4: Вы не выдумываете его, да?
1: Это русская кухня, традиционная.
4: Кошмар, я не буду ничего этого есть. Я даже смотреть на это не смогу, вы что?
1: Вот еще очень рекомендую.
4: Что?
1: Щи.
4: Щи?
1: Суп щи.
4: Суп щи?
1: Суп щи.
4: Так зовут мою мать.
1: Но там два слова, там не шесть.
4: А, два слова?
1: Да, другое значение. Суп щи.
4: Ну и что это за суп щи?
1: Ну, помните, я вам рассказывал про самок петуха?
4: Опять?
1: В общем, труп курицы варят в воде, потом, ну, труп выбрасывают, потом съедают, вернее...
4: Я не буду это ничего есть, я не буду. Ну. Давайте попьем. Есть попить? Попить.
1: Ну, попить есть.
4: Что?
1: Очень большой выбор напитков.
4: Как?
1: Ну вот, например, квас.
4: Лепс. Шма.
1: Квас.
4: Грек.
1: Квас.
4: Нет, ну и что это?
1: Квас. В общем, они кладут хлеб в воду, так. Через 3 месяца вынимают, снимают плесень и пьют.
4: Это что за страна вообще? Плесень пьют они?
1: Нет, только воду, плесень не вынимают.
4: Знаете что, я ничего этого не буду. Я ничего этого не буду. Уберите, не надо мне никаких русских вот этих деликатесов, хорошо? Просто принесите мне мою еду, которую я ем здесь каждый божий день. Нашу национальную еду. Можете мне принести?
1: Ну, конечно, можем. Вам повезло. С прошлой недели осталось. На солнце лежит.
4: Все,
1: сейчас.
4: Давайте. Какашки-макаки, значит, пот игуаны. И воробья.
1: Все.
4: И быстрее, принесите, я голодный страшно.
1: Скажите, мух отгонять.
4: Вы что, самое вкусное? Давайте, я жду.
1: Пойдемте, я вам покажу, где это лежит.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет».
2: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Мы с мужем недавно переехали из одной съемной квартиры в другую. И нам, чтобы снять хороший вариант, пришлось кое-какие факты про себя скрыть. Короче, у нас хозяева только в момент подписания договора узнали, что мы Джабраиловы. Я такого нервного смеха еще никогда не слышала. Типа, какие хитренькие чеченцы! Ну реально, у нас от чеченцев только фамилия. То есть меня зовут Надя, мужа зовут Игорь. Я не говорила, познакомьтесь, это мой муж, он купит мне много золота! Нет, и мне нравится жить в съемной квартире именно, потому что мы так вообще не паримся в бытовом плане. Вот мы сейчас переехали в новую квартиру, потому что та уже все. Все, у нас там уже унитаз сломался, но ждать, пока муж починит, это не вариант, как я поняла, потому что, мне кажется, у мужчин, вот им уют не сильно важен, да? И у них в крови немного выживать всегда, типа, смывать ковшом, там, не мыть холодильник, а брать продукты на скорость, пока вонь не дошла до носа. Но не надо думать, что мы капец как сильно все запустили, да? Не настолько, что меня муж потерял, а я из кухни на тараканах, как на гироскутере, выезжаю. Он, кстати, очень прикольно скрывает, что он немного рукожопый. Он классно формулирует. Он никогда не говорит, я там вещи уронил. Нет, он выходит, говорит, там вещи упали. На кухне грязно стало. Само, понимаете? Скоро скажет, как оргазмы не дошли, я же отправлял. Но он молодец, я в итоге по его схеме поступила. Мы когда новую квартиру смотрели, я делала вид, что капецкая хозяйственная. Там вопросы всякие задавала, знаете, типа, а вытяжка у вас хорошо работает? Я просто очень много готовлю. Смотрю на мужа, он стоит с лицом, типа, да, нужна хорошая циркуляция воздуха, а то у меня жена пи***ет, как дышит. Ну, сложно в последнее время вообще с ним поговорить. У него всегда находится занятие поинтереснее, чем я. То есть, по сути, я конкурирую сейчас с огромными корпорациями. Смотрите, у него есть Netflix, NBA, Лига чемпионов, Sony PlayStation, и я на фоне всего этого, типа, птички! Походу, их тоже надо будет как-то обыграть скоро, да? Хотя бы как на аттракционе подходить, говорит, пробей по левой, узнай силу удара. Просто женщина, которая решила бороться за внимание, это же страшно. Ну, так и появилась вся эта дичь, типа домашний стриптиз, съедобное белье. Я уверена, скоро женщины еще что-нибудь придумают. Не знаю, будут у себя на трусах печатать эту кричащую рекламу, типа «Шок, зайди и узнай, что от нас скрывали врачи!» Серьезно, у меня есть знакомая, и она, чтобы отвлечь мужа от тусовки и друзей, специально начинает терять сознание. То есть все нормально, все танцуют, что-то разговаривают, но только он куда-то отошел, все, она падает. Мы это называем «Галя покинула беседу». Но это слишком радикально. Ну, у меня другой метод. Мне нравится в разгар тусовки уйти и демонстративно стоять одной где-нибудь на пирсе. Знаете, ту драму на шашлыках, когда... Ну что ж, веселись. А я постою тут, попытаюсь сделать грустный затылок. Но проблема в том, что никто ко мне из мужиков не подходит. Потому что это в моих глазах я раненая птица. В глазах мужчин это леди пучит, и она отошла подальше от костра.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на «Юмор-ФМ».
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это «Бетера». А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. «Уральские пельмени» на «Юмор-ФМ».
2: Для детей старше 16 лет.
3: Чем чаще от жены звучит команда «Смирно», тем роднее мужу команда «Налево».
4: Так, Коля, сейчас Сережка придет, ты про Людку у него не спрашивай ничего.
5: Про какую Людку?
4: Господи, ну с девочкой он встречается, ну ты че?
5: Да ладно, серьезно? С так, девочкой ну, встречается?
4: Господи, с 8 класса, 5 лет как. Ты чё?
5: А он в каком сейчас?
4: Господи, отец называется. Не знает, в каком классе сын учится. Я говорю про Людку, не спрашивай ничего, расстались они.
5: Подожди. С 8 класса, 5 лет. Он что, в 13-м, что ли, сейчас? Подожди. А они сейчас что, 13 лет учатся, что ли? А что, по телевизору вообще ни слова не сказали, что когда реформа или что-то? 13 лет учатся, и хоть бы что вообще. Все-таки у нас молодежь, она инфантильная политически вообще, абсолютно.
4: Господи,
5: вообще.
4: Какой ты зануда стал, как пить бросил, а?
5: Я просил не напоминать мне об этом, что я бросил пить. Я просил или нет, не напоминать мне, что я бросил пить. Бросил, а может быть не бросил бы совсем вообще. Абсолютно бы не бросил, если бы не этот бардак в медицине в нашей. Тоже мне пошел фурункул вырезать, торпеду вшили, блин. Я просил не напоминать. Я потому что, может быть, с этим занудством ярость свою скрываю.
4: Ты что?
5: Дай мне успокоительное.
4: Господи. На. Беляшей поешь. Успокоился?
5: Нет, еще. А чем беляши-то?
4: Сельдереем.
5: Мне скоро вкус мяса забуду из-за этой твоей сельдереевой диеты.
4: Так! Я тебя просила не напоминать мне про диету. Вообще про еду мне ничего не говори. Слушай, 2 месяца как пить бросил, как раздражаешь меня, прям бесишь.
5: Не 2 месяца, 59 дней, 18 часов, 26 минут. И ты пишешь, не потому что я пить бросил, а потому что ты не ешь.
4: Ага.
5: Да.
4: Я вообще-то для тебя стараюсь, я хочу тебе нравиться.
5: 59 дней назад мне вообще все устраивало.
4: Ты что, гордиться мной будешь? Что у тебя жене 45 лет, она вон прям огурец.
6: Кто сказал огурец? Просил же, люди вы или нет? Просил не напоминать. Я же... профукал последние лунные сутки высадки рассады огурцов. А все потому, что кто-то своей сельдереевой диетой головы всем задурил и нервы сделал. Где валерьянка моя? Все, поели огурчиков.
4: Папа, ну я просила не напоминать, поели.
5: Ты специально, что ли, дед сейчас вот это делаешь? При мне так вкусно пьешь. Специально, да?
4: Сережка пришел. Давайте, про Людку мы ему не напоминаем. Давайте, все.
5: Да,
4: ничего
5: да,
4: не
5: да,
4: говорим.
5: Да.
4: Давай.
7: Пап, мам, дед, я дома.
4: Ой, привет, здорово. Сереженька. Здравствуй, а что ты так рано?
5: А что ему допоздна гулять? Девка-то бросила его.
4: Я тебя просила про Людку не напоминать, ну.
5: Да я про Людку вообще ничего не сказал. Вообще ни слова про Людку не сказал. Я просто про какую-то девку, мало ли какие девки. У него, может, еще 1000 девок будет таких, которые его бросят.
7: 1000? Бросит? Я этого не выдержу. Пойду напьюсь.
5: Стоять! Паршивец. Напьется он. Я просил не напоминать мне про это, что про алкоголь вообще ни слова не напоминать. Напьется он. Все-таки это Людка вот эта. Людка, да? Дрянь эта Людка.
4: Че дрянь-то?
5: Не могла на 59 дней раньше бы, понимаешь, бросить его. Я бы сейчас спокойно и все бы нормально.
4: Господи, Сереж, не слушай. Да. А че ты так рано-то? Погулял бы там с пацанами.
7: А с кем мне там гулять-то?
4: Ну, этот друг у тебя был. Ну, хулиганист ты такой, Гришка.
7: Да Гришку 2 недели назад посадили.
6: А? Посадили 2 недели назад? Вот, они-то успели, а я...
4: Сереж, покушай пока. Слушайте, ну мы же взрослые люди, а? Ну мы же можем как-то договариваться. Ну чего мы пацана-то втягиваем в это все? Будьте людьми.
7: Ма.
4: А?
7: А есть что-нибудь нормальное поесть, не из травы?
4: Вот бабу себе найдешь нормальную? Женишься, пусть она тебе готовит, что тебе нравится.
7: Ну, мам, ну что? Да ладно, что? Да ладно, что ты, сына, ну что? Ну и ушла, и ушла, ну. Ушла и ушла. А я помню, как она уходила. Как мы расставались. Шел дождь. Она села в трамвай. И капля по запотевшему стеклу.
5: Ты специально, что ли, я не знаю? Нет? Чего?
8: Чего? Я прямо представил, как я из холодильника достаю. Капля по запотевшему стеклу, понимаешь? У меня же вон пупырышки пошли. Вон пупырышки.
6: Пупырышки! Да как ты мог-то? Не сын ты мне больше, понятно?
8: Ой, ты что такое говоришь? Ты? Как у тебя язык-то повернулся вообще?
4: Коля!
8: Что?
4: Язык! Говяжий. Вареный. Так тоненько режешь его, и хрена сверху хлоп, и в ротик его, а?
8: Ты специально, что ли, сейчас говоришь?
4: Чего? Я про еду же.
8: Ну? No. Язык с хреном? Какая-то еда, это закуска.
7: Язык во рту.
6: Мы же с ней только первый раз поцеловались.
5: Да ладно, внучок, ну не переживай так, правильно батя говорит. У тебя этих девчонок еще будет 100 штук.
4: Да ну замолчи ты, ну.
8: Ты че, а?
5: Че не так со словом 100?
8: 100 грамм.
4: 100 килограмм.
5: Фу. Не, мы так с ума сойдем. Значит так, вот, смотрите список слов, которые нельзя при мне говорить.
8: Давай.
4: Так.
5: Огурцы.
4: Угу.
5: Рассада. Рассол.
8: Рассол, да. Рассол, да. И жирным подчеркни.
4: И слово жирным тоже подчеркни.
5: Дальше. Парник. Пленка. Плетка. Секс. Мария Тимофеевна.
7: Нет. Это-то откуда?
5: Ты давай в мой огуречный ассоциативный ряд не лезь. Значит, да...
4: Кто там?
7: Да-да. Ой.
9: Сережа, привет.
7: Да, привет.
9: Здравствуйте.
8: Здрасте.
7: Люда.
5: Та самая.
9: Сереж, я подумала, может, мы не будем расставаться, а?
4: Ой, ну слушайте, хорошая же девочка. Вот хорошо, что они встречаются, правда?
9: И в знак примирения я принесла тортик и бутылочку шампанского. А вот еще огурчики мама передала.
5: Внук, гони ее к черту из дома, не пара на тебя.
7: Я потом все объясню.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 11 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет».
2: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Юмор ФМ. Погода.
3: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 4 мая, на всей территории Беларуси будет без осадков. В Гомеле, в Гродно и Могилеве 26 выше 0. В Витебске и Бресте 27 с плюсом. В Минске 26 тепла и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макс Лайн».
4: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
5: Дорогие друзья, недавно произошла очень забавная ситуация. Сейчас объясню. Наш друг написал нам песню о любви и послал ее нам с помощью смс-сообщения. А служба ввода текста Т9 переделала все слова, некоторые слова по своему усмотрению. В итоге получилась абсолютно другая песня. Мы повеселились и решили показать ее вам. Итак, песня о любви. Поехали!
6: Ты не выходишь из моих мюсли, скажи, почему мы с тобой растаман? Я грущу и листаю наш фотоальберт, и слезы текут по моим щенкам. А помнишь, как

Я без тебя сам не твой. Я словно загнанный зверев. Прошу, вернись. Дай мне последний шарф. Без тебя моя жизнь превратилась в кашкарь. Я каждую ночь просыпаюсь в холодном порту. Помнишь, когда ты ушла? Всю ночь из моих глаз какали горькие слезы. А потом я уснул, уткнувшись носом в подружку, которая пахнет тобой. А помнишь, как мы вместе хамили по парку? Как мы вместе с тобой кормили с рук голубых? Тогда наши сердца звучали в унитаз. Я помню каждый изгиб твоего тестя. Я мечтал надеть кольцо на твой безымянный памперс. Я просто очень хотел, чтобы ты стала моей женёк. Но твои водители были против наших соотношений. А ты не смогла слушаться своего овца. Но меня это не остановило. Потому что мы с тобой родственные души. Только о тебе все мои менты. Знай, я мечтаю каждое утро просыпаться и видеть твою лучезарную улитку. А потом бы у нас родились леденцы, мальчик и кепочка. Прошу, вернись, забудь все плохое, что было, и ты увидишь, что будет все по-дурному.

Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: М представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Премьера для детей старше 16 лет.
1: Так что я давно юмором уже занимаюсь, вот выступаю со стендапом, снимаюсь всяких интернет-шоу. И так бывает иногда у меня где-то в творчестве нет-нет, встречается мат. Ну, редко. Ну, как бы. То есть, ну, периодически когда-то он появляется. То есть я, ну, как, ну, не так, что, типа, я вышла и сразу, здорово! Нет, ну, то есть, для шутки, без перебора, я не перебарщиваю. То есть я, как бы, стараюсь так аккуратно. Ну, это я так думаю. Да, у людей в интернете другое мнение, конечно. Каждый день кто-то напишет обязательно какой-то комментарий, типа, какой кошмар, сколько мата, не рот, а помойка, и этим ртом еще детей целовать. Одна женщина написала недавно: «Боже, девушка и мат». Я знаю, это что за басня? Не читали. Просто давайте разберемся, да, у меня как бы, ну, творчество 18+. Ну, это нормально, что иногда у меня встречается мат, это окей, но все равно мне люди пишут, типа, думайте, что вы говорите, вас смотрят дети. Так не давайте детям меня смотреть, запрещайте. Нет же, люди и сами смотрят, и с детьми смотрят такие семейные просмотры, писек у них по вечерам, вот так они сели. На концерты тоже приходят, недавно женщина пришла на концерт, с ней сын 15 лет. Я говорю, ну вы вообще готовы к тому, что он рано повзрослеет сегодня? Потому что, ну, как бы будут там сиськи, письки, про секс. Она говорит, я его для этого и привела. Говорит, я хочу, чтобы вы ему рассказали про секс. Я извиняюсь, а я вам кто? Вот эта тетя Варя опытная, знаете, которая сигарета сидит, говорит, послушай меня, Арсений. Тебе с таким именем никто не даст. Арсений, кто-то с имени просто угорает. Реально, представляете? Да, у меня творчество 18+, это нормально, что у меня иногда встречается мат в речи. Ну, было бы странно, если бы матом ругался Степашкой «Спокойной ночи, малыши», согласитесь. Хотя ему как будто положено. У него рука в жопе. Я не знаю, реально, меня достали уже эти комментарии. Постоянно в интернете эти комментаторы: можно как-то без мата, как-то можно обойтись без мата. Да, конечно, можно, конечно. Но только зачем? Понимаете, мат, он же нужен для красного словца. Он же нужен, чтобы как-то немножечко усилить эмоцию, сделать ее более яркой, да? Согласитесь, есть какие-то ситуации, которые без мата вообще невозможно описать. Вот давайте смоделируем ситуацию. Вот представьте, какой-то человек, да, в минус 20 по улице бегает без штанов. Вот он, бесштанная команда, что ли? Дуралей он, может быть. Конечно, нет. Давайте, он 3-4, кто он? 3-4! А! Молодцы! Класс! Вот это видео вырезаю и бывшему. Это тебе от зала! Что, я по долгу профессии своей часто выступаю на каких-то мероприятиях корпоративных, юбилеи, свадьбы, отпевания. Пишите моему директору. Да, короче, часто выступаю на каких-то корпоративных мероприятиях, и я, ну, у меня большой опыт уже, я по своим наблюдениям поняла, что, как правило, корпоратив любой, неважно, что это всегда праздник для одного-двух человек. Вот кто платит, тот и кайфует. Остальные просто молча повинуются. У меня есть пример. Я просто недавно ездила в Хабаровск. Меня пригласили выступить на корпоративе по случаю Дня Металлурга. Я обрадовалась. Во-первых, родной город. Во-вторых, думаю, металлурги – ништяк. Пьяные работяги – самая благодарная публика всегда. Я собрала все свои матюки, вы знаете, у меня их много. Все письки. Вот так вот все бережно, всю пошлятину свою вот так вот привожу в Хабаровск. Вот так. Привожу вот так вот на площадку, а у них там гастроужин с дегустацией вина. То есть все официанты вот так с чистыми тарелками ходят. Из алкоголя только божоле. Я вообще не знала, что это алкоголь. Я думала, божоле — это начало молитвы. Короче, оказалось, что их генеральный директор, такой, значит, инициатор, решил сюрприз устроить, провести культурный вечер. Инициатива, да, классная. Ну, нет, реально прикольная идея, все окей. Но просто целевая аудитория вообще не располагала. Согласитесь, ну там 90% гостей это работяги завода. Ну куда? Ну как человек должен держать канапешку? У него 3 пальца, понимаете? Реально, я к тому же, ну, может, не надо заморачиваться. Куда мы лезем? Реально, какие дресс-коды, какие стили? Давайте честно, мы с вами, русские люди, еще от свадебного рэпа невесты не отошли. Видели, да, эту вкуснятину, когда она решила сюрприз делать для жениха, когда поет что-то вначале нормально, резко тыщ, тыщ, тыщ, тыщ, Витя, ты мой жених, теперь нельзя тебе трогать других. Я к тому, что, может быть, не будем заморачиваться со стилями, с одеждой. Ну, может быть, начнем просто обращать внимание на тех, кто на наши вечеринки приходит. Я вот так вам скажу по своим наблюдениям. Значит, если на мероприятии есть какой-то человек, который жестко исполняет, за него всем стыдно, он всех раздражает, это точно чей-то плюс один. Тот, кого не приглашали. Потому что он берет от вечеринки максимум. Он все поел, все попил, всех трогал. Все. Потом спрашивают, кто это был, а это брат диджея, понимаете? Я не знаю, реально, некоторые люди уже просто с ума сошли со своими мероприятиями, уже из кожи вон лезут. Меня недавно позвали ведущий на одну вечеринку, ну, интимного характера. Не прям зачатие, но там как, мне... Я говорю, ну, в чем смысл? Мне говорят, приходят семейные пары, проводят время с другими семейными парами. Я говорю, родительское собрание или что-нибудь? Я отказалась, мне кажется, вообще в целом странно. Ну, зачем вам такое мероприятие, если вам прям нужен человек, который будет поддерживать темп? Что я представила, что я со сцены с микрофоном. Опа-опа-опа-опа! Все, у меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Партнер программы – букмекерская компания «Max Line».
3: 1000 фриспинов! «Max Line» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: риском получения убытков.
1: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Для детей старше 16 лет.
1: «Однажды в ресторане».
2: Как махну рукой, выходите и играете.
3: Нет, тогда ничего не получится.
2: В смысле?
3: У меня же зрение никакое, а вы же для меня просто пятно.
2: Ладно, когда скажу, дорогая Яна, выходите. Да.
3: Да, значит, дорогая Ира.
2: Дорогая Яна.
3: Яна.
4: Ой, все, Валер, я это вернулась.
2: Да. Яна. Девушка без изъяна. С тобой мне не надо кальяна, с тобой я и так всегда пьяный, Яна. Этот стих я написал, пока ты в уборной была.
4: За 40 минут можно было, конечно, и поинтереснее написать, но...
2: Да.
4: Но спасибо, Валер.
2: Ты, что-то сорвалась, убежала, я ж кое-что, начал говорить, хотел бы продолжить.
4: Валера, ты намеков вообще не понимаешь?
2: Нет, какие намеки, Ян. Смотри, мы встречаемся с тобой уже полтора года.
4: Вот стоп! Давай в этот момент ты просто скажешь, круто я посчитал, правда?
2: Нет, Ян, мы встречаемся с тобой полтора года, и эти полтора года стали самыми счастливыми в моей жизни.
4: Так, я в туалет.
2: Нет, Ян, сядь, сядь да слушай. Дорогая Яна. Дорогая Яна, ты выйдешь?
4: Стой, Валера. Прежде чем ты это скажешь, ты должен узнать обо мне кое-что. Я раньше была мужчиной.

0: 24/7, металлическая карта, бизнес-залы по всей России, да, и повышенный кэшбэк на все театры.
1: Ну, тут вообще все мимо.
0: А кем вы работаете? Мне просто для оформления нужно здесь, вот, ваша профессия.
2: Телефонист.
1: Извините, всегда смешило.
0: Простите, телефонист?
2: Да, все правильно, через Е, пиши.
0: Ага.
2: А что ты переспрашиваешь, не пойму? Да, я по профессии телефонист. Да, у меня есть диплом телефониста. Я уверен, что все циклично, скоро эта профессия стрельнет.
1: Угу. Денис, ну зачем тебе две карты, а? Может быть, подумаем о вторых трусах или так и будем на себе стирать?
2: Олечка, а мне две карты не нужны. Они сейчас во мне заинтересованы больше, чем два бухих на день города в призовой микроволновке. Давай, махайтесь за меня, давайте, махайтесь за меня, давай, давай, давай, до крови из ушей, давай. Я этого боя ждал больше, чем бой Марка Цукерберга и Илона Маска, давай, давай.
3: Слышь, мужик, ты что, пьяный под попом ума уснул, алло? Мы не будем драться.
0: Не будем драться.
2: А ты что так со мной разговариваешь, а? Эта карта тебе или мне нужна?
0: Мне нужна.
2: А? Или что, или ты зря свои натоптышу здесь разминал? Давай, делитесь. Сейчас. Да. Да, оставлял резюме. Берете на работу? Так, а кем? А, курьером разносить банковские карты по клиентам. Ага. Все, все, отлично, спасибо большое. А ты говорила, блин, я нормальную работу не найду. Сейчас я вам покажу, как за клиентов драться надо.
4: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: На эти январки я летал в Сочи. Мне дали классные места в эконом-классе, но первый ряд можно вытянуть ноги, да? Самые дебильные места, оказывается. Потому что передо мной сидела стюардесса. А видели, на каких они местах сидят? Я сел на свое место, застегиваешь ремень, делаешь чик, она садится напротив и начинается чик, чик, чик, чик, чик. Ты сидишь и думаешь, чик. Вы уверены, этого достаточно? Да, конечно. Слава богу, у них нет хотя бы парашюта. Я вообще обоебался, если напротив меня женщина. Просто я хочу, чтобы она летела в таком же кресле, как и я, да? Еще лучше стояла просто рядом и говорила, везет, у тебя хотя бы есть ремень. И мы поэтому напрягаемся, поэтому боимся летать, поэтому иногда прибухиваем, да? Но алкоголь дают только в бизнес-классе. Это несправедливо, им и так классно. Алкоголь должны давать в экономии, потому что в экономии жопа, твои коленки упираются в спинку впереди стоящего сиденья. Если вы в экономии, вы откидываете спинку, сдохните. Потому что смысл ее вообще откидывать, а? Вы видели, как она откидывается? Вот ты в нормальном состоянии, вот ты откинулся. Поэтому алкоголь должны давать в экономии. Сразу после техники безопасности стюардесса должна говорить аварийные выходы в конце, в середине и в начале. А теперь всем шампанского! И в 2015 году я был в самолете, и прямо при взлете мы сбили птицу. Нас тут же посадили, поменяли самолет, в общем, все хорошо закончилось. И мы сбили птицу на самолете, что логично. Я просто однажды сбил голубя на машине. И я не собираюсь брать на себя этот грех. Это его вина. Это чистой воды суицид. Это же птица. Как можно птицу сбить на машине? И давайте разберемся. Голубь идеально создан для того, чтобы переходить дорогу. Посмотрите, как у него расположены глаза. Ему не надо вертеть башни. Все, что ему нужно, это просто идти прямо. Это вся его задача. Я уверен, что каждый раз, когда голубя сбивает машину, его башка была повернута в сторону тачки. И он думал, что он в безопасности. Голуби жестко деградировали, да? Это все из-за интернета. Раньше голубь был почтовой птицей, мог пролетать 1100 километров. Видите, как они сейчас летают? Он берет разбег, делает два взмаха, думает, в жопу я дойду. Я клянусь, мы скоро увидим голубя просто в метро. Станция Воробьёвы горы. Это моя. До свидания, ребята. Интернет, конечно, сильная штука, но как мы его используем? На одну соту мы заходим в Яндекс, вводим что-то в поисковой строке, нажимаем Enter, и если ответа не находим в первых трех ссылках, этого нет в интернете. Что? Вторая страница. Я не буду переходить на вторую страницу. И мы можем переслать друг другу целые книги, да? При этом мы отправляем зачастую сообщение с одним словом «Привет». И все. Меня бесит, когда мне присылают «Привет», и все. Я поэтому скучаю по тем временам, когда смс-ки стоили нормальных денег, да? Когда мы выжимали из каждой смс-ки по максимуму. Когда важен был каждый символ. Пробелы. Нахрен пробелы. Помните, писали смс-ку, если превышали нужное количество символов и заходили на вторую смс-ку, начинали удалять что-то из первой? Типа, привет, да, в жопу привет, нафиг здороваться. Как дела? Да нафиг не принципиально. С днем рождения? Да тоже одолжи денег, да, одолжи денег. Оп, отправлено. И первые 5 секунд были бесплатны. Люди умудрялись решать любые вопросы в эти 5 секунд. Да, замечательное было время. Сейчас мы в основном общаемся в интернете, пытаемся максимально избежать живого общения. Сейчас самый страшный момент, когда ты заходишь в подъезд, потом заходишь в лифт и слышишь, что кто-то тоже зашел в подъезд. В этот момент судорожно начинаешь хреначить на эту кнопку, чтобы просто 30 секунд не ехать с кем-то в одно помещение, потом прячешься за стенку лифта, чтобы этот чувак не видел, кто уехал. Типа, лифт сам уехал. Я ни при чем здесь. Самое классное, что этот тип, который зашел в подъезд, слышишь, ты хреначишь на эту кнопку и думает, я подожду, пока он уедет. Лифт самая неловкая, да, локация, самая неловкая. Там не принято смотреть друг на друга, там все обиженные едут. Замечали, все едут обиженные. И больше всего бесят люди, которые курят в лифте. Ах, как я их, тех ребят, ненавижу. Типа он ехал с сигаретой, перед выходом прикурил, сделал две затяжки и вышел. Просто подожди. Просто курение — это не такая физиологическая зависимость, что прям ты не можешь подождать. Ни разу не видел мужика, который бегал, говорил, ребята, где у вас здесь курит? Мать вашу, где курит? А, да не надо уже! Сейчас в обкуренных штанах домой идти. позор. Я понимаю, когда в лифте насыно, человек реально мог не дотерпеть. Мы все знаем, что когда ты бежишь домой в туалет, лифт — это самый сложный этап. Все, что до лифта, это просто. Ты просто берешь один темп и следишь за дыханием. Никаких остановок, не даешь себе установку, никаких знакомых, у тебя как будто шоры, как у лошади. Витек, не сегодня. Заходишь в лифт, темп меняется, организм думает: мы пришли.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Класс! Только я ничего веселого не скажу. Посмотрите, что за окном творится. Мы в самом разгаре осени. Я не люблю осень. Не люблю осень и понимаю, почему вы все не любите осень. Кроме погоды, кроме того, что творится на улице. Просто слово само по себе противное. Осень. Вслушайтесь просто. Осень. Плесень. Чувствуете? Виселица, суицид. Это вот такие же слова. Зима, понятное слово. Зима. Понятное слово, как удар. Зима, КамАЗ, кредит. Ничего хорошего не жди. Зима, как нос. Сломал, облёк. Это зима. А весна, весна совсем другое слово. Весна это весна. Типа, ура, давай. А потом лето, лето, какие ассоциации? Лето, класс, лето, тёлки, пиво, сиськи. И после этого опять плесень. Как мы выживаем вообще в этом, а? В этом чертовом кругу невозможном. Ладно, бог с ними, с названиями. Вы сюда ехали, добирались часа полтора, наверное, тоже. Я каждый день добираюсь до работы часа полтора. Вы видите, что творится на улице? Какой-то мрак. Все едут в черных машинах. С серыми мордами вот с такими вот. По улице идут люди в черных куртках, с черными сумками. Средние века, бубонная чума, разгар. Разгар бубонной чумы. Просто все готовятся к смерти, к верной. Ребят, нам надо откуда-то прям вот требовать позитив осенью. Прям требовать его, а его неоткуда взять. Обстановочка, в которой мы живем, не сильно праздничная. Вот все россияне, примерно все россияне живут в одних и тех же домах. Вот в таких. Вот в таких домах мы все живем. Ну как вот в таком доме можно что-то хорошее придумать, скажите? Как можно что-то хорошее? В этом доме можно придумать только одно, как из этого дома. Понятно, откуда такие у нас названия для районов, где вот такие дома. Выхино, Жулебино, Лобняно. Приходи еще. Не может вот такой вот район называться Монмартр. Не может, да, это не Беверли-Хиллз. Это не Пьяцца дель Попола. Это когда лифт отключает, вот иди на последний этаж, и вот такая попола будет у тебя. И названия районов поэтому у нас такие. Чувствуете название? Вот Перово. Что это за название такое? Перово. Мне что-то Перово. Ребята, я вчера пил, мне вообще брюлево. Что за название такое? Капотня. Это как, не знаю, поход к урологу. Посмотрите, у меня капотня, по-моему, началась там. Вот надо лечить ее. Так Перово вообще. Вот прям капотня. Кто-то скажет, Павлик, что ты прикопался, блин, у нас все такие города, все такие дома, ну и что теперь? Нет, у нас не все такие города. У нас есть один красивейший город, который называется Санкт-Петербург. Есть люди из Санкт-Петербурга? Поаплодируйте. Да, ребята из Санкт-Петербурга, аплодисменты вам от всех, от нас. Вы живете в самом красивом городе. В самом красивом городе в России, который построили в эпицентре осени. На болоте прям его построили. Я даже не представляю, как это решение принимали, что у нас огромная, красивая, замечательная страна. Давайте построим самый красивый город. Где? Вот здесь, вот где крестьянин тонет. Давайте, вот прям он с лошадью вместе пошел под воду, вот тут и строят. В Санкт-Петербурге суровые люди. Знаете, куда ездят питерцы отдыхать? В Финляндию. Ну тут как надо было, чтобы на север рвануть отдохнуть. А? Как надо было достать людей погодой такое, что куда угодно, в Финляндию, давайте туда. Поэтому я предлагаю в присутствии всех вот здесь москвичей и жителей России назначить специальную премию и доплачивать жителям Санкт-Петербурга за погоду в Санкт-Петербурге. Потому что жители Санкт-Петербурга – это мужественные, храбрые, отважные, отчаянные, депрессивные, потерявшие всякий смысл жизни люди. Давайте им доплачивать. Питерцы, держитесь, я за вас. Этой осенью особенно. Осень – неприятное время года. Даже нет ни одной песни веселой про осень. Даже вот у лицея, казалось бы, эта песня, которая «Осень, осень», они все равно ищут, где он, май, вечный май, ты где? Пожалуйста. Нет такой песни, но нам надо хоть как-то. Да, да, да, да. Я думаю, что я не один испытываю эти чувства. Осень – мрачное время года. Нам надо добавлять красок в жизнь. Comedy Club почему популярный? Потому что он красный. Человек просто включил телевизор и думает, сейчас красный буду смотреть. Почему программа с Еленой Малышевой «Жить здорово» популярная? Потому что она цветная, цветная. Вышла печень розовенькая все. Ой, какая печень. Гной за ней желтенький. Привет, тоже выкатывается. Все хлопали в студии, сидели. Поэтому, друзья, надо к традициям к нашим вернуться. Традиции наши, русские традиции, они лучшие средства против осенней хандры. Вспомните, какие у нас наши национальные музыкальные инструменты. Гармошки, ложки, трещотки, что-то, что можно взять в руки... В России не могли придумать орган, потому что только бы человек нажал первый аккорд, и все бы сдохли сразу. Этого человека, который придумал бы орган, ему бы жизни не было на Руси, его бы гармонию зажали в угол трещотками, туда забили бы его там. А в это время уже разбирали органы из этих труб. Забор сделаем, здесь поставим, и сейчас все. Так бы было. Почему мы обожаем Масленицу? Почему такой офигенный праздник Масленица? Потому что к Масленице мы так заколебались уже. Мам, уже все белое, нам так скучно, и тут Масленица. Опа, кулачные бои, раз, дыщ, кровь из носа, красненькая. Блины желтенькие, чучело яркое, костер тепленький, все как хорошо. Масленица. Почему у нас традиция по любому поводу в прорубь прыгать? Потому что это классно. Все стояли серые, грустные, в прорубь прыгнули. Хоба, выпрыгнули, красненькие. Кому не повезло, ну лежите синенькие здесь рядом. Оп, ребята, хорошо, весело, празднично, понимаете?
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале TNT International.

0: Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Случай в платной стоматологии. Прошу.
2: Ой, это ваша платная стоматология, она сразу чувствуется. Это прямо какое-то чудо чудесное. Раньше я лечила бесплатно в поликлинике. Да, а туда как заходишь, там сразу зубами пахнет.
3: Да вы что?
2: Да. И вот доктор, вот совсем не как вы, вот совсем не из рекламы Colgate. Вы знаете, чем мне там лечат? Мышьяком. А мышьяк — это что? Яд. Кто этому коновалу дал в руки яд?
3: Очень было приятно лечить близняшку Веры Брежневой. Я даже немножко расстроился, что у вас немного кариеса. Я бы с вами еще часок поработал.
2: Ну что вы такое творите? Ну что вы такое вытворяете? Вы знаете, вот я сейчас тоннами начну ириски трескать, да, чтобы вам почаще ходить.
3: Лера, рассчитай.
4: Очень рада, что вам все понравилось.
2: Очень.
4: А к оплате 86 524 рубля.
2: Погоди. Ну... Я у него там не Тойоту 98-го года купила. Он мне вот такусенькую пломбочку, вот в такусенькую дырочку поставил.
4: Нет, вы не поняли, это за всю работу.
2: Погоди, то есть за всю его работу я должна отдать все деньги за свою работу за жизнь?
4: Так, ну подождите, ну пломба стоит 40 тысяч рублей. Она у нас из Германии.
2: Она что, сюда из Германии бизнес-классом прилетела, что ли? Или что, или я после этой пломбы немецкий знаю? Nicht? Nein? Откуда вся сумма-то набралась?
4: Доктор сделал рентген.
2: Погоди, ну он его при мне-то не изобрел. Он просто сделал снимок. Не многовато ли для фотографии, а?
4: Женщина, ну там еще лекарства.
2: Они что, одним рейсом с пломбой летели сюда бизнесом?
4: Нет, лекарства у нас из Австрии.
2: Опупеть. У меня же не рот. У меня сейчас заседание Евросоюза. Голубушка, откуда у меня такие деньги? Я работаю школьным библиотекарем. У меня вот одна юбка на двоих с мамой. Вот пока я тут в стоматологию бегаю, у меня мама без юбки сидит. Слушай, а давай-ка я как Кайметов. Тихо, спокойно исчезну.
4: Сергей Игоревич, она оплачивать отказывается. Женщина!
3: Женщина? Ты что себя ведешь-то как коза? Тебе самой-то не стыдно?
2: А что это у нас доктор Картошка такой невежливый стал, а? Вы за что у людей такие деньги дерете, а?
3: Я тебе вылечил зуб на дорогом оборудовании. Сколько ты думал, это будет стоить?
2: Ну, 1000-2, ну не больше.
3: Я тебе что, деревенский кузнец? Ты посидела в кондиционированном помещении с плазмой. Тебе принесли кофе, печеньку. Если бы мы были кафешкой, ты бы уже на пятак насидела. Звони в полицию.
4: Да я их вызвала еще, когда она сказала, что всю жизнь в бесплатную ходила.
5: Здравия желаю. Опа! Видимо, ошибочка какая-то вышла. Меня просто в стоматологию вызывали, а я, походу, в ЦУМ пришел.
4: Да нет, все верно, мы платная стоматология. Вот, пожалуйста, женщина оплачивать не хочет.
2: Да, не хочу, потому что они за один зуб хотят с меня содрать 86 тысяч рублей.
5: 86 тысяч за зуб? Это что, зуб какого-то известного человека, что ли? Ну, типа, 31 свой, а один они у Верника украли.
2: Он мне час там что-то во рту поковырялся и говорит: с вас 86 тысяч рублей.
5: 86 тысяч за час? Опупеть, у меня на районе даже путан таких дорогих нету. Женщина, я, конечно, как бы, ну, морально на вашей стороне, но что, вы не могли предварительно прескурант цен осмотреть?
2: Да они такие добрые были, такие вежливые. Этот как руки мне давай целовать, да синяков прямо. Это как потерпевшего, как давай мне таскать от кофе до чаи. Плазмы врубили, кондиционеры. Ну так я и поплыла. Я этот час лучше провела, чем 2 недели в Анапе на отдыхе.
4: А может быть, вам чай или кофе?
5: Не, вы что? Я ж все слышал. Если я еще тут у вас на бабки встряну, я даже не знаю, куда вы за помощью обращаться будете. Девушка, я, конечно, ну, вас понимаю, но платить придется.
2: Да без проблем. Без проблем. Ну, правда? Я просто, да, поорать захотелось. Эмоции, так сказать, выплеснуть. Да, сейчас я позову своего помощника. И сейчас он как принесет эти все пачки денег, как начнет тут вам... Нету! Нету у меня никаких денег!
5: Тогда пройдемте в отделение.
2: Да это что за произвол-то такой, а? Я вот теперь понимаю, почему вас стоматологов все ненавидят. Боль причиняли раньше, а сейчас вы сверлите без боли? Ну по-другому боль причиняете! Фу на вас! Нормально! Нормально! Мало того, что он меня до истерики довел, так еще и вот и пломбу некачественную поставил.
3: Не может быть, я поставил Саврус современную, самую лучшую пломбу в мире.
2: Поздравляю, у меня возврат. Ну что, я свободна, могу идти?
5: Вы, кстати, можете на них в суд подать и за плохую работу отсудить пару миллионов.
2: Сколько?
5: И, может быть, даже 2,5.
2: Ой!
6: Моя дорогая... Не надо в суд. Я твой рот весь бесплатно, как в Голливуде, сделаю.
2: Тебе что-то надо?
5: Ну, у меня денежков особо нема, но вот если вот вашу пломбу с пола поднять, да мне вставить, у меня будет аж 3 здоровых зуба.
3: Все сделаю, все поставлю.
5: Пойдем.
2: Лерка, что стоишь-то? Чаи давай, неси. Кондиционеры врубай.
0: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 2 часа ночи. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Вы спросите меня, хожу ли я в зоопарке? Хожу. Не, вы спрашивали, я отвечаю. Серьезно, я... Не, серьезно, ребят, я на самом деле реально хожу в зоопарке. Дело в том, что я очень жесткий подсандальник, то есть во всем уступаю своей дочери. А учитывая, что она обожает животных, я вам серьезно говорю, мы каждые выходные ходим в зоопарк. Вот у меня ламой воняет уже, я вам серьезно говорю. Мне кажется, у меня там все обезьяны уже на входе. Это же этот терпила детский, смотри. И сейчас, знаете, очень модно ругать зоопарки. Вот партия зеленых, в частности, ругают, что там якобы животных держат неволе за решетками. С другой стороны, я согласен, но вы же не знаете, как животное попадает в зоопарк. Может быть, туда попадают животные, которые, ну, реально что-то плохое сделали на воле. Не думали? И я люблю животных, но я, знаете, не считаю, что прям всех животных нужно защищать, создавать фонды, тратить деньги. Что мир станет хуже, если исчезнут к чертям все змеи. Змеи, да? У них даже название. Гадюка, да? Удав. Анаконда. То есть все синонимы к слову «не жалко», да? Мачи. Вот я, знаете, за что ненавижу гадюк? Помните, вот летом в речке купаешься, и рядом с тобой плывет то ли какая-то веточка, да? То ли какой-то проводочек. И ты без задней мысли берешь этот проводочек, а этот проводочек вот так тебе вокруг руки обвивает, а ты от страха даже не можешь закричать, потому что г***о внутри тебя перекрыло голосовые связки. Да? И ты идешь на берег, весь дрожишь, тебе дедушка, что, внучок, замерз? Да, накиньте на меня стаю мангустов, если можно. И вы скажете, так, возможно, это была не гадюка, а уж, да, уже не ядовитая. Я знаю, что уже не ядовитая. Также знаю, что вот у ужа широкие зрачки, а у гадюки такие продольные. Это и главное отличие. Но вот согласитесь, когда на тебя вот так вот плывет змея, ты в этот момент не думаешь. Так, так, так. Давайте не спешить с выводами. Может быть, а ну-ка иди сюда. А, широкий, это ужик. Ох ты мой хороший. Это ужик. А нет, это накуренная гадюка. Ненавижу змей, ненавижу. А некоторые же дома заводят змей, да? Очень же важно иметь дома змею. Вдруг вам в гости зайдет Влад Кадони, а ему даже не с кем пососаться, да? Очень важно, да? Очень важно. У нас в школе, я помню, училась одна девочка, и к нам в пятом классе забежала в класс мышка. Мы, естественно, пацанами накинулись ее прибить, а она подбежала, взяла ее в ручку, говорит, не убивайте ее, она же живая. Я лучше ее Горынычу отнесу. Она такие, чего? Какому Горынычу? Что ты несешь, Аленушка? Али беда какая с башкой приключинилась. Она говорит, у меня дома живет змея, и она питается живыми мышками. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, в этот момент мышка сквозь кулачок. Ребята, а я ж правильно понимаю, змея, это ж змея? А не убивайте ее, она же живая, это сарказм? Мне кажется, знаете, эта девочка вот заходила в зоомагазин с фразой «Здрасте, у вас есть хомячки? Какие? Грамм 300». Очень нужно. И реально, чтобы прокормить живую змею, нужно раз в неделю кормить ее живой мышью. В идеале, цитата на этих сайтах, организовать возле террариума мышиную ферму. Представляете, какая дичь вообще? Представляете, что, мой хороший, проголодался? Ну, погоди, погоди. Так, и сегодня нашу телестройку покидает Винцеслав. Я вообще, знаете, вот из всех животных, вот реально бы из всех животных защищал вот только больших собак. Знаете, вот больших добрых собак. Леонбергеры, Сен-Бернары, то есть не маленькие, знаете, вот эти йорки, да, которые почему сейсмологи опять не предупредили, а? Почему сейсмологи, которые каждый раз на руку мочатся, да? Потому что когда ты ее берешь, вот здесь уже высоко! А большие, да, вот большие собаки, знаете, вот которые вот набегаются, потом воду попьют, вот так вот трясутся, и все, здесь будет заложен слюноград. Вот согласитесь, вот все мелодрамы, где собака главный герой, делают из нас таких же тряпок, да? Вот белый бим, черное ухо, помните, все псы попадают в рай, Марли и я, даже Хатика, да, где собака не умирает, просто ждет хозяина, а ты на это смотришь и худеешь на 4 литра, да? Ну там они еще, правда, с породой угадали, Акита Ину, да? Они вот сами по себе так выглядят, так как будто вот ей сказали, что все псы попадают в рай, а ты, мать, к Леше Панин, ну вот так вот, да. То есть будь на ее месте йорк, Будь на месте Йорк, фильм бы не получился. Там оператор бы сошел с ума. Ты можешь не просто нормально встать, а? Можно? Вы мне кричите, вы только все усугубляете, мужчина. Вы только все усугубляете.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В отделении банка. Под ваши аплодисменты.
2: Пошел!
3: Попустите!
2: Пошел!
3: Больно.
2: Пошел быстро! Быстро пошел! Так, мужик, руки вверх! Руки вверх, я сказал!
4: Что?
2: Это ограбление! Никаких движений! Кидай ему сумку! Сумку передай! Передай!
4: Серега?
3: Коля?
4: Серега Сапогов?
3: Коля Кастрюлин?
2: Что происходит?
4: Блин, мы в универе вместе учились!
3: Обалдеть!
4: Офигеть, рад!
2: А я отошел от него! Отошел!
5: Все, все, все!
2: Сумку все складывай из сейфа, быстро!
4: Хорошо, хорошо!
5: Потом поболтаем!
3: Болтаем обязательно! Ты чего?
2: Хоть шептаться, накладывай в сумку все!
4: Все, накладываю! Как дела-то?
3: Нормально, дела хорошо! Фартит последнее время всегда! Да, недавно выиграл путевку в Таиланд, завтра улетаю.
4: Блин, я там был, тебе понравится, офигенно.
2: Сейчас оба улетите, быстро накладывай в сумку все из сейфа.
4: Блин, а помнишь, на физкультуре сдавали зачет? Ты башкой вниз упал с турника.
3: Меня же вместо висков титановые пластины поставили в тот раз.
2: Че?
4: Блин.
3: Помнишь, кто мы были?
4: Да.
3: Танцоры?
2: Ну-ка, заткнулись оба!
4: Да как заткнуться? Мы были лучшие брейк-дансеры на районе, ты чё?
2: Чего?
4: Помнишь нашу связочку?
3: Такое не забывается?
4: Да.
6: B-boy like girl, put your hands in the face.
2: Стоять!
6: B-boy like
2: girl,
6: put your hands in the face. B-boy.
3: Раз, нет, остановить! In the face.
2: Так у него здесь есть титановая пластина?
4: Ну, вроде нет.
2: Сейчас ему вторую дырку сделаю, накладывай в сумку все быстро!
4: Все, накладываю, накладываю.
2: Вставай, зараза,
3: что он делает?
4: А помнишь, как от армии откосили?
3: Конечно, помню, обалденную придумали схему.
4: Да.
3: Кстати, на ту вечеринку, когда мы откосили, знаешь, кого я там
4: т***л? Кого?
3: Бегемотиху! Катьку Бегемотову, жирную, с сиськами маленькими, которая батон ела полностью.
4: Ты охренел, это сейчас моя жена.
3: Кто, Бегемотиха?
2: Так отошел от него!
3: Ты
2: отошел что? От него, я сказал!
3: Ты что, начинаешь-то? Я же не знал!
2: Отошел, я сказал! Накладывай все в сумку! Иначе я его завалю!
4: Вали его нахрен!
3: Ты что, кастрюля? Да ее до меня природа тра**а! Потом я второй был, грубо говоря!
2: Чё, отошел, тварь? Я говорю, отошел!
4: Ты что, тварь, а?
2: Ну,
4: ты что такое говоришь, а?
3: Так не делается, что ты психуешь-то?
4: Я психую?
3: Тихо, ты психуешь, правда?
4: Я психую.
3: Ты знаешь, почему он психует?
2: Что?
3: Потому что у него писюн маленький.
2: Серьезно?
3: Маленький!
4: Так,
3: представь, вот такой вот этот наушник от айфона! И вот он такой у него писюн!
2: Серьезно?
3: В ухо не помещается!
4: Охренел!
3: Что ты начинаешь?
2: Вы что,
3: охренел? Ты что?
2: Вы что,
3: ты что?
2: Прекратили! Прекратили, я сказал! Да прекратили быстро!
7: Ага! Партиечка поменялась, да?
3: Подожди, кастрюля, ты...
7: Так, заткнулся. Ты, урод, что ты там хотел? Рожу покажи свою. Рожу покажи. Закрывай. Так, ты.
3: Кастрюля, ну...
7: Че, про тебя тоже тайну рассказать?
3: Какую тайну? Нет,
7: встань сюда.
3: Да нет тайн про меня, кастрюля.
7: Тут камер полно. Снимай штаны.
3: Нет.
7: Снимай штаны.
3: Какие штаны, кастрюля?
7: Снял штаны. Че ты пантомиму показываешь? Реально снимай.
3: Реально снимай, кастрюля?
7: Снимай штаны.
3: Ты шутишь, нет?
7: Снял штаны. Куда? Снимай, и куртежку свою снимай, придурок. Давай, снимай. Снимай штаны быстро. А ты стой.
2: Я стою.
3: Конечно, вообще придурок. Все, снял, доволен?
7: Трусы снимай.
3: Трусы снимай, кастрюля?
7: Снимай трусы.
3: Ладно. А? Доволен?
7: Вторые снимай трусы.
3: Вторые трусы снимать, кастрюля?
7: Снимай вторые.
3: Вторые снимают люди.
7: Снимай вторые трусы.
2: Что происходит, а?
3: Все, доволен?
7: Ты подготовился, третий снимай.
2: Что?
7: Снимай третьи труселя третий свои. Трус... Быстро снимай!
2: Что?
7: Выходи!
3: Нет!
7: Вышел сюда!
3: Вышел сам! Иди сюда! Но хочешь увидеть? Увидь!
7: Сюда! Сюда выходи!
3: Нет, выйди ты!
7: Камером вышел!
3: Выйди ближе! Тут беднее!
7: Ты не... Давай сюда!
3: Ты где? Ах ты! Я тебя сольну! Я не шучу! Чё ты
5: ты хотел? Мою тайну рассказать? Ну, рассказывай.
4: Он не крещеный.
5: Что есть, то есть.
2: Что вообще происходит, а?
5: Иди сюда.
2: Чего?
5: Подойди сюда.
2: Чего? Да, да, чего? Мне
5: Лежи,
2: страшно.
5: На колени.
2: В смысле, зачем?
5: На колени.
2: Зачем, парни, а?
5: Возьми, слушай, что он играет.
2: Что?
5: Слушай, что играет.
2: Как-то в один наушник плохо слышно.
4: Сейчас будет стерео.
5: Давай, кастрюля.
2: Что?
4: Бери. Что слышишь?
2: B-boy, fly, girl, put your hands...
4: Наша тема! B-boy, fly, girl, put your hands in the дверь! Как мы тебя обманули!
5: Держи, дурак!
2: Быстро, сумку мне дал! Положил все с сейфа сюда, быстро!
4: На, пожалуйста!
2: Дебилы!
4: Блин, сапог, рад тебя видеть!
5: Да, трусы, кстати, сработали! Те,
4: да.
5: С помощью которых мы отмазались от армии, помнишь?
4: Да, офигенно!
5: Да! Че, ты тут и работаешь, да?
4: Да, да, да, вот здесь работаю.
5: Хорошее место. Как называется? Пермбанк, да?
4: Как?
5: Написано Пермбанк.
4: Не-не, это первая буква «С» ветром улетела просто. Надо поставить.
2: Я не понял! Ты что мне в сумку каких-то баночек положил?
4: Би-бой, fly girl, и уходим от лоха! Би-бой, fly
1: girl! Иванов, Свердлов, Соболев!
2: Спасибо!
1: Спасибо!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Ведь ей старше 16 лет.
1: Смотрите, я люблю странных людей. Недавно выхожу из автобуса, и какая-то девушка: «Эй, парень, парень, парень». Я говорю: «Чё?» Она говорит: «А где 78?» Я говорю: «Мало информации». Она такая: и ушла. Я подумал, ну, у нее прикольное хобби, ищет цифры. 77, неплохой результат. Я как-то шел по улице и плакал. Вижу бомжа, думаю, дам ему денег, протягиваю руку с деньгами. Он такой: «Не надо, если так жалко». Знаете, и бомжам сложно стать прежними людьми, потому что им негде смотреть мотивирующие видео. Поэтому теперь, если бомж будет меня просить денег, я буду просто показывать ему видео бизнес-молодости. Типа: «Смотри, прокачивайся». И знаете, я заметил, что когда мы показываем бомжей, то почему-то говорим вот таким вот голосом. Просто интересно, как они нас пародируют. Лежу, значит, как-то на картонке, подходит какой-то парень и говорит: «Сосиску будете?» Тебя так смешно говорят. И я недавно кашлял, мать такая: «Что-то мне твой кашель не нравится». Говорю: «Так это нормально просто, а чей нравится?» Я позвонил всем родственникам, все приехали, покашляли, дед на первом месте. Думаем его в тур сейчас отправить. Смотрите, я служил в спецназе, и я прыгал с парашютом, потому что у нас не было выбора. Типа никто не говорил: «Че, будешь прыгать?» «Нет? Ну ладно». Нет. Нас будили ночью и говорили: «Утром прыгаешь с парашютом. А теперь попробуй уснуть в стекло». И смотрите, все же хотят мужики иметь секс по дружбе, да, чтобы была такая подруга, с которой можно было просто переспать. И я считаю, что самый идеальный вариант – это подружиться с проституткой. И мы в целом недооцениваем проституток, а ведь среди них есть высокодуховные люди. Потому что я смотрел недавно репортаж о задержании в сауне. И там единственная, кто была с крестиком на шее, проститутка. Понимаете? И смотрите, я учился в деревенской школе, и у нас был физрук вообще ни о чем. Однажды он пьяный делал кувырки во дворе, и это увидела директриса и взяла его на работу. Всем спасибо.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.